готовы были соблюдать Божий закон и взаимно поддерживать друг друга. Иногда некоторые пресвитеры теряют энтузиазм, вдохновение в служении, и они спрашивают, что делать. И у каждого из служителей есть свои причины для жалоб и ропота. Вы знаете, всем нам нужна поддержка и слова воодушевления. Каждому человеку. Но хочу рассказать вам одну историю для иллюстрации. Это реальная история. В одном месте была хорошая церковь, красивое большое здание, прекрасное служение в начале, но церковь начала гаснуть, затухать. Они позвали нового пастора, который начал проповедовать и уделять внимание вопросам единства между верующими. И когда священнослужитель приехал туда, то церковь была почти пустая. Небольшая группа людей сидела на последних рядах. Пастор вышел за кафедру в свой первый день и понял, что люди очень далеко. Тогда он вышел из-за кафедры, передвинул ее в зал, к последним рядам и сказал: «Это не вы приходите ко мне, а я пришел к вам». И он говорил свою проповедь прямо стоя в последних рядах. И это был необычный человек. В такой удручающей ситуации он говорил очень радостную проповедь о единстве, о взаимопомощи, о любви. И он воодушевлял и вдохновлял. И с каждым воскресеньем он двигал кафедру все ближе и ближе к алтарю. Господь благословил труд, и каждое воскресенье приходило все больше и больше людей на богослужение. Новые прихожане спрашивали: «А почему кафедра стоит посреди прохода в зале?» И им отвечали: «А вы сядьте, послушайте нашего пастора, и вы все поймете». Неделю за неделей зал заполнялся, и вот кафедра уже стояла перед хоровыми рядами. И вот уже появилось хоровое служение. А потом уже появилась необходимость проводить два утренних богослужения, чтобы разместить всех в зале. Церковь росла и росла. Просто чудеса происходили у них. И тут Бог делает свой шаг и переводит этого пастора в другое место. Прихожане избирают нового служителя, который был более образованный, чем первый. И тут начинает что-то не очень приятное. Церковь снова пустеет. Он мог бы двигать свою кафедру по проходу к выходу по мере того, как церковь пустела. Та же самая церковь, то же самое здание, та же Библия, но единства в церкви не было. Дух церкви был сломлен, потому что проповедник использовал кафедру как молоток, чтобы обличать и критиковать. И если вы были в такой церкви, где пастор любит обличать, наказывать, постоянно призывать к исполнению правил, традиций, иногда говорят закона, чтобы во всем был порядок, дисциплина и никакой личной инициативы, и постоянно говорится только о порядке закона, то никогда не забудете этого опыта. Дорогие друзья, в церкви очень важно иметь единый дух. И мы не знаем, что ждет нас в будущем. И израильский народ не знал. Но мы можем без страха и с готовностью двигаться вперед, потому что с нами Бог. Идти с верой, следовать за Господом. Теперь перейдем ко второму принципу – созидание единства. И для этого откроем шестую главу книги Иисуса Навина. До этого момента всем было радостно, весело, потому что еще не было сражений. Река Иордан раскрывается перед ними, чтобы они могли пройти, а потом закрывается. И вот они уже в Ханаанской земле. Но неожиданно на их пути появляется город Иерихон. История завоевания Иерихона – хороший пример борьбы со стенами, препятствиями. Стена вокруг Иерихона была очень высокая и широкая, и Бог открывает Иисусу Навину как руководителю свой план. Хочу, чтобы вы хорошо запомнили, что Иерихон был закрыт для израильтян. Он был полностью обнесен неприступной стеной, хорошо защищенный город, готовый к долгой осаде. Ну, давайте теперь читаем шестую главу книги Иисуса Навина. Читаем с первого стиха. «Тогда Господь сказал Иисусу: вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Но теперь послушайте, какой план предлагает Господь. «Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делай 6 дней.
И так нам ходить вокруг города 6 раз? Просто ничего не делать, а просто ходить? Читаем дальше. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз. И священники пусть трубят трубами. И когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания. И весь народ пойдет в город, устремившись, каждый со своей стороны. Самое интересное дальше. Иисус Навин должен был собрать людей и рассказать им этот план. И призвал Иисус сын Навин священников Израилевых и сказал им: «Несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним». Вы представляете себе такую ситуацию? Руководитель, вождь, собирает народ перед важным сражением и говорит: «Вы знаете, у меня есть особый план. Вы видите эту огромную стену? Будем обходить вокруг нее каждый день по 1 разу. На 7-й день мы обойдем ее 7 раз и затрубим в трубы, и закричим очень громко, и стена упадет». Потрясающий план, как вы думаете? Только не забудьте досчитать до 7. Вам всем понятно? И вы знаете, что было самое поразительное? Не было ни волнения, ни сомнений, ни жалоб в ответ. Было полное послушание и единство. Мы не найдем ни в одной главе, ни в последующих, чтобы кто-то сказал: «Вы знаете, а этот план какой-то странный. Просто ходить вокруг стены, ну это же глупо». Нет, никто не сказал ничего подобного. Они потуже затянули ремни на сандалиях и пошли. Это не те израильтяне, которые живут сейчас в Иерусалиме. В то время это были бедуины, народ, проживший 40 лет в скитаниях по пустыне. Они прошли через реку Иордан, и они готовы ходить вокруг стены, если так говорит Господь. А ходить они умеют хорошо. Они 40 лет тренировались. Бог использует их сильную сторону. И вот они ходят и ходят вокруг стен города Иерихона. И стены должны рухнуть сами по себе. И что самое удивительное и прекрасное, стены действительно рухнули. И ни один из евреев не был удивлен. Они сказали: так и произойдет. Послушайте эту прекрасную историю. 6 глава книги Иисуса Навина с 13 стиха. «Таким образом, на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это 6 дней. Они поступили также и на 3-й, и на 4-й, и на 5-й, и на 6-й день. И вот наступил 7-й день, решающий. 7-й день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». И они воскликнули. Они на самом деле закричали, и неприступные стены Иерихона рухнули. А народ вошел в город. Мы не читаем, что они были в шоке или сказали: «Да не могу поверить, как это возможно?» Они знали, что так и произойдет, потому что об этом сказал им Господь. И вот второй принцип, который мы должны хорошо запомнить. Они не просто собрались вокруг руководителей Господа без страха, но они были в послушании. Они приняли новый план, очень неординарную стратегию беспрекословно. Они согласились на новый проект для их жизни, не возмущаясь, не говоря ни слова против. Наоборот, их реакция была: «Пойдем и сделаем все, как нам сказано». Я не призываю вас рушить какие-то стены. Я не знаю, что ждет вас впереди, какой у Бога план на ваш счет. Но я уверен, что вас еще ждет то, что никогда раньше не происходило в вашей жизни. Поэтому, когда вы узнаете, что что-то должно измениться в вашей жизни, то не спорьте с Богом, не говорите Ему, что вы не умеете этого или не знаете, как это делать. «Да, Господи, я следую воле Твоей, даже если мне кажется она непонятной». Вот как нужно отвечать в таких случаях. Бог не допускает ошибок.
И его план самый лучший, и это нужно принять и запомнить. Иисус Навин, руководитель, сказал народу: обходим стену 6 раз, а на 7-й раз кричим, и стена упадет. Они никогда не делали ничего подобного ранее, но они послушались Божьих слов. И это потрясающее послушание. Но знаете ли вы, что в нашей жизни тоже очень часто случаются потрясающие вещи? Мы просто их не замечаем. Стены, препятствия падают почти каждый день. И просто мы не задумываемся, что на самом деле это Божья сила, это Его безупречная воля. Ну вот, читаем дальше, 19 стих 6 главы. Вот послушайте, как говорит Божье Слово. Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ весь вместе громким и сильным голосом, и обрушилась вся стена города до своего основания, и весь народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. Это конец истории, но не конец восторга. Что-то еще произошло. И мы читаем дальше, 8 глава. Они подошли к городу Гай. И в следующей беседе мы рассмотрим само сражение. Ну а сегодня меня интересует именно победа. Потому что в этой истории мы можем увидеть пользу единства. Израильский народ подошел к городу Гай с неким волнением, потому что до этого они потерпели поражение. И о причинах которого мы поговорим в следующий раз. Но в этот раз они решили: мы пойдем Божьим путем. Мы выполним Его план. И это был путь послушания Господу. Итак, в каждой отдельной ситуации Бог использует особый метод, особый подход. Не такой, как в Иерихоне. Они вообще будут сталкиваться с очень разными вызовами, проблемами. Народ подошел к новому городу, и здесь нужна была совершенно другая стратегия. Я коротко расскажу вам, что они должны были сделать. И в 8 главе книги Иисуса Навина описан этот план. Им нужно было подготовить группу людей, несколько тысяч, спрятаться за городом. Иисус Навин должен был взять другую группу людей, тоже несколько тысяч, которые пойдут на город, нападут и привлекут к себе внимание. И в то время, как другая группа прячется в тайном месте за городом, когда Иисус Навин и его армия притворятся, что они поражены и пустятся в бегство, город опустеет, потому что все его жители бросятся в погоню, и те, кто сидел в засаде, должны будут войти в него и запереть ворота. Все, жители Гая, вы не сможете вернуться обратно. Мы поразим вас за воротами вашего города. Вот такой был план. Вот на что я хочу обратить ваше внимание. Некоторые люди должны были пойти с Иисусом Навином, другие должны были сидеть в засаде с другим лидером. Были разные задачи, разные сражения. Только одна группа на самом деле получила славу, но это нисколько их не беспокоило. И вот народ двинулся на Гай. Почитаем в 8 главе книги Иисуса Навина. Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус 30 тысяч человек храбрых, и послал их ночью, и дал им приказание, и сказал: смотрите, вы будете составлять засаду у города, позади города, не отходите далеко от города, и будьте все готовы. А я и весь народ, который со мною, подойдем к городу, и когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы и побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут: бегут от нас, как и прежде. Когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладеете городом, и Господь Бог ваш предаст его в руки ваши. Когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте. Смотрите, я повелеваю вам. Принцип номер 3. Они работали как одна команда, чтобы достичь цели, и у них не было места для ревности и зависти. Вы можете несколько раз перечитать 8 главу, но нигде не найдете жалоб. Да я хочу быть в группе Иисуса Навина. Нет, мне больше хочется сидеть в засаде, я не хочу притворяться убегающим. Нет, все работали как единая команда, чтобы достичь цели. И у них не было ни зависти, ни ревности. У них было подлинное единство.
В Церкви Христовой люди с совершенно разными дарами, и очень сложно избежать зависти и обид.

они умирали. Больше было тех, которые умерли от камня града, нежели тех, которые умертвили сына Израилева мечом. То есть что случилось? Господь пришел к ним на помощь. Он знал, что израильтяне уже устали, они были утомлены. Иисус Навин и его армия видели, что Бог послал на врагов камнепад, поразив их. И знаете что? Да они начали чувствовать себя непобедимыми. Ну, посмотрите, что делает Иисус Навин, и мы читаем об этом в следующем стихе. Иисус возвал Господу в тот момент, в который предал Господь Бог Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой солнце над Гаваоном, и луна над долиною Айалонскую». Знаете, это похоже на молитву. «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим». Что мне больше всего нравится в этой истории, так это то, что они доверяли Господу и не сомневались, что Он помогает им. Господь, мы сражались, воевали, ждали, молились, работали все вместе, поддерживали друг друга, и мы так устали. И Бог посылает камнепад. И они опять молятся. С чувством непобедимости они просят Бога остановить солнце, и Он останавливает его. Я постараюсь очень аккуратно говорить об этом, потому что не хочу, чтобы вы путали это с самоуверенностью. Когда Господь приходит к вам на помощь в критический момент, вы действительно чувствуете себя непобедимыми, но это Господь. И огромное счастье быть в окружении христиан, которые имеют дух непобедимости, дух уверенности в Господе. И у нас нет причины давать задний ход. И если у вас есть трудности, то Бог слышит наши молитвы. Приходит на помощь и убирает барьеры. Он остановил солнце, когда об этом просил Иисус Навин. Они доверяли Богу, не сомневались, что Он поможет им. Так один священнослужитель сказал: если человек верит в Бога и знает, что он часть Божьего плана, и Бог реализует свою волю через него, этот человек непобедим. Дорогие друзья, Библия вдохновляет нас. Если вы чувствуете себя частью Божьего плана, то вы непобедимы, не благодаря вашей собственной силе, но по Его могуществу. Это совершает сам Господь. Не потому, что вы такой способный и умный, но потому, что вы осознаете, что Он идет впереди вас и помогает. Ну а теперь остановимся. Что это говорит нам, как членам Божьей семьи? Следующее. Создавать единство в церкви. Это большой и тяжелый труд, но он стоит затраченных усилий. И единственный способ, как нам, христианам, выжить в 21 веке, это быть едиными. Единство требует труда и ущемления своего эго. И церковь – это место, где смирение имеет высочайшую ценность. Но так редко встречается. 9 апреля 1945 года было темно. Это происходило в городе Флоссенбурге. Генрих Гиммлер, безбожный нацист, отдал приказ уничтожить христианина, пастора-благовестника, находившегося в концлагере. Немецкий пастор Дитрих Банхофер был убит. Это произошло всего за несколько дней до того, как союзники вошли в Флоссенбург, но нацисты убили его. Они никогда не смогли уничтожить то, что он написал. Его книги оказали большое влияние на церковь. Его произведение «Жизнь сообща» говорит о единстве и взаимоотношениях. Его слова, написанные в них, стали практически пророческими. Вот послушайте. «Ни одна христианская община не объединяется без мысли о гордости, которая моментально становится семенем раздора. И в самом начале оно незаметно. Эта конкуренция невидима. Поэтому жизненно важно, чтобы любая христианская община столкнулась с этим врагом в самом начале и искоренила его. Нельзя позволять гордости расти. Ведь с первого момента, когда человек встречает другого, он смотрит на него с точки зрения выгоды. Есть сильные люди, есть слабые. Есть одаренные, нет. Сложные, простые. Посвященные, не очень общительные, замкнутые. И далее автор описывает, какие могут быть виды соперничества из-за различных темпераментов.

0: Потом он говорит о важности держать язык с зубами. Там, где язык под контролем с самого начала, будут удивительные открытия. Такой человек сможет общаться с человеком, не оценивая его, не судя, не пытаясь найти выгоду или возможность превознестись над ним. Он сможет позволить своему брату быть свободным, таким, каким его сотворил Господь. Его взгляды расширятся, он будет удивлен, видя сияние своих братьев и сестер в богатстве Божьей славы. Вы можете подумать, что ваша церковь не может быть такой. Неправда. Единство возможно везде, потому что все мы начинаем с одного, с веры в Иисуса Христа. Нити, которые связывают нас, воедино невидимы. Мы все приняли Божье спасение, как маленькие дети доверились Господу. Мы поверили тому, что написано в Евангелии от Иоанна, 3 главе, 16 стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы приняли это с детской верой. Поверили Его обещанию дать нам вечную жизнь через Иисуса Христа. И все мы имеем одно и то же общее начало. Почему же тогда сейчас у нас столько различий? Потому что к нам подошел враг. И я призываю вас прогнать его прочь, потому что в таком случае наши различия сотрутся, и мы будем едины. И вместо «я» появится «мы». Без единства христианство невозможно. С единством мы непобедимы. Будьте едины и непобедимы. Самое главное – это иметь единое сердце с Господом. Мир Божий в сердце, и тогда мы сможем принимать других. Если же мы верим и видим только себя, а не других, то есть опасность. И во всем должен царствовать Господь Иисус Христос. Благослови вас, Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Едины и непобедимы». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Пастор Петр предложил нашему вниманию 4 принципа, которые помогли израильскому народу иметь успех. Они могут помочь и нам. Послушайте их. Первое. Народ Израиля без страха объединился вокруг лидера Иисуса Навина, с которым был Господь. Второе. Израильтяне приняли Божий план беспрекословно, даже несмотря на то, что он был необычным. Они согласились на новый проект для их жизни, не говоря ни слова против. Третье. Они работали как команда, чтобы достичь цели, не допуская ревности или зависти. Четвертое. Израильтяне доверяли Господу, не сомневались, что Он помогает им. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач нашего цикла. Когда взаимоотношения рушатся, подлинная любовь, требуется приют для пострадавших в буре, что-то должно происходить. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Когда взаимоотношения рушатся, это тема следующей передачи «Свет жизни».
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

Иоанна 1:16. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Бог посылает каждый день с любовью благодать, и чтобы быть в ней, отбросив лень, ее нам нужно взять. Оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN».

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Священного Писания на 1 мая записано в послании Титу в 1 главе во 2 стихе, а также в послании к евреям в 11 главе в 1 стихе. «Обещал неизменный в слове Бог». И далее «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вера не старается воздействием на силу воли создать убеждение, что что-то должно произойти. Она видит обетование как уже совершившийся факт. Она уверена, что так будет, потому что Бог это сказал и искренне радуется в своем уповании на Богом данное слово. Вера превращает обетование в пророчество. Пока оно остается только обещанием, оно еще связано с известной долей нашего участия. Но когда вера предъявляет свои слова на обещанное, оно переходит в пророчество, и мы идем с уверенностью, зная, что обещанное исполнится, потому что Бог не обманывает. Я слышу, как люди повсюду молятся о том, чтобы Бог умножил в них веру, но когда я внимательно прислушиваюсь к этим молитвам и вникаю в суть этих молитв, мне становится ясным, что они просят не о том, чтобы умножилась в них вера, но чтобы вера заменилась зрением. Вера не рассуждает так. Я вижу, что это служит мне во благо, потому что уверена, что это от Бога. Но вот как говорит вера: Бог послал это, и потому оно должно послужить мне во благо. Вера следует за Богом даже во мраке, только просит о том, чтобы Он крепче держал ее за руку. Вера через шторм проводит корабли, караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синим. Без нее нет дружбы, нет любви, без нее вся жизнь в тумане сером, но ее ты все-таки зови просто человеческую верой. Лишь когда божественным лучом твою душу небо посетило, вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило. Зазвучит набатом в тишине, под напором бури не согнется, ведь она в моей родной стране верою евангельской зовется. Эта вера горы низведет, повергая в грозную пучину, и на небе в радости введет в торжество возлюбленного сына. Тьма неверия в панике бежит, Бог ломает намерения гордых и горит, бессмертием горит вера, воскрешающая мертвых.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4:9.

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 20. Кандальные. Онищенко сошел с дороги на обочину. Экипаж поравнялся с ним, в глубине сидел пристав, на переднем сиденье возница и урядник. Иван снял шапку и сделал шаг к экипажу, просительно приложив руку с шапкой к груди. Затем подошел к сидящему приставу и, подавая документ, сказал: «Ваше благородие, разрешите обратиться к милости вашей. Я ссыльный, иду по назначению. Бог через добрых, высокопоставленных людей однажды показал мне свою милость надо мною. Я иду сам по документам. И здесь я ни о чем не прошу. Я иду в Оренбург и дальше. А впереди идут кандальные. И там идет изнемогающая женщина с детем. Только одной рукой она несет своего маленького сына. И ей я видел, не в мочь. Она может погибнуть. Я ради Христа прошу о ней». Впереди, где шли кандальные, что-то случилось. Все остановились, кого-то поднимали. Слышен был гул ропота среди кандальных. Грубо кричал солдат. Становой подъехал к партиям и сошел с экипажа. В его обязанность входило наблюдать за этапом, соблюдать порядок, не допускать нарушений устава. Начальник конвоя подбежал к экипажу пристава и взял под козырек. «Ваше высокоблагородие, позвольте доложить. Каторжанка Марьяна упала в беспамятстве вследствие слабости. У нее на руках ребенок. По уставу, если не больная, должна идти. Болезнь у нее не обнаружилась. По количеству всех 54. Двое по болезни едут на телеге. 52 должно идти. Ваше благородие», — обратился к приставу подошедший Онищенко, — «я буду идти 52-м. Пусть Марьяну возьмут на телегу. Ребенка я понесу до Оренбурга. А там доктор ее посмотрит, и она, ведь сами видите, будет в числе больных». Пристав несколько мгновений колебался. Так к нему арестанты никогда еще не обращались. Он никогда не нарушал устав. Но здесь было другое дело. Какая-то непреодолимая сила заставила этого служаку нарушить устав, подчиниться, уступить. И он сказал, обращаясь к начальнику конвоя: «Пусть прикуют его за руку. Кандалы не надо. До Оренбурга, до тюрьмы». «Ваше благородие», — обратился Онищенко к приставу, — «еще одна просьба. Я пойду, как все, в кандалах. Рука у меня сильная. Я донесу дитя». Пристав с удивлением смотрел на этого необычного человека, на необыкновенного ссыльного. «А зачем?» — не зная для чего, спросил он. «Вы разрешили мне идти с ними, помочь, и я благодарен вам и Господу Богу. Но я вижу, как мучительно им идти, как страдают они от ран на ногах, от кандалов. И я хочу понять их, сострадать им, участвовать в их страданиях. Я не могу, чтобы мне было среди них легко». И снова, повинуясь какой-то высшей силе, пристав сказал: «Хорошо, наденьте и ему на ноги кандалы», — добавил он, — «до Оренбурга». Из рядов первой партии вдруг отчетливо послышался голос: «Братцы, да ведь это Онищенко! Только он так может поступить! Я его не видел, но был тогда же в херсонской тюрьме, там меня и судили, точно! Это Онищенко!» Пристав бегло глянул на молодого ссыльного, на которого, сняв с лежащей Марьяны, набивали теперь кандалы, и медленно снял шапку. Только Онищенко заметил это. Он не хотел славы, он служил Господу. Он не откликнулся на восклицание арестанта и нагнул голову. Экипаж тронулся и покатил к Оренбургу. И пристав вспомнил, как, читая документы арестанта, видел фамилию Онищенко. Сердце у него заволновалось. Он понял, что поступил против устава, повинуясь какой-то силе. И понял, сила эта – Бог. И только когда пыль, поднятая идущими кандальными, скрылась из вида, пристав, перекрестившись, со вздохом надел шапку. В душе этого закостенелого человека, превратившегося постепенно в нерассуждающую машину власть имущих, где-то глубоко зашевелилась совесть, неподкупная, зорко смотрящая в душу. Ибо око Господа на всех людей, верны слова Библии, проверяются они самой жизнью. Когда лежавшую и освобожденную от кандалов и прута Марьяну стали поднимать, чтобы положить на телегу, она очнулась и открыла глаза. «Мое дитя!» – прошептала она, ища вокруг глазами. «Дитя, Марьяна, понесу я, твой брат. Ты должна прийти в себя, отдохнуть. В Оренбурге ты его покормишь. Смотри, какой он стал веселый, когда попил молока. Спаси тебя, Боже, мой брат. Скажи, как за тебя молиться? Как тебя зовут?» «Хочу, Марьяна, не терять дарованного звания называться учеником Иисуса Христа. Молись обо мне. Молись о себе и о дитяти своем. Молись о страждущих людях. Господь слышит такую молитву и помогает. Это я точно знаю». Иван так и не сказал своего имени. Он не хотел, чтобы люди преклонялись перед ним. Всю славу он отдал Богу. Свое влияние на людей приписывал Евангелию. Он только носитель его света. Он понимал со всей ответственностью, что должен быть достойным свидетелем Евангелия. Об этом он молился. Когда все определились, кандальные поднялись по команде, распределились по своим местам, подняли пруты и тронулись в путь. Марьяна, слабая и часто впадающая в беспамятство, ехала на телеге. Женщины отдали ей масло, а молоко несли для ребенка. Иван нес дитя, шагая, как все, в кандалах, и ему было больно. Кандалы растирали ноги, но в душе горел огонь любви, согревая его душу. Подходили к Сорочинску. Телега с конвойными уехала вперед, чтобы приготовить ночлег для партии. Два раза ребенка на руки брали женщины, и рука Ивана отдыхала от постоянного напряжения. В Сорочинске приготовили старый большой амбар, куда привезли ворох соломы. Руки от прутьев освободили, ноги же оставались в кандалах и ночью. Раздали немного хлеба, соленой рыбы, сухари, принесли два ведра воды. Жители Сорочинска, увидев, что пришли кандальные, с волнением стали приносить пищу, кто что мог, хлеб, вареный картофель, пироги, молоко, но устав не велел принимать. Их отгоняли, даже отпугивали поднятием ружей, и только кувшин молока для ребенка разрешил взять начальник. Женщин разместили в углу того же барака, за невысокой перегородкой, наказав старости кандальному следить за порядком. Там же был поставлен фонарь. Усталые кандальные легли на солому, благодаря Бога за возможность отдохнуть. Онищенко, передав на ночь ребенка Марьяне, расспросил женщин, кто они и по какому делу судимы. Муж Марьяны был сослан год назад на каторгу за устройство подпольной типографии, а у Марьяны нашли отпечатанные прокламации с требованием отмены крепостного права и раздачи земли крестьянам. Перед судом сына хотели оставить в приюте, но Марьяна заявила, что наложит на себя руки, и ей отдали его в этап. Другая женщина обвинялась в отравлении деспота-помещика. Третья была евангелистка, обращающая в свою веру православных. Все они были судимы и приговорены к каторжным работам в Сибири. Целую ночь Иван переходил от кандального к кандальному. Он знал, что в этом 1861 году готовилось освобождение крестьян от крепостного права. Знал по Херсону, сколько в тюрьмах сидит людей за возмущение крепостничеством, за поступки, противоречащие произволу помещиков и органов власти, стоявших на страже крепостного права. И голос внутри него говорил, что надо помиловать этих людей, освободить их. Теперь, расспрашивая каторжан, он видел, что большая их половина виновна в нарушении того, что признано прогрессивными людьми и теперь признается царем порочным, недостойным человека. Но пока будет издан манифест, пока развернется машина пересмотра дел, люди будут страдать, гибнуть и сколько их погибнет. Вот и Марьяна оправится ли после стольких страданий. Иван при свете фонаря записывал в свою тетрадь фамилии, статьи, сущность предъявляемых обвинений. Он будет ходатайствовать. Ему дана Богом возможность видеть прокуроров, судей, просить, даже рискуя собой, требовать пересмотра, даже освобождения. Из Сорочинска до Оренбурга партия шла 5 суток. Только на 3-й сутки Марьяна почувствовала себя лучше и взяла сына к себе. Онищенко теперь стало легче, но страшно ныли раны от кандалов. Он шел пешком, а Марьяна ехала на телеге. Он нужен был здесь, чтобы в Оренбурге сказать и выполнить задуманное. Когда вышли из Сорочинска, молодой голос, это был ссыльный Федя из политических, вдруг негромко запел песню о колодниках. Песню он пел один, а припев подпевали многие. Слова припева всколыхнули Онищенко. «Сбейте оковы, дайте мне волю, я научу вас свободу любить». «Кто запел?» – бешено закричал соскочивший с телеги и подбежавший к партии начальник конвоя. «Замолчать!» – в ответ вся партия повторила слова припева. «Сбейте оковы, дайте мне волю, я научу вас свободу любить». Начальник остановил ход колонны и, подскочив к первой партии, стал, не разбирая, хлестать плетью кандальных. Все, стараясь уклониться, молчали. Только глухой ропот прошел по всем партиям. «Следуй!» — крикнул уже остывший начальник. И тогда другой голос из задней партии тихо запел молитвенно «Отче наш». Ему стал вторить другой, третий, и скоро все, кто знал, стали петь. Как добрый ангел прошел по душам. Все шли и пели. Онищенко смотрел на кандальных, пел сам, и слезы умиротворения туманили его глаза. Когда кончили пение, Иван услышал голос впереди своей партии. «Так пели в херсонской тюрьме. О, что это было за время! Там в 41-й рассказывали был Онищенко, евангелист. Он научил». Слезы подступили к глазам Ивана. Вот оно, доброе семя, зерно горчичное. Он был рад, что его не знают здесь по имени, что вся слава идет тому, кто единственно достоин ее. Все 3 дня пути до Оренбурга пели кандальную молитву, пели и на привалах. В оренбургскую пересыльную тюрьму прибыли поздно вечером. Шел дождь, все промокли, кандалы тащили за собой грязь. И идти стало мучительно. Но мрачная тюрьма этим людям казалась избавлением, желанным приютом. Арестантов освободили от кандалов и проводили сначала в баню, а затем, раздав пожитки, в общую камеру пересыльных. Получил свою сумку и Онищенко. Женщин провели отдельно. «Ну, Марьяна», — сказала Онищенко, когда женщин уводили. «Бог да поможет тебе продержаться, пока тебя отпустят. Я верю, что это будет скоро». «Ангел ты с неба, добрый человек», сказала Марьяна, прижимая к груди сына и плача. Долго пили кипяток, согреваясь, наслаждаясь возможностью отдохнуть и погреться. Только ноги ныли и болели раны. В бане дали в ушате какую-то болеутоляющую мазь, и фельдшер осматривал и смазывал раны. Тем, кто особенно растер ноги, фельдшер накладывал примочки и бинтовал. Это предусмотрено уставом пересыльных тюрем и строго выполнялось. Засоренные раны легко превращались в язвы, и идти такой арестант уже не мог.
0: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

Спасибо за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. В послании к евреям в 12 главе мы читаем: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Царство Небесное, помните, восхищает не беспечные, не распущенные, не избалованные, не изнеженные, но постоянно взирающие на Господа Иисуса. Являетесь ли вы одним из таковых? Если да, то слава Господу. Если нет, у вас еще есть время оторвать свой взгляд от суеты этого мира и направить его к небесам. Сделайте это сейчас. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яску Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. Мы продолжаем изучение жизни и служения апостола Петра. Мы смотрим на Симона Петра, сидящего на берегу моря Галилейского с другими учениками. Господь Иисус приготовил для них пищу, неведомо для них, в то время, когда они занимались ловлей рыбы. Призвав их разделить пищу, Господь тогда обратился к Симону Петру с душеиспытывающими словами: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Это явление после воскресения Христа было важное для его последователей. Они были в смятении от ареста и распятия, и таким образом он является своим ученикам. Это третье такое явление было очень важным. Импульсивный Петр отрекся от него. Фома выразил настоящее сомнение относительно его воскресения, в то время как другие, названные, были еще встревожены относительно того, что ожидает их в будущем. Петр, к которому непосредственно обратился Господь со словами «Любишь ли ты меня больше, нежели они?», был очевидно удивлен и огорчен вопросом. Он доказывал свою любовь к Христу больше, чем в одном случае. Он свидетельствовал, что даже если другие будут побуждаемы отвернуться от Него, однако не Он. Ученики слышали Его свидетельство. Теперь Он стоял перед прямым вопросом, который Он должен ответить. Знали ли другие ученики, что Он отрекся от Господа три раза? Мы не знаем. Но Господь знал, и Симон Петр знал. Другие знали, что Он усиленно свидетельствовал о его любви ко Христу. Вина схватила его сердце при вопросе. Мог ли он действительно сказать, что он любит Христа, даже как Христос любил его? В ответ поэтому Симон Петр употребил слабейшее слово вместо слова агапы – любовь. Симон употребил слово для дружбы, расположения, но которое далеко не достигало божественной любви, которая служила примером жизни Христа. На повторный вопрос Петр дал тот же самый ответ. Третий раз Христос, задавая вопрос, употребил слово для дружбы, расположения, которое сам Петр употреблял. Важное ослабление вопроса должно было поразило Симона Петра. Мы читаем: «Петр опечалился, что в третий раз спросил его». Несомненно, Петр сознавал, что он со своей стороны отрекся от Господа три раза. Все еще не способный привести себя, чтобы провозгласить свою любовь к Господу, было качество, с которым Христос любил его. Петр вспыхнул в чем-то подобной духовной агонии. «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Тем же самым дружеским образом, как я сказал раньше. Петр был смирен этим обменом с Господом. Старый, импульсивный, иногда надменный Петр смирился пред Господом. Процесс формировки был далеко впереди, и скоро он будет стоять перед толпой, провозглашая энергично, что они виновны в распятии Господа славы, но что имеется спасение через его пролитую кровь на Голгофе. Перед тем, как Господь оставил их на берегу моря, Он дал Петру ясное указание, что новое поручение в конце концов приведет его к мученической смерти. В Евангелии от Иоанна 21 главе 18 стихе сказано: «Истинно, истинно говорю, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, то прострешь руку твою, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Инстинктивно мыслями Петр вернулся назад на Голгофу, где был распят его Господь и Спаситель, и сознал, что его жизнь смирения, верности приведет его также к месту мученичества. Историки сообщают, что Петр был распят по повелению римского императора около 67 года новой эры. Намекают ли слова, следующие за поручением Петра «Иди за мною», что Господь теперь уходит от круга учеников и что Петр действительно уходил со Христом? Мы замечаем, что Петр, обратившись, видит идущего за ним Иоанна, сказал: «Господи, а он что?» Петр, естественно, интересовался, что случится с Иоанном, с которым он теперь был тесно связан в служении. Является ли это ответом Петра на трехкратный ответ Христа Петру: «Ты знаешь, я люблю тебя»? Принимал ли Петр серьезно слова «паси овец моих», как будто он теперь будет ответственный за благосостояние учеников, всех, кто будет веровать во имя Господне? В действительности Господь ответил, что Петр должен заботиться о себе и его будущем, что Господь имеет свой план для Иоанна, который он откроет ему в свое время самому. Предлагается, что задание, которое Петр должен совершить, будет требовать все его внимание, его посвящение, и поэтому он не должен склоняться или задерживаться в своем собственном служении заботой о том, что Господь имеет для Иоанна. Мы, как отдельные верующие во Христе, должны заботиться о других, молиться о них, помогать им, когда только возможно, но это не должно быть ради тщетного любопытства относительно таких. Мы должны сделать это нашей целью, чтобы укреплять других в их святой вере, и в то же самое время, сознавая ответственность, чтобы смотреть на наше собственное служение в свете Божьей цели для нас. От этой цели мы не должны отклоняться. Господне деяние с именем Петром, несомненно, снабжает нас многими уроками. Мы хорошо сделаем, заботясь в нашей собственном посвящении Господу. Это приводит нас к заключению жизни апостола Петра, открытой в евангельских записях. Книга «Деяния святых апостолов» открывает нам новую главу человека, который так пылко провозглашает свою верность Христу. С великой тоской ученики смотрели, как Господь возносился из их среды на небо. Мы узнаем из «Деяния святых апостолов» 1 главы 9 стиха: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Обращаясь к повествованию, данному в Евангелии от Луки, мы замечаем, что ученики возвратились в Иерусалим, где они ожидали благословенного события, которое стало известно как Пятидесятница. Заметьте слова, данные в Евангелии от Луки, 24 главе 50 стихе: «Иисус вывел их из города до Вифании и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословил их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Ученики поклонились и возвратились в Иерусалим». Симон Петр не руководил каким-нибудь образом в это время, но разделял с другими благословенные переживания. Ученики названы в книге «Деяния святых апостолов» в 1 главе 13 стихе. Когда они собрались для молитвы, ожидая обетования Господа относительно силы свыше. С ними были другие ученики, включая Марию, мать Иисуса. Наконец, Петр проявил инициативу, напомнив присутствующим, что смерть Иуды Искариота оставила пустое место в рядах апостолов. Что нужно что-то предпринять по поводу этого вопроса? было решено, чтобы два верных последователя были избраны, и на кого выпадет жребий, тот займет свободное место. Из книги «Деяний святых апостолов» 1 главы 26 стиха мы узнаем: «И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам». Можно задать вопрос, было ли действие со стороны Симона Петра и собранной группы верующих законным? Было ли правильно для них действовать таким образом? Был ли Петр уполномочен обратиться к собравшимся таким образом, как он сделал, и провести избрание между двумя верными последователями Христова? Исследователи Библии на протяжении лет расходятся в своих мнениях. Некоторые предлагают, что Петр зашел наперед Божьего плана в этом вопросе, и что Бог имел Павла в виду для этого назначения. Другие библейские исследователи предлагают, что не было сделано никакой ошибки, потому что евангельская весть была все еще вестью, относящейся к иудеям. Апостол Павел, который пришел позже, стал известный как апостол язычников. Отличительным положением, планированным для него в сознании Господа. Это выражено таким образом. Павел является апостолом язычников и получил от воскресшего Господа двойное служение, служение Евангелия, которое он называет «Мое Евангелие» и служение Церкви. В послании к Галатам 2 главе 8 стихе мы читаем: «Ибо содействующий Петру в апостольстве у обрезанных содействует и мне у язычников». Несостоятельность Израиля была полностью проявлена в побиянии камнями Стефана и их отвержении Христа, включая Евангелие Царства. Израиль тогда был отстранен как народ для определенного времени. Савл из Тарса был избран Богом, чтобы достичь иудеев и язычников. Истина, прежде сокрытая в Боге. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Мы, христиане, хорошо знаем, что дальновидная и совершенная любовь Божия стремится к тому, чтобы сделать прекрасным предмет своей любви. Любовь Господа верна, она не допускает в себе слабости. Любя нас, своих детей, Господь допускает в нашей жизни переживания, но только с той целью, чтобы мы смогли стать участниками Его святости. Ведь встречающиеся на нашем пути трудности являются для нас источником больших нравственных ценностей. Они приводят нас к большей вере, к большей любви и к большей духовной силе. Как говорит апостол Павел в послании к римлянам: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Будьте с нами.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:6.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Передо мною открыто послание апостола Павла к Эфесянам. Я буду читать из 5 главы несколько стихов, начиная с 25 стиха. Послание к Эфесянам, 5 глава, начиная с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Когда мы читаем этот отрывок, здесь такое переплетение тем, что кажется, а все-таки о какой же тайне идет речь? То ли апостол Павел говорит о сугубо взаимоотношениях мужа и жены, о природе семейных взаимоотношений, об их специфике, об их динамике, то ли речь идет о природе взаимоотношений Христа и Церкви. И вот, видимо, тайна-то и заключается в том, что они настолько похожи друг на друга, что являются чуть ли не прямым прообразом. Брат передо мною в первом слове уже говорил о тайне. А вот здесь сказано о еще одной тайне, о которой подчеркивает апостол Павел. Место, прочитанное, помогает нам усвоить и понять эту волнующую глубину взаимоотношений Христа с Церковью. Во второй части богослужения нам сегодня особенно нужно быть внимательными. Не потому, что этот момент в жизни молодых повторится всего лишь один раз, и поэтому он настолько важен, хотя это тоже очень важная причина. Не потому, что всегда особый трепет возникает у нас в груди, по-особому начинает биться сердце тогда, когда вот так вот украшен молитвенный дом, когда сияют в улыбках сердца, когда приехали гости, когда мы становимся участниками этого не так уж часто повторяющегося торжества, сотворения новой семьи. Но прежде всего мы будем радоваться и будем внимательны потому, что перед нами прообраз небесного события, того, которое в Писании называется браком Агнца. Перед нами не будет просто спектакль или действо, это событие будет вполне реальным, и всякий раз, когда в Писании говорится о каком-то прообразе, ставится знак равно, ставится знак равенства между тем, что находится на земле, и говорится, что вот посмотрите на эту земную реальность, она является как бы зеркальным отображением того, что однажды произойдет на небесах. В чем же здесь мы видим прообразность? Я хотел бы отметить несколько моментов. Прежде всего, сегодня мы, конечно же, увидим видимый результат зарождения взаимоотношений между двумя молодыми людьми. Ох, как сложно я сказал, но дело в том, что все очень просто. Мы не видели их знакомства, мы не были этого свидетелями, и, возможно, если бы мы у них спросили, каким образом вы познакомились, у них была бы интересная и захватывающая история, но все равно в этой истории была бы определенная тайна, была бы определенная завеса, была бы определенная вуаль. Есть в знакомстве, в пути, как говорит Библия, путь мужчины к девице, он непостижим. Так сказано в притчах, 30 глава, 19 стих. Есть определенный сокровенный в этом смысл, определенная степень таинственности и непостижимости. Не все выразишь словами, Что-то возникает там в сердце, загорается, и, как ни рассказывай, все равно у каждого будет свое свидетельство, своя история. А теперь посмотрим, каким образом нас нашел Христос, как мы с Ним встретились на наших жизненных путях, сколько нас здесь собрано, да и вообще, сколько есть христиан по всему миру, у каждого есть своя интереснейшая и захватывающая история. Если путь жениха к невесте, путь мужчины к девице непостижим, по словам Писания, то тем более путь нашего небесного жениха и способ нашей встречи. Ведь мы такие разные. Кому-то для того, чтобы обратиться, было достаточно послушать какую-нибудь призывную проповедь. Хотя, может быть, всю жизнь он слышал эти проповеди, но почему-то именно в этот день, и вы отлично помните день своего покаяния, каким образом загорелся огонь Божий в вашем сердце. Может быть, вы вышли вперед, а может быть, склонились именно там, где вы находились, то ли в собрании это было. Может быть, кто-то склонился даже перед радиоприемником. Может быть, кто-то через телевизор услышал эту проповедь, а может быть, кому-то свидетельствовали родные. Кому-то достаточно было очень быстро услышать эту проповедь, а кто-то, годами слушая, так и не мог понять и не обратиться. Дорогие друзья, действительно очень сложно, практически невозможно найти два одинаковых свидетельства. Христос по-разному находит всех нас. Самое удивительное, однако, заключается даже не в этом. Самое удивительное, наверное, в вопросе «А почему именно я?» Этот вопрос мы задаем обычно тогда, когда с нами происходит несчастье. Но его уместнее задать, уместнее именно к нам, как христианам, задать этот вопрос тогда, когда нас постигает счастье, когда Господь нас благословляет. Почему Христос выбрал именно меня среди этих миллионов, миллиардов людей, населяющих всю землю? Он обратил свой взор, свое божественное, святое внимание. Он показал своим святым перстом именно на меня. Он выбрал меня. Зачем ему я, невеста, с таким, откровенно сказать, греховным прошлым? Ведь каждый из нас – это часть невесты Агнца. Каждый из нас предстает в этом коллективном образе церкви, который записан в Священном Писании. Но когда мы смотрим на наше прошлое, мы осознаем вдруг, что мы не сообразуемся, мы не соответствуем этому образу, мы были мертвы по нашим грехам и преступлениям. Послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих, объясняет, какова огромная инициатива и любовь исходила из сердца нашего небесного жениха. Там сказано так: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас». И здесь предложение не заканчивается. Самая удивительная часть – это его окончание. Христос умер за нас тогда, когда мы были еще грешниками. В другом месте сказано, когда мы были немощными еще, Христос умер за нечестивых. Мы абсолютно ничего не могли сделать. Мы не могли и помыслить, что Он может проявить такую любовь к нам. И вы знаете, инициатива в деле нашего призвания исходит прежде всего от Бога. Он уже обеспечил наше спасение. На кресте заплатил ценою жертвы своего единородного Сына за наши грехи. Он является нашим небесным женихом. И посмотрите, и в земной жизни тоже инициатива создания семьи, инициатива заключения брака, предложение исходит именно от земного жениха. Он первым должен заявить о своих намерениях. Так же поступает и Христос. Но почему все-таки мы стали достойны этого? А смысл ведь не в том, что мы стали достойны. Смысл не в том, что мы так хороши, что Господь избрал нас. Смысл в слове «возлюбил». Он возлюбил нас даже до смерти и смерти крестной. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он настолько возлюбил нас, когда мы были еще падшими людьми в этом грехе. Возлюбил нас настолько, что не возлюбил даже собственной жизни. А Он имел все там в небесном чертоге. Не возлюбил собственной жизни, чтобы прийти и заплатить за наши грехи. Действительно, любовь меняет все. Любовь на практике очень сложна. Любовь в мирском отношении и понимании – противоположность христианской любви. Читая первое послание к Коринфянам, 13 главу, мы в этом легко убеждаемся. Но тем не менее, без этой любви невозможно познание Бога, ибо в этом Его сущность. Написано: «Бог есть любовь». И без этой любви тем более невозможно создание настоящей семьи. Наши молитвы будут направлены сегодня на то, чтобы и в этой семье царило не просто то, что в мире называется любовью, не просто «я понравился тебе и надеюсь, что у нас все будет хорошо» до первой ссоры, до первой проблемы. Мы будем молиться о том, чтобы Господь вот эту свою любовь, свою любовь агапы, которая была в Его Сыне, вложил в том числе и в эту создающуюся сегодня семью. Мы будем молиться о том, чтобы так же, как Христос относится к Церкви, такие же взаимоотношения были и в этой создающейся семье. Казалось бы, все идет к браку. В браке семья создается. Ставится точка после определенного периода. Все должно бы быть теперь хорошо, но оказывается, с этого-то и начинается настоящий, трудный, а может быть даже и тернистый путь. Когда мы смотрим на то, что Христос делает с нами, то с момента нашего обращения, с момента нашего покаяния, наша христианская жизнь только лишь начинается. Оказывается, теперь целью Господней, целью нашего небесного жениха как раз и является привести нас в это белоснежное состояние, в это состояние непорочной невесты, освящения невесты, сделать ее без пятна и порока. Мы сегодня будем созерцать это физическое белоснежное платье на невесте. Мы будем восхищаться ею. И вот она предстанет перед нами в таком одеянии, чтобы, конечно, и почтить торжественность этого дня, и снискать благоволение своего жениха, и оказать ему надлежащую честь. Но пусть тогда, когда мы будем смотреть на ее платье, мы не будем только лишь размышлять о его белоснежности, о его фасоне, о том, сколько, может быть, оно стоило, может, у кого-то и такие мысли появятся. Посмотрим дальше. Посмотрим на духовную реальность, которая предстанет перед нами. Нахожусь ли я сегодня в белом одеянии вессона, который подарил мне Господь Иисус Христос? Потому что только в Его одежде праведности мы можем найтись достойными перед Богом. Спасение не отдел, чтобы никто не хвалился. И что бы мы ни надели на себя, все это, по словам пророка Исаии, будет как запачканная одежда. Чем сегодня мы себя украшаем? Мы будем восхищаться невестою, мы будем сегодня смотреть на них и запоминать торжественность этого момента. Но тогда, когда мы будем стоять со Христом вместе, а такой момент настанет, тогда, когда наши взгляды соединятся, тогда, когда жизнь наша здесь, на этой земле, закончится, и у нас появится возможность посмотреть Ему лицом к лицу, наши взгляды встретятся, что будет думать о нас Христос? Не постыдимся ли мы перед Ним? Не будет ли пятна порока на нашем духовном платье? А для этого сегодня нужно прилагать усилия, нужно молиться. Нужно пребывать в общении с Господом. Нужно посвящать этому усилие и время. Нужно украшать себя этими духовными украшениями, плодами Духа Святого, чтобы Господь прославился в нашей жизни. И последнее, друзья, перед нашей молитвою еще на одну аналогию я укажу. Перед тем, как мы будем молиться и ожидать этой торжественной части. Что ожидается от невесты? Что ожидалось тогда от невесты? Вы знаете, множество притч и историй в Новом Завете посвящено ожиданию жениха. Все это исходит из еврейского брачного обычая. Необходимо было дождаться жениха. Вначале состоялась помолвка, затем жених уходил на неопределенный промежуток времени. Иногда это было полтора года, иногда несколько месяцев, а бывало, что и несколько лет. И вот на этом аспекте как раз и основаны все те образы, которые хочет Христос нам преподать. «Вы не знаете дня и часа, когда придет жених», говорит Христос о своем пришествии. нам это немножко непонятно. Мы сегодня живем в другой культуре, мы назначаем точно день нашей свадьбы, тогда было все по-другому. От невесты ожидалось две вещи. Любить, во-первых, с повиновением, и второе, ожидать с верностью. Любить с повиновением и ожидать с верностью. Жених мог оставить ей определенные заповеди. Он мог попросить ее, чтобы она занималась определенным делом. Да, его задача была выстроить дом, устроить их совместную будущую жизнь, сделать ее финансово и материально стабильной, но определенная ответственность возлагалась также и на невесту. Все ее мысли в это время были заняты женихом. Она не знала, когда он придет, но сколько бы ни продлилось это время, она фокусировалась только на этом событии. Подруги, домашние дела, все заботы, которые ее окружали, ее постоянные занятия отходили на второй план. Все, что она видела, все, о чем она думала, она концентрировалась только на женихе. Христос говорит: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня» в Евангелии от Иоанна в 14 главе. То есть любовь сама по себе подразумевает послушание. Если мы любим нашего жениха Христа, то это будет проявляться обязательно в нашей жизни. И, наконец, ожидать с верностью. Она ожидала. Она не знала, когда придет это время, но она знала, что оно может наступить в любой момент. Он может прийти и среди ночи, как мы читаем, например, в притче о 10 девах. Он может прийти в любой момент, дорогие друзья. Сегодня то, что мы увидим, пусть напомнит нам о той небесной реальности брака Агнца, которая нас ожидает. Друзья, сегодня мы будем участниками этого события, и тем не менее это будет частное событие. Это событие семейное, и это событие церковное. Но далеко не все люди о нем знают, правда ведь? Приглашения высланы далеко не всем славянам, которые живут здесь, и уж тем более не всему остальному народу. Это событие имеет частный характер. Мы не можем пригласить всех, и мы это понимаем. Но вы знаете, там брак Агнца, оно тоже будет, это событие, иметь частный характер. Туда явятся только приглашенные, только призванные. Дорогой брат и сестра, перед тем, как мы будем наслаждаться этим чудесным и сладостным торжественным событием, подумайте, есть ли у вас, есть ли у меня, есть ли у каждого из нас это благословенное приглашение туда? Буду ли я участником того небесного брака? Если у меня его нет, мне нужно поскорее об этом позаботиться. Нужно говорить напрямую с женихом. И сейчас мы тоже к нему обратимся и будем благодарить за то, что он нас вырвал из этого мира, за то, что он из нас сотворил вот эту вот невесту без пятна и порока, которая должна ожидать с верностью и любить с повиновением. Да благословит он каждого из нас в этом. Аминь. Помолимся.
0: Вы прослушали программу библейского радио ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

хочу задать библейский вопрос, который определяет сущность всей нашей жизни. Этот вопрос записан в послании к Римлянам в 8 главе, 35 стихом. «Кто отлучит нас от любви Божьей?» Мы знаем ответ – никто. Но он справедлив только в том случае, когда мы находимся в этой любви. Если вы еще не в любви Божьей, сделайте свой первый шаг к Господу сегодня. Он ждет вашего решения сейчас.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Душа, не оставляй Христа, Он возродил тебя. Останься верной навсегда, приди к Нему любя. Душа, смотри, рука Его благословляет тех, кто отрешится от всего и ненавидит грех. Не прогневляй его грехом, но прибегай к нему и обнови завет с Христом. Воспой хвалу ему. Не оставляй Христа теперь в молитве, не дремай. Христос есть очищение дверь, свой путь ему предай.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 10 главе книги «Деяния» мы читаем о том, как впервые благая весть проникла к язычникам. Религиозный занавес, который препятствовал общению иудеев с язычниками со времен законодателя Моисея, теперь раз и навсегда был устранен. И вот в связи с этим знаменательным событием мы проведем несколько бесед. Эта глава знаменательна тем, что в ней говорится о наиважнейшем моменте в истории Церкви, о начале новой эры в Христовой Церкви, когда Бог своим дивным путем приводит двух людей под одну и ту же крышу. Язычника, сотника Корнилия и иудея, апостола Петра. Эта встреча, запланированная Богом, стала одним из важнейших и величайших событий не только в истории Церкви, но и в мировой истории. Да, с этого момента благотворное влияние христианства стало распространяться. Оно вышло за пределы первой коммуны христиан-евреев. Иерусалим первый услышал проповедь Евангелия. Благая весть Царствия Христова была возвещена, обещающая прощение грехов и полное оправдание веры в Иисуса Христа только евреям. Проповедь Евангелия сопровождалась знамениями и чудесами, но апостолы проповедовали только в пределах Иерусалима. Дальше весть об Иисусе Христе не распространялась. И только гонение, которое последовало за убиением Стефана, заставило рассеявшихся христиан понести слово благодати в другие места, как велел им Христос перед своим восхищением на небо, то есть, чтобы они пошли по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Помните, с какой радостью была принята спасительная весть Иисуса Христа полуязычниками-самарянами, когда Филипп прибыл туда? Из 10 главы мы узнаем, что только через несколько лет, через каких-то 8 лет после излияния Духа Святого в день Пятидесятницы, впервые открывается дверь благодати язычникам в полном смысле этого слова. В этом событии мы видим чудный пример того, насколько широка любовь Божия. Распростертые руки умершего на кресте Спасителя обнимает весь мир израильтянина и язычника. И теперь язычники, которые некогда были далеко и были чужды заветов обетования, стали близки кровью Христовою. Он Спаситель мира, из обоих соделал одно, и, как пишет апостол Павел во второй главе послания к Ефесянам, разрушил стоящую посреди преграду. Так что во Христе нет теперь различия между иудеем и эллином. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Так начинается 10 глава книги «Деяния». Это новая глава в истории Церкви. Кто бы подумал, что первый язычник, обратившийся к Господу и ставший христианином, чадом Божьим, будет найден в казармах римской армии. Притом Корнилий, этот офицер римской армии, находится в городе Кесарии. Город Кесарии назван был в честь римского кесаря. И этот город стал местом, в котором селились наместники Рима. Полки, называемые италийскими, которым принадлежал Корнилий, были самыми преданными кесарю во всей римской оккупационной армии. Корнилий был офицером такого полка. И вот именно этого человека Бог отметил среди всех язычников, и он становится первым язычником, вошедшим через врата спасения и присоединившийся к Христовой Церкви. Если бы это зависело от человека, то вряд ли Петр или какой-либо другой апостол подумал бы искать первого кандидата-язычника для спасения в рядах армии врага. Но пример обращения Корнилия еще раз напоминает нам, что пути Божии не наши пути, и что как небо выше земли, так пути Божии выше путей человеческих, и мысли Божии выше мыслей наших. Поэтому, дорогие мои, если Бог обратил внимание на этого человека, думаю, что нам стоит познакомиться с ним поближе, не так ли? И вот кем был Корнилий? Что нам известно о нем? Несмотря на то, что он был из язычников, во втором стихе этой главы сказано, что Корнилий был человек благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Изумительный человек, правда? Добродетельный, благочестивый, боящийся Бога, творящий много милостыни и всегда молящийся Богу. Так сказано о нем в Слове Божьем. Если возможно было бы заслужить спасение добрыми делами, то, кажется, Корнилий наверняка удостоился бы его, не так ли? Многие так и говорят, что он, мол, уже был возрожденным чадом Божьим, рожденным свыше. Но это не так. Если бы он действительно был чадом Божьим, то с какой стати нужно было бы Петру приехать к нему и говорить ему спасительные слова об Иисусе Христе? Однако, если мы внимательно прочтем 10 главу книги Деяний, то мы обнаружим, что несмотря на благочестие сотника и его добрые дела, чего-то ему все-таки не хватало. И не хватало ему самого главного. Он еще не знал Иисуса Христа. А Слово Божие ясно говорит, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вот почему ангел велит Корнилию позвать Петра, ибо, говорит ангел, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вы скажете, тогда напрасны были его молитвы, его вера и его богобоязненность. Вовсе нет. Бог так не думал. Послушайте, что сказано в 3 стихе. Он, то есть Корнилий, видение ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Так что Бог все же обратил внимание на молитвы и добродетель Корнилия. «Да, воистину, как говорит Слово Божие, Отче Господне обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». И Петр, когда прибыл в дом Корнилия, говорит: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». И что сердце видец Бог тем или иным путем откроет правду свою всякой душе, поступающей по тому свету, который она имеет, в этом не может быть никакого сомнения». И это подтверждает слова Спасителя. Слушайте, что он сказал? «Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». А теперь возвратимся к нашему тексту. Заметьте, как Корнилий использовал тот свет, который был дан ему, и в результате получил еще больше. Корнилий является чудным примером истины, о которой говорит Иоанн в первой главе своего Евангелия, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. В какой степени отразилось на его вере в Бога влияние иудеев, мы не можем сказать. По всей вероятности, они подтолкнули его. Но он не был из тех язычников, которые примкнули к иудейству. И тем не менее, оказалось, что у него была сильная вера в Бога. Это яркий пример души, стремящейся к познанию Бога. Она подобна растению, которое обращает свои лепестки в направлении к свету, к солнцу. Такие души нечетно ищут Бога. Они его обязательно найдут. Бог никогда никому не говорит: «Напрасно ищите меня». Возлюбленный, никто никогда не искал Бога напрасно. А наоборот, он говорит: «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Я буду найден вами», говорит Господь. Отче Господний обозревает таких людей, чтобы поддержать их. И Отче Господний нашли такого человека в римской армии, человека, ищущего его, всегда молящегося Богу. К нему посылает Бог Петра, верного свидетеля своего, что направит его в полноту благословения и познания Иисуса Христа. Такую ищущую душу Бог знает по имени. Бог знает адрес такого человека. Слушайте, Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Так говорит ему посланный Богом ангел. Бог тебя заметил, молитвы твои не напрасны. Я послан к тебе указать, что тебе надобно теперь делать. В этом человеке мы находим очень важное качество. Вы заметили? Искренность. В нем нет никакого притворства, никакого лицемерия. Мы видим это из того, что вместе с Корнилием весь дом его служил Богу. Так что его вера в Бога и примерная жизнь имели доброе влияние на всю его семью и на тех, которые ему служили. Но сказав все это, мы должны отметить, что искренность сама по себе никогда никого не спасла. Она необходима для спасения, но спасти она не может. Искренность не могла заменить веру в Иисуса Христа. Однако она способствовала тому, что Корнилий поверил во Христа, когда он впервые услышал благую весть. Корнилий доказал подлинность своей искренности тем, что когда ему дано было больше света, он с радостью принял его. Может быть, среди моих слушателей есть подобный Корнилий. На вас воссиял божественный свет. Вы верите в Бога. Вы стараетесь Ему служить и угождать. Ваши молитвы искренны, постоянны и сердечны. И, может быть, вам кажется, что это все, чего Бог требует от вас. Главное, что я искренен. А не задумались ли вы над тем, что вам еще что-то нужно? Дорогой друг, мы ничуть не хотим тебя обескуражить. Наоборот, слава Богу, что Он расположил твое сердце к тому, чтобы искать Господа. Радуйся этому. Это результат божественного света, Его благодати, воссиявшего в тебе. Пусть никто и ничто тебя не смущает. Прими это как особую благодать от Господа. Этим светом, друг мой, Он осветил сердце твое и теперь желает вести тебя в полный свет, одарить тебя самым чудным даром, даром вечной жизни во Христе Иисусе. Иисус Христос, этот вечный свет, Он твоя жизнь. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, как говорит Слово Божье. Подобно тому, как Корнилий доказал подлинность своей жажды по Боге и верность своего желания угождать Богу, тем, что принял свет, данный ему, благую весть, когда она была ему возвещена, так и ты, мой дорогой друг, покажи свою искренность принятием света, посылаемого тебе. Сейчас прими слова примирения, которые мы возвещаем тебе. Должно тебе родиться свыше. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Вы помните, кому Христос сказал эти слова «должно тебе родиться свыше»? Никодиму, иудею с наивысшим религиозным образованием, с высокой моралью, добродетельной, интеллигентной, искренной, благочестивой, искатель истины. Но послушайте, что сказал ему Христос: «Ты должен родиться свыше». И ты, мой дорогой друг, ищешь правду. Ты молишься, но душа твоя еще не нашла покоя. Не унывай. Не унывай, мой друг, радуйся, ибо недалеко ты от Царствия Божия. Свет воссиял над тобою. Теперь сделай то, что сделал Корнилий и весь дом его. Прими Иисуса Христа как своего Спасителя, и ты спасешься и найдешь того, кого жаждала твоя душа. О, пусть сам Господь поможет тебе это сделать сейчас. Но заметьте теперь, что тот же Бог, который приготовил Корнилия, приготовил и вестника, который скажет ему слова жизни. Здесь мы снова видим, что не ангелам велит Бог проповедовать Евангелие, а человеку. Ангел был послан Корнилию, но не ему велено было указать путь спасения. Это кажется странным, правда? Ангелу велено направить Корнилия к человеку, который скажет ему все, что нужно для того, чтобы спастись. Служебным духом, ангелам Божьим, поручено направлять людей к проповедующим Слово Божие. Но на этом их миссия заканчивается. «Итак, пошли людей, — говорит ангел Корнилию, — в Иопию и призови Симона, называемого Петром». Сказав это, ангел дает Корнилию точный адрес, по которому можно найти Петра. Он гостит у некоего Симона, кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вы заметили? Петр скажет спасительные слова, а ангелу не велено этого делать. Но посмотрите теперь, как Господь должен подготовить Петра к этому свиданию с язычником Корнилием, чтобы засвидетельствовать ему о Христе. Сколько раз Христос говорил ученикам о своей программе мировой евангелизации? «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари!» Поразительно то, что прошли не только месяцы, а годы до того, как этот план начал исполняться. И то только частично. Так медленно добрые люди, да, люди, любящие Бога, постигают программу Божью. Не говоря уже о том, чтобы пойти и исполнить ее. Заметьте, что нигде мы не находим, чтобы кто-то из апостолов добровольно пошел с Христовой вестью к язычникам. Только когда один из них, Корнилий, послал за Петром, прося, чтобы Петр пришел к нему, Петр пошел сказать ему о Христе. Они проявили такую страшную медлительность в понимании плана Христова для погибающего мира. Бог должен был пойти за пределы Иерусалима и зажечь сердце римского воина, чтобы заставить Петра пойти с Евангелием к нему, к язычнику. Припомним, как за несколько сот лет до этого другой еврей очутился в этом же городе, в Иопии, в котором теперь находился апостол Петр, гостивший там у Симона кожевника. Этот еврей имел поручение от Бога пойти в далекий языческий город Ниневию и сказать язычникам о Боге и о том, чтобы они покаялись. Да, я имею в виду Иону. И мы знаем, как он, единственный миссионер ветхозаветных времен, сел на корабль в Иопии и отправился.

Петр видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как мы читаем здесь дальше в 11 главе, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвертоногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь!» Этот голос был голосом Господа Иисуса. Петр узнал его, и теперь слушайте, как он отвечает: «Нет, Господи!» Многие перемены произвел Господь в Петре с того знаменательного дня, когда Христос говорил о своих предстоящих страданиях, помните, в Кесарии Филипповой, и о своей смерти. А Петр, упрекая его тогда, помните, сказал: «Да не будет этого с тобою!» Прошло несколько лет, но снова раздается возражение, как бы эхо того же Петра: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Какое наивное оправдание непослушания! Петр возражает, что никогда раньше не делал того, что Господь теперь велит ему делать. Бог велит ему делать что-то новое, а он отказывается, ссылаясь на то, что никогда раньше этого не делал. И послушайте, как нелогично отвечает Петр: «Нет, Господи! Господи, я ничего подобного никогда не делал, и потому не могу делать это сейчас, несмотря на то, что ты мне велишь». В подлиннике отказ Петра звучит еще сильнее: «Ни в коем случае, Господи!» Какое противоречие! Одним вздохом Петр признает его Господом, а другим отказывается повиноваться ему. А мы-то сами не поступаем ли подобным образом? Мы отлично знаем, чего Бог требует от нас. Устами мы признаем Его Господом, но отказываемся исполнить то, что Он велит, говоря: «Нет, Господи!» Какое странное несоответствие! Возлюбленный, если Он не Господь над всем, тогда Он вовсе не Господь. А если Он Господь, тогда нам не следует говорить: «Не так, Господи!» Мы должны всем сердцем повиноваться Ему. Это был кризисный момент в жизни и служении апостола Петра, и Господь по великой своей благодати повторил это видение трижды, говоря, что Бог очистил, того не почитай нечистым. О, как мы похожи на Петра! Разве не приходилось Господу не только три, а много раз повторять одно и то же, перед тем, как мы, наконец, понимали? О, как долготерпелив наш дивный Господь! По великой милости своей Он повторит и объяснит, только лишь бы найти в нас готовность, охоту и желание исполнить Его волю. Подумайте только, если бы Петр продолжал настаивать на своем: «Нет, Господи, ни в коем случае, я так привык, я так делал всю мою жизнь, ты просишь меня делать что-то новое и для меня непонятное, и я отказываюсь». Если бы он так поступил, подумайте, какие потери ожидали его. Но он подчинился своему Господу, и Господь дал ему дивную возможность почет и славу употребить врученные ему ключи от Царства Небесного, которыми он открыл двери язычникам, чтобы и они вошли в Христово Царство. Мой дорогой брат и дорогая сестра, если Господь велит тебе что-то делать, не говори: «Нет, Господи, я этого никогда не делал». Скажи: «Вот я, Господи, я в Твоем распоряжении». Каждое поручение Божие важно и имеет огромное значение, даже если оно может показаться нам незначительным. Нашим послушанием Он откроет новые двери для Евангелия. О, как мало знал Петр о просторе, широте и эффективности той двери, которая открывалась перед ним. А если ты еще не спасен, мой дорогой друг, то знай, Господь не случайно направил тебя на эту волну. Он приготовил тебя к принятию Его чудного дара спасения. Он сейчас зовет тебя принять этот дар жизни вечной. Если ты искренне желаешь Его прощения, то Он примет тебя, простит и спасет сейчас. Пусть Господь поможет тебе без промедления сделать этот важный и решительный шаг сейчас.

На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы уже помянули в предыдущих беседах, что книга Исаии разделяется на две главные части – 39 глав в первой и 27 глав во второй. Первые 36 глав являются пророческими по своему содержанию, а с 36 по 39 главы носят более исторический характер, касаются они главным образом личности и царствования Иезекии, царя Иудейского. Иезекия был богобоязненный человек, стремившийся ходить путями Божьими, чтя его в своей жизни. Он совершил серьезные ошибки, но сердце его принадлежало Господу и было открыто для слова Его. Вторая часть книги, пророческая, она довольно ясно проливает свет на Мессию, Спасителя, и начинается таким ободрительными словами. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Исаии 40 глава, 1 стих. Читающий сразу же чувствует нечто иное новое. Проливается благословение, радующее сердце. Итак, мы приступаем к изучению первой части книги Исаии, главы 1 по 39. Пророк немедленно приступает к пророческим возвещаниям, после указания, что он жил в течение царствования четырех царей иудейских, и можно думать, что пережил царя Иезекию. Во время царствования сына его Исаия пророчеств не произносил. В те дни он претерпел мученическую смерть. Также и во время царя Озии голос его был мало слышен. Только по его смерти Исаия имел видение от Господа, посвятил себя Богу снова на служение и получил повеление возвещать пророчество. Глава 6, 5 стих передает так. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рысь его наполняли весь храм». Это видение пророку было трудно перенести. Он воскликнул в ужасе и страхе. «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Конечно, это не указывает на сильное духовное падение пророка. Это говорит о том, что когда человек увидит славу Божию, то он естественно почувствует свою нечистоту и греховность. В наши дни также видение славы Божией бывает редко, но Дух Святой может наполнить нас таким же страхом и благоговением пред Богом. Он также поможет нам почувствовать себя недостойными, чтобы мы получили Его славу и влияние в нашей жизни и труде. Это видение могло посетить Исаию и по причине смерти царя Озии. Этот царь был богобоязненный и праведный во время своей долгой жизни, но во второй книге Паралипоменон, 26 главе 16 стихе, мы читаем такие слова о нем. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим». Результатом этого преступления была проказа на теле его, которая оставалась на нем до конца его жизни. Чувствуется, что это произвело сильное впечатление на молодого пророка при начале его служения. Когда, наконец, царь умер, пророк был в большом страхе из-за его согрешения. Возможно, что Исаия пришел в замешательство, в уныние и стал боязливым, и потому Господь послал ему видение своей святости и славы. Несомненно, что это была милость Божия к пророку. И в наши дни на Божьих служителей находит страх при трудных обстоятельствах. По благодати своей Господь посылает им ободрение и говорит: «Не бойся, потому что я с тобою». Первая глава с 19 по 20 стих послания к Ефесянам открывает нам, что воскресший, прославленный Сын Божий возвещает нам, как безмерно величество могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Итак, нам делается понятным наше положение. Свежее благословение божественной силы даруется нам Святым Духом. Возвращаемся к началу книги Исаии. Там мы видим хронологические указания в связи с началом его служения. Как мы уже неоднократно сказали, что первая главная часть состоит из 39 глав. Эти главы имеют поразительные, но облегчающие изучение книгу. Первое. Пророчество об Иудее и Израиле с 1 по 12 главу. Второе. Пророчество о языческих народах с 13 по 23 главу. Третье. Божественные суды и возвещенное избавление с 24 по 33 главу. Четвертое. Будущее Израиля и языческих народов с 34 по 35 главу. Пятое. Царствование царя Иезекии. В этой части Исаия много пророчествовал. Это историческая часть, тесно связанная с его пророческим служением с 36 по 39 главу. Следует помнить, что в кратком обзоре библейской книги невозможно войти в глубину ее содержания, но мы постараемся вникнуть в упомянутые выше подразделения этой первой части. Пророк Исаия пророчествовал главным образом об Иуде или Южном Царстве. Однако его возвещания касались всего народа. После смерти Соломона этот народ разделялся на два царства, но Бог смотрел на него, как на один свой избранный народ. Суд пришел на Северное царство, часто называемое Ефраим или Израиль. За много лет раньше, до падения Иерусалима и пленения Иуды. Но в пророческих провозглашениях имелся в виду весь народ. Следует помнить еще одно обстоятельство, когда Израиль, Северное царство, морально и духовно низко пал, отступая от живого Бога, то многие богобоязненные люди переходили на жительство в Южное царство Иуды. Они хотели служить Богу, который вывел их из плена египетского, не желая поклониться идолам. На это вошло в практику в Северное царство. Читаем во второй книге Паралипоменон, 11 главе 14 стихе. «Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения, и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как оставил их Иеровоам и сыновья его от священства Господня». Когда позже Иезекия объявил празднование Пасхи, послав вестников об этом в обоих царствах, южном и северном, то многие из колен Асира, Манассии и Завилона пришли в Иерусалим на поклонение Богу. Об этом написано во второй книге Паралипоменон, 30 главе, 18 стихе. «Многие из народа, большей частью из колена Ефремова, Манассиена, Исахарова и Завилонова, не очистились, но они ели Пасху не по уставу». Это указывает и на наше время, что хотя многие уходят от Господа, но есть повсюду люди, которые принимают Слово Господне и служат Ему. Мы можем радостно сказать: «Наш Бог совершает чудеса, Поэтому мы должны уповать на Него в самые трудные времена, а также и во дни мира и тишины. Когда время исполнилось, Господь Иисус Христос пришел на землю, как маленький младенец, а позже Он умер на Голгофском кресте. Это была очень темная страница истории Израиля, но она была озарена светом славного явления Сына Божия. Это пришествие Его не было связано с мишурой земной славой, но при ангельском возвещании «Мир на земле». Возлюбленные, когда князь мира придет царствовать в праведности, мир воистину увидит настоящую славу. Возвещая грядущий суд Божий или Его милость, пророк обычно призывает небеса во свидетели. Слушайте его первые слова. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». 1 глава, 2 стих. В нежной форме Исаия продолжает: «Я воспитал и возвысил сыновей, и они возмутились против меня». Бог поступал с Израилем, как поступает отец, кормил их и заботился о них, избавлял от нечестия и поддерживал их, посылал им благословения, делая их народом великим, но они восстали против него. Израиль был воистину блудным сыном. Заметьте слова в книге Исход, 4 главе, 22 стихе. Там находится указание в отношении всего этого народа. «Израиль, сын мой, первородный мой». Обратите внимание также на слова Второзакония 14 главы 1 стиха. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святый у Господа, и тебе избрал Господь, чтобы ты был особенным Его народом». Сегодня мы являемся драгоценным народом в глазах Господних. Мы с радостью называем Его Отцом, потому что мы воистину Его дети, если родились духовно от Святого Духа. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы настроены на волну BBN. Используй то, что Бог дает. Ничтожным дар свой не считай. Все, на что Бог тебя пошлет, сумеешь с верой, так и знай. В этом мире очень много людей, которые в основном для себя ищут славы, власти, роскоши. Но они абсолютно не задумываются над тем, что когда-то им придется предстать пред Богом, чтобы дать Ему отчет. Нам всем поздно или рано придется отчитываться за то, как мы жили. Давайте же выполнять те обязанности, которые на нас возложил Бог, помня о том, что от всякого, кому дано много, много и потребуется. Луки 12:48. Подумайте над этим, а пока оставайтесь с нами.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:6.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Четвертая книга Царств. Глава 11. Гафолия, мать Ахозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Ахозии, взяла Иоаса, сына Ахозии, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских, его и кормилицу его, в постельную комнату. И скрыли его от Гафолии, и он не умерщвлен. И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет, между тем, как Гафолия царствовала над землей. В 7-й год послал Иодай и взял сотников из телохранителей и скороходов и привел их к себе в дом Господен и сделал с ними договор и взял с них клятву в доме Господнем и показал им царского сына. И дал им приказание, сказав: «Вот что вы сделаете. Третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме, третья часть — у ворот Сур, и третья часть — у ворот сзади телохранителей, и содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. И 2 части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя. И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей, и кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщвлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит». И сделали советники все, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю священнику. И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем. И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшения, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали: «Да живет царь!» И услышала Гафолия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господен. И видит, и вот царь стоит на возвышении по обычаю, и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится и трубят трубами. И разодрала Гафолия одежды свои и закричала: «Заговор, заговор!» И дал приказание Иодай, священник, сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: «Выведите ее за ряды, а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом», так как думал священник, чтобы не умертвили ее в доме Господнем. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому, и умерщвлена там». И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом, чтобы он был народом Господним и между царем и народом. И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его, и изображение его совершенно разбили, и Матфана, жреца Ваала, убили перед жертвенниками. И учредил священник наблюдение над домом Господним. И взял сотников и телохранителей и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господнего, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский. И он воссел на престоле царей. И веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гафолию умертвили мечом в царском доме. 7 лет был Иоас, когда воцарился. Глава 12. В 7-й год Иеуя воцарился Иоас, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. и делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курение на высотах. И сказал Иоас священникам: «Все серебро посвящаемое, которое приносят в дом Господен, серебро от приходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце принести в дом Господен, пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме везде, где найдется повреждение». Но как до 23-го года царя Иоаса священники не исправляли повреждений в храме, то царь Иоас позвал священника Иодая и священников и сказал им: «Почему вы не исправляете повреждений в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждений в храме отдайте его». И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. И взял священник Иодай один ящик, и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господен, и полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господен. И когда видели, что много серебра в ящике, приходили писец царский и первосвященник, и завязывали в мешки, и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем, и отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему, а эти издерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем, и на делателей стен, и на каменотесов, также на покупку деревьев и тесаных камней для починки повреждений в доме Господнем и на все, что расходовалось для поддержания храма. Но не сделано было для дома Господнего серебряных блюд, ножей, чаш для окропления, труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в дом Господен, а производителям работ отдавали его и починили им дом Господен. И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно». Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господен. Священникам оно принадлежало. Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский, и пошел войной на Геф и взял его. И вознамерился Азаил идти на Иерусалим, но Иоас, царь иудейский, взял все пожертвованное, что пожертвовали храму Иосафат, и Иорам, и Ахозия, и отцы его цари иудейские, что он сам пожертвовал, и все золото, найденное в сокровищницах дома Господнего и дома царского, и послал Азаилу, царю сирийскому. И он отступил от Иерусалима. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И восстали слуги его, и составили заговор, и убили Иоаса в доме Милла на дороге к Силле. Его убили слуги его, Иозакар, сын Шимеаты, и Иегозавад, сын Шомеры. И он умер, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Амасия, сын его, вместо него. Глава 13. В 23-й год Иоаса, сына Ахозии, царя Иудейского, воцарился Иоахаз, сын Иуя, над Израилем в Самарии. И царствовал 17 лет, и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех, и не отставал от них. И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руку Азаила, царя сирийского, и в руку Венадада, сына Азаила, во все дни. И помолился Иоахаз лицу Господнему, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сирийцев, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Однако же не отступали от грехов дома Иеровоама, который ввел Израиля в грех. Ходили в них, и дубрава стояла в Самарии. У Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших, от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочее об Иоахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иоахаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоас, сын его, вместо него. 37-й год Иоаса, царя иудейского, воцарился Иоас, сын Иоахаса, над Израилем в Самарии, и царствовал 16 лет, и делал неугодное в очах Господних. Не отставал от всех грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех, но ходил в них. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, а Иеровоам сел на престоле его. И погребен Иоас в Самарии с царями израильскими. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей: «Возьми луки стрелы». И взял он луки стрелы. И сказал царю израильскому: «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя и сказал: «Отвори окно на восток». И он отворил. И сказал Елисей: «Выстрели». И он выстрелил. И сказал: «Это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сирийцев в Афеке в конец». И сказал Елисей: «Возьми стрелы». И он взял. И сказал царю израильскому: «Бей по земле». И ударил он 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: «Надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сирийцев совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сирийцев». И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисея. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Венедад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Венедада, сына Азаила, города, которые он взял войной из руки отца его Иоахаза. 3 раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Если мы христиане, то мы называемся именем того, в ком мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, именем нашего Господа Иисуса Христа. Нашего — это не значит, что это лично моего, но и вашего также, если вы его приняли, как своего Спасителя. Если еще нет, мы предлагаем вам решить этот вопрос сегодня. А для этого оставайтесь на нашей программе, слушайте прекрасные христианские песни и размышления над Словом Божьим. С вами ведущий Сергей Мараров.

0: слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше изучение и наше путешествие по страницам книги книг Библии. Сегодня мы вновь возвратимся в 26 главу Евангелия от Матфея, и будем читать из нее, начиная с 23 стиха и до конца главы. Здесь говорится о событиях, предшествующих распятию Иисуса Христа. Посмотрим на эти последние события в жизни Иисуса перед тем, как Он умрет за ваши и за мои грехи. Его враги готовили Ему смерть не во время праздника, а в более подходящее время, но в плане Божьем было, чтобы он умер на праздник Пасхи, так как он есть пасхальный агнец, берущий грехи мира на себя. И он умер в назначенное для этого время. В его руках находится течение событий, друзья, а не в человеческих руках. Невзирая ни на что, он царь. Хотя и отвергнутый народом, хотя ему и предстоит быть распятому на кресте, но он воскреснет и придет вновь на землю в силе и славе установить здесь свое царство. Но сейчас мы находим его в горнице, совершающем Пасху со своими учениками. И здесь мы из его уст слышим, что один из них предаст его. Мы читаем, начиная стихом 21 по 25. «И когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли, Господи? Он же сказал в ответ, опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При сём и Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». События, друзья, события сгущаются. Ко всей интенсивности событий добавляется еще и предательство Юды. Алчность тленной наживы ослепила сердце и ум этого человека, и Юда с холодной расчетливостью осуществляет свой преступный предательский план. И когда другие ученики спрашивают Господа, «Не я ли предам тебя?», Юда также ставит подобный вопрос и в скором времени оставляет их. Мы прочитаем стихи дальнейшие от 26 по 28, где говорится, «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, это есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Здесь Иисус устанавливает вечерю Господню над остывающим пеплом исчезающего праздника ветхозаветной Пасхи, дорогие слушатели. В 29 стихе мы читаем: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Как вы видите, ветхозаветная Пасха будет восстановлена в тысячелетнем царстве. Она уже не будет воспоминанием о выходе сынов Израиля из рабства египетского, но будет праздноваться воспоминание выхода наших тел из рабства тления, из рабства этого мира в свободу вечной жизни, из рабства греха в рабство Богу живому и вечному. Будем читать теперь от стиха 30 до 35, где говорится: «И воспевшие пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Друзья дорогие, Иисус говорит о том, что с учениками, естественно, произойдет что-то очень важное, когда Он оставит их. Но Петр в своей самоуверенности отрицает, что он соблазнится об Иисусе. Он утверждает, что не отречется от Христа никогда, ни при каких условиях. Но Господь знал его лучше. И что Иисус сказал Петру, то и случилось. Никто из нас в духовных вопросах не может возлагать надежды на свои силы, дорогие слушатели. Наша сила должна быть всегда в Господе.

0: Дальше мы читаем стихи от 36 по 39, где говорится следующее. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду помолюсь там“. И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодствуйте со мною“. И отошел немного, пал на лицо свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты“». Здесь Иисус переживает смертельную скорбь. Его угнетала не предстоящая смерть, но мысль сделаться грехом за нас. Он, слушатели, он чистый, святой, без порока, должен будет вкусить все без чести греха, оскверниться низостью человеческих злодеяний, платить собой за наши грехи. Для нас, грешников, трудно понять весь ужас Гефсимании, всю тяжесть его моления, всю нечистоту греха, которую Иисус брал в тот момент на себя. Но мы читаем далее, от 40 по 46 стих, где говорится: «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодствовать со мною? Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. Еще отошел, в другой раз молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя“. И пришел снова и находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и молился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: „Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня“. Ученики были далеки от всех переживаний своего учителя. Они устали, они спали. Иисус один был в борении. Он не старался уклониться от креста, но перед ним стоял весь ужас реакции его человеческой природы и ее сопротивление против принятия этой чаши и против питья грехов мира, которые будут возложены на него там, на кресте, который стал проклятием, который был и есть проклятием для всех. Учеников же это переживание их учителя мало в тот момент интересовало, и они спали. Дальше мы читаем стихи от 47 до 50 и видим следующее. «И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак и сказал: „Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его“. Тотчас подошел к Иисусу, сказал: „Радуйся, Рави“, и поцеловал его. Иисус же сказал ему: „Друг, для чего ты пришел?“ Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Иуда, друзья, Иуда сделал свое предательское дело. И вот пришел народ в сопровождение религиозного начальства. Иуда впереди всех. Он подходит к своему учителю и целованием предает его в руки врагов, дорогие друзья. Мы читаем далее от 51 до 57 стиха. «И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой и ударил раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: „Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут“. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего Ион представить мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» «В тот час, — сказал Иисус народу, — как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день я с вами сидел, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же было, да сбудется писание пророков». Тогда все ученики, оставившие его, бежали. А взявшие Иисуса, отвели его в Каяфе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Слушатели, Иисуса не нужно защищать физической силой. Он отдал себя на поругание ради нас по Писанию. Слушатели, все произошло по Писанию. Это все должно было совершиться. Человек не может отклонить то, что предусмотрено Богом. Дальше мы читаем от 58 до 75 стиха следующее. «Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященника. И вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион, то есть Верховное Судилище, искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И, встав, первосвященник сказал ему, что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему, ты сказал, даже сказываю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется? Они же сказали в ответ, повинен смерти. Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили, прореки нам, Христос, кто ударил тебя? Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала, и ты был с Иисусом Галилеянином? Он же отрекся пред всеми, сказав, не знаю, что говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И вышед вон, плакал горько. Здесь, дорогие слушатели, здесь еще раз подтверждается факт, что мы не можем полагаться на свои силы, дорогие друзья. Тот же самый Петр после крещения Духом Святым, исполненный высшей божественной силой, уже безбоязненно проповедовал, не боясь врагов, и великие дела совершались через него. Дорогие слушатели, когда человек принимает Господа в свое сердце, когда Господь становится центром его жизни и руководителем, и вождем, и Господом Богом жизни, тогда все становится на свое место. Петр понял это, конечно, немного позже. Но в тот момент, как вы видите, совершились даже те малейшие детали, о которых сам Иисус предсказал Петру, до того, как пропел петух. Апостол Петр три раза отрекся, но тогда он еще не знал живого истинного Бога в своем сердце. Чуть позже он уже познает его лично, как Спасителя, как воскресшего Господа Бога и как грядущего Господа на небесах, и он примет его и будет служить ему до конца своей жизни. Дорогие друзья, сегодня я подхожу к концу. Желаю, конечно, вам самого прекрасного. И если у вас появятся вопросы или же какие-то другие вопросы на тему из Библии, или вообще, если вы хотите нам написать по любым предметам, пожалуйста, пишите на адрес радиостанции или же лично мне. И мы с удовольствием вам поможем в этих вопросах и также с литературой и с Библией, которые так важно иметь для исследования Писания. До свидания, друзья.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Когда мой лучший друг меня не понял вдруг, и рана глубока, и ноша нелегка, и нету никого, чтоб стало мне легко, тогда к Христу спешу и все ему скажу. Он рану исцелит и ношу облегчит, мне нужный даст совет, да лучше друга нет, как мой Господь Иисус. И яд греха укус с ним можно победить, чтоб вечно с Богом жить. Ведь скоро он придет, меня к себе возьмет, с ним буду обитать, не буду горя знать. Там вечный мир, покой и радость льет рекой. Давно стремлюсь туда, в лазурный край Христа.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы прочтем первые 5 стихов 14 главы и познакомимся с новыми подробностями событий, которые будут происходить на небе и на земле в преддверии последних судов Божьих. Эта глава рисует нам как бы новую волну света, которая приходит после мрака, замечает Александр Мень. Весь апокалипсис пронизан этими волнами. У него есть определенный ритм. Нарастает злое, и потом, как прибой, обрушивается, разбивается о камни и отступает. Каждый раз мы видим торжествующее зло, которому дана власть, которое ведет войну со святыми и побеждает их. И потом все это рушится. Среди грозных звуков страшного зверя мы различаем иные звуки, более светлые, радостные. Мы видим гору Сион, и на ней 144 тысячи праведников. Символическое число полноты верных Христу. Вместо сатанинского знака, который начертан на челе у людей, отдавших свое сердце земным силам, у них начертано на челе имя Отца Небесного. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня приступим к разговору о 14 главе этого произведения. В этой главе нам предстают несколько событий, однако главное предназначение этой главы состоит в том, чтобы позволить нам взглянуть на окончание великой скорби. Эта глава является еще одним тематическим отступлением, которое прерывает последовательное изложение хронологических событий данной книги. Вы наверняка уже поняли, что на протяжении всей книги Откровения апостол Иоанн неоднократно использует один и тот же прием. В предыдущих главах мы уже не раз видели, как апостол приводит последовательность из 7 событий или из 7 персонажей. Обычно в каждой последовательности между 6 и 7 элементами мы встречаем небольшое отступление. На первый взгляд может показаться, что это отступление не имеет никакого отношения к самим описываемым событиям. Однако все эти отступления носят пояснительный характер, объясняя происходящее и отвечая на определенные вопросы. Именно такую роль выполняет изучаемая нами глава. Эта глава, что вполне естественно, также связана с серией из 7 персонажей. В 12 и 13 главах книги Откровения нам предстали 7 персонажей, которые один за другим появляются при звуке 7 трубы периода великой скорби. В 12 главе мы увидели жену, облеченную в солнце, которая символизировала народ Израиля. Также мы увидели рожденного этой женщиной младенца, которым является Господь Христос. Кроме того, мы увидели красного дракона с 7 головами, олицетворяющего сатану. А еще мы встретили воюющего с драконом архангела Михаила. И, наконец, в этой главе фигурировал остаток Израиля – 144 тысячи свидетелей, запечатленных Божьей печатью, благодаря чему им удастся пройти через период великой скорби. В 13 главе нашим взором предстали еще 2 персонажа. Одним из этих персонажей является дикий зверь, выходящий из моря. Этот зверь одновременно олицетворял политическую власть, а также личность, обладающая этой властью. Вторым персонажем являлся зверь, выходящий из земли. Этот второй зверь являлся символом великого религиозного лидера, который появится в конце времен. После представления нам этих 7 персонажей следует 14 глава, которая является тематическим отступлением. Совершенно очевидно, что это тематическое отступление было невозможно вставить между 6 и 7 персонажами, то есть между 1 и 2 зверем. Совершенно очевидно, что Иоанну было необходимо рассматривать этих зверей вместе – ибо они подобны сиамским близнецам, связь между которыми разорвать нельзя. Это и является причиной, почему 14 глава следует после появления седьмого персонажа. Даже это изменение в схеме изложения вновь отражает логическую последовательность книги Откровения. Эта книга вовсе не является совокупностью несвязанных видений или разрозненных символов, но строится в соответствии со строгим логическим, хронологическим и математическим порядком. Несколько новых персонажей предстают нашему вниманию в этой главе в дополнение к тем семи персонажам, которых мы уже видели ранее. И все это позволяет нам составить более полное представление о впечатляющих событиях двух предыдущих глав. Как мы уже увидели, все эти главы представляют нам самые мрачные дни и наиболее ужасающие часы в истории этого мира. Это подлинная кульминация адских страданий. Поэтому у каждого думающего читателя должны возникнуть естественные вопросы. Каково придется Божьим людям в течение этого периода? Смогут ли они остаться верны Господу до самого конца, невзирая на все ужасающие обстоятельства, которые их окружают? Ответы на данные вопросы мы с вами найдем в этой главе. Однако, забегая вперед, я скажу, что великий пастырь, который отправился в путь, имея 144 тысячи овец в своем стаде, сам сопровождает их. Обратите внимание, что у него остается именно 144 тысячи овец, а не 143 тысячи 999. Он не потеряет ни одной из овец. Он искупил их, он запечатлел их своей печатью, и он сохранит их всех, ибо он – великий пастырь своих овец. Эти овцы принадлежат не к тому стаду, которому принадлежим мы с вами сегодня. Однако добрый пастырь проведет их через период великой скорби. Именно эта картина предстает нам, когда мы начинаем изучение 14 главы. Поистине великим утешением является осознание того, что именно за Агнцем, а не за ужасными зверями, окажется последнее слово. И поскольку за ним будет самое последнее слово, Вавилон, великая политическая столица, великая коммерческая столица, великая религиозная столица мира в течение периода великой скорби, неизбежно падет. А последователи зверя подвергнутся суровому суду. Хотя в течение периода скорби многие Божьи люди станут мучениками, они не проиграют, они одержат победу. Позвольте мне вновь присоединиться к словам Жана Кальвина, который сказал: «Лучше оказаться на стороне тех, кто сейчас терпит поражение, однако в конце концов одержит победу, нежели сегодня быть в числе побеждающих, которые в конце концов будут навеки проигравшими». Друзья мои, я очень рад, что я нахожусь на стороне истинных победителей. Христос наградит тех святых, которые претерпят мученичество ради Него. В 19 главе этой книги мы увидим возвращение Агнца на землю. И мы увидим, как наступает рассвет. Тьма и мрак постепенно рассеиваются, а яркое солнце праведности поднимается вместе с ним. Ну а теперь давайте посмотрим первый стих этой главы, где нам предстает этот Агнец со своими святыми. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Как мы уже убедились, изучая предшествующие главы, этот Агнец – это, конечно же, Господь Иисус Христос. Гора Сион – это, несомненно, Иерусалим. И нет никакого смысла пытаться усмотреть здесь какое-то иное место, нежели земной Иерусалим, находящийся на земле Израиля. Первый стих этой главы изображает для нас спокойную и мирную сцену, которая открывает тысячелетнее царство на этой земле. Господь Иисус будет однажды править из Иерусалима. Сам Бог назвал этот город городом великого царя. В 6 стихе 2 псалма он говорит: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Изначально Небесный Отец намеревался возвести Господа Иисуса на престол Давида в Иерусалиме, который, как мы знаем, располагается на горе Сион. На мой взгляд, фигурирующие здесь 144 тысячи святых – это те же самые святые, которые были запечатлены Божьей печатью в 7 главе. Однако я осознаю, что у этой точки зрения есть и определенные изъяны. Тем не менее, если я все-таки прав, эти святые прошли через период великой скорби, подобно тому, как трое еврейских подростков из книги пророка Даниила прошли через раскаленную Вавилонскую печь. Обратите внимание, что вместе с этими святыми на горе Сион стоит и Агнец. Хотя по своей сущности он является Агнцем, он также и пастырь. Помните, что он отправился в путь, имея 144 тысячи в своем стаде. И он прошел до самого конца периода скорби, сохранив все 144 тысячи. Он не потерял ни одной овцы. Друзья мои, в наши дни, когда нападки сатаны сбивают нас с ног, живой и победоносный Христос находится рядом с нами. Поэтому так важно, чтобы мы пришли к еще более глубокому познанию Его личности, дабы день ото дня Он занимал все более и более важное место в нашей жизни. На основании собственного опыта я с убежденностью могу сказать, что Господь Иисус Христос, Его личность, является ответом. Определенно, что Он является ответом на проблемы, с которыми некоторые люди пытаются бороться, используя различные методы и приемы. Они будут уверять вас, что вы должны следовать их методам, и тогда вы якобы сможете решить проблемы в вашей личной жизни, в вашей семье, а также у себя на работе или в своей церкви. Я сомневаюсь, что в какой-то период истории всем этим вопросам уделялось бы больше внимания, чем сейчас. И в то же время сегодня мы видим гораздо меньшее число побед в обыденной жизни верующих. Мы должны узнать его отчетливым и осязаемым образом. Мы должны приблизиться к нему. Кстати сказать, когда в последний раз вы говорили Ему, что любите Его? Он уже сказал, что любит вас, а вы должны сказать Ему в ответ о своей любви. Далее давайте прочтем 2 и 3 стихи. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Мы видим здесь, как эти 144 тысячи святых присоединяются в тысячелетнем царстве к небесному хору. Друзья мои, вам когда-нибудь доводилось слышать хор, состоявший из 144 тысяч голосов? До этого времени между небесами и землей не могло быть гармонии. Однако здесь правление сатаны завершается, а на земле и небесах наконец-то начинают звучать единые ноты. Эти 144 тысячи получают новую песнь и присоединяются к небесному созвучию. Они были скуплены от земли, что означает, что цена за них была оплачена, дабы они могли вступить в тысячелетнее царство на земле. Они не будут взяты на небеса. Помните, что здесь, перед нашим взором, предстает изображение земного тысячелетнего царства. И этим святым предстоит жить на этой земле, тогда как неспасенные люди будут лишены такого права. Интересно, что кроме этих 144 тысяч искупленных от земли, научиться этой небесной песне не мог никто. А все дело в том, что кроме искупленных никто не может воспевать хвалу Богу. И мне бы хотелось, чтобы данную истину признали и приняли те, кто занимается музыкальным служением в наших церквях. Я прекрасно понимаю их стремление вовлечь в их музыкальное служение как можно больше людей. Однако, когда они создают хоровые группы из числа неспасенных, им, по крайней мере, не следует просить неверующих людей петь песни искупления. Не просите неверующих произносить слова этого замечательного гимна: «О, благодать, спасен тобой я из пучины бед! Был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет». Если неспасенный человек будет вынужден петь этот гимн, вы сделаете его лжецом. Пусть подобные песни звучат из уст искупленных. Псалмопевец писал в начале 106-го псалма: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага. Друзья мои, никто, кроме искупленных, не может сказать, что Господь Бог благ. Именно по этой причине нам необходимо говорить об этом людям. Ибо как иначе они смогут узнать о том, как благ наш Бог? В этой сцене тысячелетнего царства мы видим, как Божьи святые поют славу Богу. Здесь мы видим, как между небесами и землей возникает чудесная гармония. И какой контраст представляет собой эта сцена по сравнению с 13 главой, где земля под властью зверя находится в состоянии противления небесам. Но здесь, под властью Агнца, все пребывает в гармонии, в состоянии покоя.

осквернились с женами и являются девственниками. Буду с вами откровенен. В свое время эти строки сильно озадачивали меня. На самом деле, за этими словами может скрываться как буквальный, так и духовный смысл. И лично я думаю, что здесь имеет место и то, и другое. Великая скорбь – это период ни с чем не сравнимых страданий. И этим 144 тысячам святых придется пройти через этот период. Я думаю, что вы согласитесь, что экстремальные условия требуют особого отношения и особой готовности. Наверняка это и является причиной, почему эти люди предпочли безбрачие. Во время Второй мировой войны множество молодых людей были вынуждены отправиться на войну. Многие из них уже были женаты, многим предстояло стать отцами, но они так и не увидели своих детей. Это было тяжелое военное время, и немало молодых женщин открыто говорили, что сожалеют, что оказались замужем в такие суровые времена. Так вот, период скорби будет настолько пугающим временем, что наиболее мудрые и предусмотрительные предпочтут не жениться и не выходить замуж. Вы можете вспомнить, что пророк Иеремия также жил в весьма суровый период, во времена Вавилонского пленения. Именно из-за того, что это было очень мрачное время, Бог запретил пророку жениться. Давайте прочтем первые четыре стиха 16 главы книги пророка Иеремии. «И было ко мне слово Господне: не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным». Наш Господь Иисус тоже говорил о несчастных матерях, которым доведется заботиться о своих маленьких детях в период великой скорби. Мы читаем это в 19 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Мы живем во времена, когда брак является чем-то важным и значимым. Более того, в Священном Писании мы читаем обращенные к Ною слова Бога о том, что задача людей – это плодиться, размножаться и наполнять землю. Однако, едва ли можно поверить, что это Божье повеление применимо в отношении мира, стоящего перед лицом проблемы перенаселенности. Едва ли все это относится к тому времени, когда верующие будут воочию видеть приближение конца времен. Вот почему эти люди выбрали безбрачие. Также мы знаем, что в течение периода великой скорби в мире будет наблюдаться особенно мощный всплеск безнравственности и падение моральных устоев. Но эти 144 тысячи Божьих святых сумеют сохранить себя от влияния грехов великой скорби. Если взглянуть на прелюбодеяние в духовном смысле, то в Ветхом Завете идолопоклонство открыто называется духовным блудом. Классическим примером этого является 16 глава книги пророка Иезекииля, где мы читаем, как Бог произносит суровые слова обвинения в отношении идолопоклонства всего Израиля. Это идолопоклонство он называет словом «блудодеяние». Однако 144 тысячи святых периода скорби сумеют избежать поклонения зверю и его образу в эти тяжелые времена скорби. По этой причине слова о том, что эти святые не осквернились женами и являются девственниками, по всей видимости, относятся к их целомудрию как в духовном, так и в буквальном смысле. И это, надо заметить, выглядит весьма логично. Но самое главное, что сообщается нам об этих святых, это что в устах их нет лукавства, и они

0: непорочны пред престолом Божьим. Может быть, они непорочны, потому что они были очищены великой скорбью. Ничего подобного. Они непорочны, потому что их одеянием является праведность Христа. Друзья мои, именно таким образом я попаду на небеса. Мне предстоит попасть на небеса не потому, что я считаю себя достойным и хорошим, но потому, что я знаю, что я недостоин этого. Но не смотрите на меня свысока, потому что и вы также недостойны этого. Мы с вами являемся грешниками, спасенными благодатью Бога. И нам с вами нужно постоянно помнить об этом. На этом передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

Друзья, те, кто до сих пор не верит в Христа, как в своего Спасителя, воззовите к Иисусу Христу, доверьтесь Ему, как своему Спасителю, умершему за вас, и попросите у Него прощения грехов. А в Библии сказано так: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими», то есть детьми Божьими. Хотите иметь эту власть? Менее чем за 5 минут вы сможете обратиться к Господу в молитве, и Он простит вам все ваши грехи. В эфире BBN.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Боль, как она есть. Несмотря на все достижения современной медицины, преодоление боли остается серьезной проблемой. За тысячу лет человечество перепробовало всевозможные болеутоляющие средства. Сегодня существуют действенные лекарства против боли, но наше отношение к ней за века и тысячелетия осталось практически неизменным. Однако одно недавнее открытие, возможно, позволит нам поставить перед болью надежную преграду. Допустим, вы случайно порезали палец листом бумаги. Казалось бы, ерунда, а болит сильно. Ученые-медики выяснили, что в поврежденной ткани образуется особое химическое вещество – брадикинин. Это мощнейший катализатор боли. Но смысл его вовсе не в том, чтобы тебе было больно из-за пустячного пореза. Брадикинин запускает сложную цепь химических реакций, необходимых для заживления. А уж в ходе этого процесса связывается с нервными клетками и вынуждает их посылать мозг сигналы о боли. Недавно ученые начали разработку средств, блокирующих действие брадикинина. Эти химические вещества должны присоединиться к нервным клеткам вместо брадикидина и, следовательно, препятствовать отправке сигнала в мозг. Таким образом, боль блокируется изначально. Боль вошла в этот мир из-за греха. Она не только сообщает нам о неполадках в организме, но и напоминает о последствиях нашей греховности. Возблагодарим же Бога, пославшего Своего Сына Иисуса Христа на землю, чтобы Он смертью на кресте искупил наши грехи и даровал нам прощение.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире радио ББН, библейское вещание на русском языке для всей семьи. Псалмопевец Давид говорит в 89-м псалме 12 стихом: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Мудрость этого мира говорит: «Зачем тебе идти к Господу? Проживешь и так, ты достаточно разумен». Мудрость же свыше говорит нам: «Только Господь – источник мудрости». Не упустите вечной жизни, не обманитесь, рассчитывая, что впереди у вас еще много времени на подготовку к вечности. Теперь день спасения, ныне день благодати. Придите к Христу и с сегодняшнего дня начните жить вечно для Господа.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. Помышления плотские – суть – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:6.

0: Слово благодати представляет проповедь «Трагедия необузданных желаний». Проповедует пастырь Алексей Коломийцев.
1: Мы возвращаемся к 17 главе Евангелия от Матфея. Мы продолжаем исследовать этот замечательный текст, составленный нам Богом для того, чтобы мы могли правильно жить. Я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть на общую панораму. Попробуем почитать текст, попробуем посмотреть его смысл, как автор закладывает его туда. В жизни Иисуса Христа было гораздо больше событий, чем те, которые описаны здесь. Вы сами представляете, 3,5 года интенсивной жизни, жизни, наполненной знанием Божьим, чудесами Божьими, проявлением силы Божьей, жизни, которая просто отображает жизнь самого великого человека, Бога-человека, который жил на земле. О нем можно было писать тома, многие тома, описывать его движение души, описывать его взаимоотношения, каким образом он относился к нуждам людей, к проблемам и так далее. Но Бог избирает, сознательно избирает особые факты и вкладывает их или побуждает сознание библейских авторов для того, чтобы они писали нам именно об этих вопросах. Он представляет определенную тему для того, чтобы выполнять задачу, формировать наш разум, формировать нашу с вами жизнь. Мы должны очень внимательно слушать идею, которую представляет нам библейский автор, для того, чтобы услышать Бога, говорящего к нам. Давайте посмотрим на несколько последних глав Евангелия от Матфея, в которых Матфей рисует картину. Прежде всего, он показывает, как Христос был отвержен людьми. Он приводит группу за группой, он перечисляет разных людей, он объясняет причины, почему те или иные люди не хотят иметь ничего общего с Иисусом Христом. И среди этих людей разные: фарисеи, саддукеи, мы читали, Ирод со своей группой, те правители, которые были тогда, отвергают Иисуса Христа, не принимают его мессианство, не хотят его слышать. Помните, жители родного его города, Назарета, Капернаум отверг Иисуса Христа. Бог побуждает Матфея, и он приводит все эти характеристики. И вот на фоне всего этого предстают ученики, от лица которых апостол Петр представляет и говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И вот с этой точки Иисус Христос начинает говорить ученикам о чем-то трудно для них понимаемом. Он начинает говорить о своем конце. Мы сегодня находимся по эту сторону Голгофы. Для нас сегодня Голгофский крест – это символ, связанный с самой великой жертвой, связанный с искуплением человека. По ту сторону креста, крест и Голгофа, и жертва, и позорная смерть от рук римлян была чем-то совершенно другим. Они имели огромную проблему, чтобы воспринять это. И мы видим, как сталкиваются две позиции. Мы видим, как позиция Иисуса Христа, когда Он говорит им, Он начинает им открывать, и Он начинает им говорить: смотрите, мне должно идти в Иерусалим. Я буду предан в руки язычников. И они распнут меня, они пригвоздят меня к этому позорному кресту, самым позорным методом убьют меня. Я потом в третий день воскрес. После этого апостол Петр возражает, и он говорит: да не будет этого с тобой, Господи. Мы видим, как к ней укладывается сложившаяся система в голове Петра с тем, что делает Иисус Христос, с тем, что делает Бог. Мы видим, как те, кто

пошел за Христом. Огромное количество не пошли за Христом. Эти стали верующими. Они пожертвовали многим. Даже Петр однажды говорит: вот мы оставили все и пошли за тобой, и что нам будет за это? Они реально пожертвовали многим. И несмотря на это, пожертвовав многим, они продолжают двигаться с Иисусом Христом, но совершенно в другую сторону. Иисус Христос идет на Голгофу, они идут для того, чтобы царствовать. Они ожидают, когда они будут царствовать, они делят уже места там. После этого Иисус Христос преподает урок. Он говорит им первое. Вам нужно понять, что если вы хотите идти за мной, христианство начинается, первое, с отвержения себя. Отвергни себя. Второе, возьми крест свой. Настройся на то, что ты будешь на протяжении всей своей жизни умерщвлять свою плоть. Возьми крест свой, это возьми орудие казни. Приготовься к этому длительному процессу. И следуй за мной, подражай мне, отображай мой характер. И после этого представления Иисус в 25 стихе, он объясняет вот этот главный принцип веры. Он говорит: если кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее. Если кто хочет получать удовольствие человеческое, как он это себе представляет, он сам их разрушит своими собственными руками. А кто возьмет и сам самостоятельно откажется от них, кто разрушит или уничтожит их, вот этот человек по-настоящему будет жить, написано. После этого Иисус Христос уводит троих из учеников, ведет их на гору и показывает им реальность своей славы. Он показывает маленькую частицу, то, что возможно было показать на земле. Реальность славы небес нам трудно охватить нашим сознанием, и поэтому Бог предусмотрел такой метод для того, чтобы помочь ученикам видеть реальность неба. Он показал им то, что можно увидеть. Он даже не всем показал, не все способны были увидеть. Он показал только троим, самым близким ученикам, самым ревностным, может быть, ученикам. Он взял их отдельно на гору, и он специальное событие запланировал. Это уникальнейшее событие в истории человечества вообще. Когда Иисус Христос, воплощенный Бога человек, он явил свою славу, когда он ограничил действие плоти, в которой он находился, и позволил славе своей просиять так, что ученики пали ниц там. Эта слава их восхитила, эта слава была настолько приятной, что Петр говорит: Господи, давай построим здесь три кущи, давай останемся здесь и будем здесь, это настолько приятно, это маленькое проявление неба. Но вот тогда, когда ученики вместе с Иисусом Христом спускались с горы, произошло еще одно очень важное событие, о котором евангелист Матфей посчитал нужным отметить. Дело в том, что это событие является продолжением того же самого урока, который Христос, Бог, через Матфея преподает здесь нам с вами. Мы сегодня будем говорить о трагедии необузданных желаний, о трагедии желаний человеческих, которые неконтролируемы. Иисус Христос, он берет вопрос, который ему задали ученики, и он использует этот вопрос для того, чтобы проиллюстрировать, как вот те люди, которые их окружают, которые там внизу, которые реагируют каким-то образом на него, как эти люди обкрадывают себя и ставят себя в положение глубокого несчастья по одной простой причине. По причине того, что все то, о чем они говорили, осталось неизвестным для них. Когда Иисус Христос сходил с учениками с этой горы, для учеников стало ясно, это действительно что-то совершенно необычное. Христос предупреждает их и говорит: вот то, что вы видели, я знаю, это настолько вас впечатлило, что вы сейчас будете идти, бежать и кричать всем, рассказывать. Подождите. Не говорите об этом до того времени, пока совершится воскресение. И вот здесь, когда он упомянул воскресение, у учеников возникает вопрос. Вопрос, который должен был возникнуть у любого правоверного иудея, тех людей, которые знали закон. Дело в том, что в иудаизме было ясно распространено учение, что будет воскресение мертвых.
Саддукеи с этим были не согласны. Это такая либеральная ветвь в буддаизме. Они не согласны были. Они были материалистами. Они не признавали того, что будет воскресение мертвых. Фарисеи и другие люди, или многие люди, находящиеся под влиянием их, они верили в то, что воскресение будет. Когда Христос говорит о своем воскресении, ученики автоматически думают о общем воскресении, в которое верят все иудеи. Вы знаете почему? Потому что у иудеев было ясное учение, что воскресение праведников произойдет после того, когда Илия пророк явится. Непосредственно перед воскресением мертвых должно быть пришествие пророка Илии. Откуда они это взяли? Почитайте, пожалуйста, книга Малахии. Пророк Малахии, 4 глава, 5-6 стихи. Это самые последние стихи Ветхого Завета. Последние два стиха Ветхого Завета, 5-6 стихи. Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Евреи знали о том, что перед великими событиями должно что-то произойти, должен быть Илия. И когда они увидели славу Иисуса Христа, когда они поняли, что воскресение – это не просто мечта, это реальность, которую они только что пощупали. Это было настолько впечатляюще, что апостол Петр во втором послании, первой главе, 15-16 стихи, он говорит, что мы не басням последовали, мы очевидцами были его величия, мы были на Святой Горе, мы видели, что произошло там на Горе Преображения. Для них это стало настолько очевидно, что они сразу же задают вопрос, да, мы понимаем, что это реально, но где Илия? Для них это было очень ясно, недвусмысленно, Илия должен был прийти до того. Вот тогда Иисус Христос объясняет. То, что Он ответил, было очень неожиданно для учеников. Иисус Христос сказал, Илия уже был, но его не узнали. И Он говорит о причине, почему Илию не узнали. Почему все те люди, которые, казалось бы, ожидали, они ожидали пришествия Мессии и не узнали Его. Они ожидают воскресения мертвых и ожидают пришествия Илии, который должен быть пророк до того, как это произойдет. И они не узнали его. Послушайте, что он отвечает. Евангелие от Матфея, 17 глава, с 9 по 13 стихи. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о сём видении, наколи Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его. А поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что говорил им об Иоанне Крестителе. Иисус Христос снова возвращается к сверхважному вопросу, к вопросу восприятия истины. И Он говорит здесь о восприятии истины с точки зрения той проблемы, с которой столкнулись ученики недавно. И это же самая проблема, которая продемонстрирована в отношении фарисеев, книжников, многих-многих иудеев, которые так и не узнали пришествие Илии. Которые так и не прореагировали. Как я уже сказал, Иисус Христос использует эту ситуацию для того, чтобы преподать ученикам урок. Урок конкретный, урок, который должен был поставить точку во всем том, что было преподано до того. Он ясно указывает, что суть проблемы заключается не в том, что Бог говорил скрыто. Он ясно говорит, что приход Иоанна Крестителя был настолько громогласным, он был настолько сверхважным событием, он был настолько экстраординарным событием, что не заметить его, это было все равно, что не заметить Илию. Чем был известен Илия? Илия известен в Ветхом Завете тем, что он совершал чудеса, которые привлекали внимание всех.
Помолился, и помните, что 3 года дождя нет. Хочешь, не хочешь, а заметишь. Помолился, и дождь пошел. А история с молитвой на горе Кармил, когда собрались пророки Ваалы, которые били себя в грудь и резали, и кололи, и просили о том, чтобы их боги свели огонь на эту жертву. И потом после всего этого, когда залили все эти жертвы водой по слову Илии, и потом Илия только провозглашает свою молитву, как Бог низводит огонь с неба, и эта жертва воспламеняется. И народ израильский знал хорошо это. И вот теперь Иисус Христос говорит, событие, которое произошло непосредственно перед моим приходом, оно было настолько же привлекающим внимание, настолько же сверхважным, как и приход Илии, но его не заметили. Но говорю вам, что Илия уже пришел, Иисус Христос говорит, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Вот об этом ключевом слове я хотел бы сегодня с вами поговорить. Поговорить о наших с вами желаниях, о ваших желаниях, о том, как эти желания практически влияют на наше восприятие Бога. Я хотел бы попросить вас, дорогие друзья, чтобы вы могли сегодня настроить свой дух на то, чтобы не просто получать информацию, а на то, чтобы действительно проверить себя, проверить свое христианство, проверить суть нашего отношения к Богу. И посмотреть, каким образом наши желания помогают или препятствуют этому. Что такое человеческое желание? Очень интересное явление, когда мы говорим о человеческом желании. Это что-то, что неотъемлемо связано с личностью. Люди, у которых нет желания, это мертвые люди. Желание отличает собой жизнь. Если есть желание, значит, человек жив. Бог сотворил человека с тем, чтобы он имел желание. Все желания можно свести, в принципе, к 2 элементам. Это минимизировать боль и получить максимальное удовольствие. И они могут выражаться в самых разных формах, в самых разных практических выражениях, которые разные люди применяют. Но когда Иисус Христос говорит об этом, Он не осуждает сам факт наличия желания, потому что человек сотворен имеющим желание. Иисус Христос говорит здесь немножечко о другой сфере. Иисус Христос говорит здесь о неправильных желаниях. Он говорит о том, что человек может иметь желания, которые, я назвал их необузданные желания, дикие, неукрощенные желания. Желание, которое приносит ему вред. Как мы уже говорили, что желания, они составляют достаточно такую конкретную часть нашей личности, что неудовлетворенные желания можно назвать самой большой мукой. Я слышал даже такую интерпретацию. Люди говорят, что ад – это место неудовлетворенных желаний. Якобы люди имели видение, конечно, это все сказки. Но сказка интересная. Интересная, вот какой аспект мне понравился. Один человек говорит, что видел там алкашей, которые выпили и не могут похмелиться. Вот неудовлетворенное желание на всю вечность. Ну, люди по-разному представляют неудовлетворенное желание. Они говорят о том, что это плохо. Вы знаете, что ваша боль, которая присутствует в вашей жизни, всегда связана с неудовлетворенным желанием. Абсолютно всегда. От боли можно легко избавиться. Измените ожидаемое желание, и вы увидите, что вы гораздо меньше будет болеть. Гораздо меньше вы будете переживать давление, какие-то скорби, какое-то притеснение. Желание – это настолько важный фактор, что люди, которые впадают в депрессию, почему они впадают в депрессию? Потому что их желания систематически не удовлетворяются, и они перестают желать. Что такое депрессия? Депрессия – это пассивное состояние, когда человек не хочет желать. Когда человек желает одного, как бы забыться, как бы отключиться от всего этого. Когда мы говорим о желаниях, это достаточно такой серьезный инструмент. Когда Иисус Христос перед историей вот этой с преображением, когда Он обращался к ученикам, Он говорил им о удовлетворении, которое они получают. Но это удовлетворение очень тесно связано с желанием. Что удовлетворяется? Желание удовлетворяется. Откуда берется желание? Это такой сводный элемент, вернее, сводное явление, которое является результатом того, что мы знаем,
и результатом того, что мы чувствуем. Наши знания, наши чувства, наша предрасположенность какая-то внутренняя, она формирует это явление, которое называется желанием.

Исаии сначала, где он говорит, что попытка удовлетворения неправильных желаний дорого стоит. Первое, это дорого стоит. Исаия 55 глава, 2 стих. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» В человеке сформировалось неправильное желание. Попытка удовлетворить это желание всегда будет стоить ему реальных материальных ценностей, реальных сил, реального времени, реального вложения талантов, способностей. И поэтому Бог обращается и говорит, что если вы имеете неправильные желания, то они вам дорого обойдутся, но вас не насытят. И поэтому Он задает вопрос: вы разумные люди, ну подумайте, пожалуйста, зачем вы платите за то, что не дает вам пользы? За то, что не насыщает. Очень важный принцип, который мы должны применить к себе, к своей жизни. Кроме того, он говорит, что это не только дорого стоит, это не даст удовлетворения. Когда вы будете иметь неправильные желания, сколько бы вы их ни пытались удовлетворить, вы их никогда не удовлетворите. Вторая глава книги Иеремии, 12 стих. «Подивитесь всему небеса, содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Итак, это эти две проблемы, о которых мы уже говорили. И сегодня мы подходим к третьей проблеме, которую представляет нам здесь Иисус Христос. Суть ее в следующем. Неправильные человеческие желания всегда приводят к трагическим последствиям. Они не только дорого стоят. Иногда люди говорят: ну и что, что дорого стоит? Ну это мои деньги, я куда хочу, туда их вкладываю. Это правильно. Это ваши деньги, вы куда хотите, туда их вкладываете. Но есть вторая проблема, что сколько вы не вкладываете, вы не получите удовлетворения. Об этом мы говорили в прошлый раз. Но есть еще более сложная, третья проблема. Вкладывая свои силы, средства, свои таланты и способности и время в то, что не насыщает, вы придете к трагическим последствиям. Это то, на что обращает наше с вами внимание здесь Господь наш Иисус Христос. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, но поступили с ним, как хотели. Поступили с ним в соответствии с их сложившимися желаниями. Это трагично. Дело в том, что эти люди на протяжении длительного времени формировали в себе определенные желания. И когда пришел вот этот момент истины, когда пришло время, когда нужно было действовать, они не могли поступить по-другому. Они не могли поступить, как только поступить в соответствии со своими абсолютно неправильными желаниями. И эти желания привели их к трагическим последствиям. Последствиям не только в отвержении Иоанна Крестителя. Последствиям в том, что они стали преследователями Сына Божьего, Мессии, которого они ждали. Давайте посмотрим на несколько элементов, которые связаны с этим явлением. Первое – это пренебрежение Божьим Словом. К чему приводят неправильные желания? К пренебрежению Божьим Словом. Что это такое? Илия – громогласный пророк. Илия – пророк, который, как появился, сразу все увидели, а эти не видят. Пришел Иоанн Креститель в такой силе, с таким действием, что весь народ стекался туда. Они не видят. Они не способны видеть. Причина? Их желания неправильные. Это проблема людей с неукрощенными или неискупленными желаниями их плоти. Желаниями, которые царствуют. Желания, которые они утверждают себя постоянно. «Я имею право». Для них фраза «я имею право» – это заветная фраза. Это самое дорогое, что введено в рамочку и висит в самом почетном углу в их доме. «Я имею на это право! Я хочу!» Священные слова для этих людей. Эти слова формируют их жизнь. Эти слова формируют, каким образом они принимают решения. Из этих слов складывается кирпичик за кирпичиком все их естество, их мировоззрение. «Я хочу!» – это царь. Мы живем сегодня в обществе, во время, когда слово «я хочу» превознесено на такую высоту, что большинство христиан, они считают: а как по-другому? Но ведь он хочет. Но ведь я хочу.

0: Многие говорят о том, что это проблема современности. Когда мы посмотрим на ту проблему, с которой сталкивались фарисеи, сталкивались книжники или сталкивались ученики в данной ситуации, это старая проблема. Это проблема, которая была еще тогда, и проблема, которая сформировала этих людей. 1 Коринфянам 2 глава 14 стих апостол Павел говорит: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что об этом нужно судить духовно». Что это такое? Он говорит, человек, который доминирован плотскими желаниями, он не может услышать слово. Как бы ярко оно ни проповедовалось, как бы сильно оно ни звучало, этот человек заблокирован своими плотскими желаниями. У этого человека есть самое большое препятствие. Его сложившаяся система плотских желаний. И когда он сталкивается с вестью благой, когда он сталкивается с Ильей пророком, даже бы если бы архангел Гавриил сегодня являлся каждому человеку здесь на земле, тот же самый эффект бы срабатывал. Человек не может принимать этого. У него срабатывает блокировка. Блокировка, которая делает его абсолютно безразличным и пассивным к тому, что Бог говорит. Вы знаете, что фраза «я знаю», которую часто можно услышать от детей, когда, и не только от детей, а от взрослых, когда пытаешься подсказать что-то человеку, сразу автоматически возникает «я знаю». Знаете, откуда эта фраза? Эта фраза, она берет свое начало вот там, в Эдемском саду, когда человек сделал претензию, когда он сделал попытку заявить Богу, заявить окружающей вселенной, что у него есть достаточно знания, у него есть достаточно аналитических способностей, достаточная база данных, чтобы принимать точные, правильные решения. Вот отсюда берет свой корень вот эта проблема. Проблема пренебрежения Божьим Словом. Когда первые люди посмотрели на этот плод, они получили информацию от своего взгляда. Эту информацию они приняли в мозг. И они посмотрели на себя, как на тех, кто способен без Божьего Слова просуществовать правильно. В этом трагедия человечества сегодня. Пренебрежение Божьим Словом. Откуда? От того, что плотские желания стали доминировать. Они поставили человека в такое положение. Эти свидетельства, которое было явлено иудеям и Иоанне Крестителе, было сверхнеобычное. Ничего подобного не наблюдалось. Ясно было сказано, что 400 лет не было пророков. После Малахии 400 лет не было пророков в Израиле. Приходит Иоанн Креститель. Он необычно рожден был. И люди знали об этом. Он не только необычно рожден, у него было очень необычное служение. У него была необычная одежда, он питался необычной едой, он проповедовал в очень необычном месте. Это все было настолько необычно, написано, вся Иудея приходила. Это было массовое явление. Не было человека в Иудее, в Галилее, в тех местах, где жил народ израильский, не было человека, который не слышал бы об этом явлении. Это было сверхнеобычное явление. Кроме того, у него была необычная проповедь. Он проповедовал не просто, чтобы улучшить народ. Он говорил о том, чтобы нужно распахать почву. Он говорит, нужно уравнять, нужно приготовить путь кому? Господу. Так ведь это ж как раз то, что ожидалось от Ильи, который должен был проповедовать перед воскресением мертвых, которого ожидали иудеи. Но они не услышали. Не услышали, хотя они сами были там. Хотя они сами пришли к реке. Хотя они хотели креститься. Хотя они сами услышали от Иоанна Крестителя конкретное слово, касавшееся их. Но вот здесь они столкнулись с проблемой, когда их желания столкнулись с абсолютно отличавшейся от них волей Божией. Иоанн Креститель во многом был подобен пророку Илии. Нужно отметить, что он не был Ильей. Здесь речь не идет о реинкарнации. Некоторые думают и пытаются оправдать идею реинкарнации, то, что вот Иоанн Креститель пришел, это был воплотившийся Илия. В самом деле он конкретно говорил, что он не Илия. В Евангелии Иоанна, 1 глава, 19 стих. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил: «Не отрекся», и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же ты, Илия?» У них возник вопрос. Они видели похож. Ведь они же смогли рассчитать, где должен родиться Мессия. У них было достаточно данных. Когда пришли волхвы с востока, пришли они к Ироду. Ирод взял священников, книжников, они почитали и сказали: вот там должен родиться. Они могли абсолютно точно определить, какая задача должна была быть у этого глашатая или предвестника Мессии. И спросили его: «Что же ты, Илия?» Он сказал: «Нет». Пророк, он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нам? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. То, что говорит здесь Иоанн, он ясно показывает, что хотя он не является Илией, он выполняет ту же самую задачу, которую должен выполнить обещанный пророк, обещанный Илия. Бог, объясняя сущность того, кем будет Иоанн, сказал Захарии, его отцу, в тот момент, когда было сообщено о его рождении, Евангелие от Луки, 1 глава, 17 стих: «Предыдет пред ним в духе и силе Илии». То есть очень ясно сказано было Богом и Захарии задачи, чтобы возвратить сердца отцов к детям и непокоривым образ мыслей праведникам, дабы представить Господу народ приготовленный. Итак, это то, что касается Илии и отношений фарисеев к Илии. Проблема заключалась не в том, что Иоанн был такой слишком загадочной личностью. Их проблема заключалась в том, что у них не было духа учения. Они приходили слушать Илию, но приходили как эксперты. Они приходили как знатоки. Они приходили как те, кто должен оценить. Они приходили как те, кто действительно чувствовал в себе власть и силу. Поэтому они не смогли понять Иоанна Крестителя.
1: Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божие. Здравствуй. Напомню, в прошлый раз мы узнали, что Бог поставил Саула царем Израиля. Он был воинственным царем, потому что в то время на Израиль нападали вражеские народы. Саул умело справлялся со своими обязанностями. Бог показывает свое всемогущество через Иоаннафана и его оруженосца, которые в одиночку одолели отряд врагов. Саул ослушался Бога. Библия, первая книга Царств, главы 13 и 15. Так очень скоро Саул стал единовластным правителем Израиля. Все израильтяне слушались его, а сам Саул слушался только Самуила. Таково было служение Самуила – передавать Саулу повеление Господа и напоминать ему о законе Божьем. Но все чаще и чаще Саул стремился поступать не так, как говорил Самуил, и не так, как повелевал данный Богом закон, а по собственному усмотрению. Когда однажды на Израиль снова напали филистимляне, Саул собрал войско и приготовился выступить навстречу. Но Самуил сказал ему: «Подожди, не начинай сражение, покуда я через 7 дней не вернусь к тебе». Саул послушался и стал ждать. Но вот наступил 7-й день, а Самуил все не возвращался. Саул был очень недоволен. Ему не терпелось напасть на врага. Наконец, отчаявшись дождаться Самуила, Саул сам начал совершать положенное перед битвой богослужение. И тут, уже к концу дня, в стан израильтян возвратился Самуил. Увидев, что Саул без него собирался начать сражение, Самуил очень огорчился. Ведь Саул не просто обманул его доверие, а ослушался самого Бога. Позже Саул еще раз ослушался воли Господа, и вновь Самуил узнал об этом. И хотя Саул всячески каялся в своем ослушании и обещал исправиться, Самуил понял, что царь уже бесповоротно уклонился от пути, указанного Богом. Самуил знал, как это важно, чтобы царь Израиля был во всем послушен Богу. Бог – вот кто истинный царь Израиля. Земной царь может править только от имени Господа. Царь Израиля не может давать волю своим прихотям, как это делают цари прочих народов. Он должен во всем служить примером своим подданным. Настало время, и Самуил сказал Саулу: «Неужели ты думаешь, что все твои жертвы и дары Господу приятнее, чем твое послушание? Непокорность Богу – худший из грехов. Я должен передать тебе слова Господа, которые опечалят тебя. Твои сыновья не будут править страной после тебя, ибо ты упорствуешь в своем непослушании. Господь найдет для Израиля другого царя, который лучше тебя будет следовать его слову и его законам». Почему Бог говорит: послушание лучше жертвы? Потому что Богу важно знать, что мы любим Его, а любовь к Богу выражается в послушании Ему. Это точно так, как в семье. Если ты любишь папу и маму, то ты их слушаешься. А если не слушаешься, то как можешь говорить, что любишь их? И никогда не думай, что ты лучше что-то знаешь, чем сам Бог. Доверься Богу и будешь иметь успех. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 360. Книга Екклезиаста, 7 глава, 16 стих. «Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя?» Быть строгим – это хорошо, но не всегда. Например, быть чересчур строгим к поступкам людей и снисходительным к самому себе – это точно нехорошо. Помните, как Христос однажды сказал людям, что сначала надо убрать бревно из своего глаза, а потом уже помогать вытащить сучок из глаза брата? Эти слова Господа Иисуса Христа вы сможете прочитать в Нагорной проповеди, в 7 главе Евангелия от Матфея. И повсюду хвастаться своей мудростью тоже нехорошо. Да и мудрость ли это? Это очень похоже на гордость, которая является причиной многих бед. Вкусный снег. О том, что снег очень вкусен, знают все дети. Соседка-школьница, возвращаясь домой, слепила снежок из только что выпавшего снега и с удовольствием откусывает от него кусочки. «Вкусно?» – спрашивает ее, и она, улыбаясь, согласно кивает головой. Что и говорить, взрослые люди совсем не одобряют этого. Но если честно, то и все взрослые знают, как вкусен снег. Когда они были маленькими детьми, то тоже часто ели снег, набегавшись вдоволь на улице. Ну, не заходить же в дом, чтобы воды напиться. И скажу по секрету, когда я был маленьким, то с удовольствием лизал ледяные сосульки. Однако, как взрослый человек, сегодня я этого не советую.

0: почти на 2 года оказался тут как тут. Я ей говорил, что снег есть нельзя. Я ей говорил, что он грязный. Я ей говорил, что в нем много микробов. А потом он рассказал, что произойдет с Анюткой и как та заболеет от микробов. Картина будущего была нарисована ужасной. Конечно же, Анютка не на шутку испугалась. Кому захочется, чтобы в животе у него жили огромные микробы? И она пообещала, что больше никогда не будет есть снег. К большому сожалению. А вот Даниил, ее старший брат, в своих обвинениях показался маме чересчур грозным. Не ел ли и он тоже снег? Как-то к Христу пришли люди и рассказали, что правитель Пилат жестоко казнил провинившихся галилеян. Может быть, эти люди ждали ответа Христа, насколько справедливо было такое наказание для виновных. Но Христос дал им совсем другой ответ, посоветовав обратить внимание на самих себя. «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» «Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете». Евангелие Луки, 13 глава, 2-3 стихи. Наблюдайте за собой.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.

0: Ах, ах, вы даже и не представляете! Ой, у нас такие в заповеднике происшествия! Да, да, бизон забрал свое войско и отправляется во свояси. Ха, вон из нашего заповедного леса! Ура! Ой, это, я бегу к белочке.
1: Кабанчик, привет, это я, Белочка. Чего это ты тут опять про бизона раскричался? Неужели не помнишь, что скоро начнется твой спектакль? Давай пригласим ребят на твой спектакль. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Вот-вот начнется радиопередача «Театр кабанчика» из цикла «Смотрите, радуга». По рассказу Елены Соколовой «Мост». В некотором царстве, в некотором государстве жил да был славный король, щедрый, добрый и мужественный. Королевство его простиралось в беспредельные дали. Подданные славного короля жили в достатке и довольстве, имея все в избытке. Они ткали, шили наряды, собирали богатые урожаи с полей и в садах, а король дарил своим подданным чудесные теплые одежды из шерсти овец, которые паслись на королевских пастбищах. Шерсть у этих овечек была пушистой и белой, словно облака. И чем счастливее и спокойнее был король, тем пушистее была шерсть его овечек, которые они сами с себя счесывали, подходя к чесалкам. Да-да, так и называлось это устройство – чесалки. Жители этого государства любили своего короля и приходили к нему не только тогда, когда хотели обновить свои одежды, но и просто так, чтобы поблагодарить его за то, что он у них есть, и за то, что он такой добрый и так хорошо всех понимает. Счастливая жизнь в королевстве продолжалась бы бесконечно. Но однажды из далекого царства теней прилетел злой дракон, который всегда завидовал королю. Завидовал, что его все любят и что у него такие симпатичные, толстые, пушистые овечки. Дракон настаивал, чтобы овечек отдали жителям королевства. Пусть бы они овечек съели, а тогда шерстяная одежда окажется у них внутри и будет там всегда. Ее не нужно будет обновлять и, соответственно, не нужно будет тревожить короля своими визитами. Дракон был убежден в том, что король не раздает своих овечек подданным, потому что хочет, чтобы к нему все приходили и им, королем, восхищались. Так думал этот злой и завистливый дракон. Вот почему он и назывался драконом. Только жители королевства, к огорчению дракона, вовсе не хотели, чтобы овечки были им розданы. Они радовались возможности общаться с королем, а подаренную им шерсть овечек принимали за свидетельство любви короля к своим подданным. Тогда еще раз прилетел злой дракон из царства теней, дохнул огнем, и огромная пропасть разделила королевство на две части. В одной части жили подданные короля, а в другой – король и его свита. Пропасть эта наполнилась мутной водой, поднявшейся из самых глубин. И люди больше не могли приходить к королю, а король не мог больше общаться с людьми. Дракон летал над разделенным королевством и хохотал.
2: «Учитесь обходиться без короля! Придумывайте себе другие радости!»
1: – кричал он бывшим подданным. Подданные короля жили за счет тех одежд, которые остались у них от прежних времен, когда они жили спокойно и счастливо. Овечки перестали счесывать белооблачную шерсть, что очень печалило короля. Но он не смирился, а придумал план, который позволил бы восстановить прерванное общение с его подданными. План этот заключался в том, чтобы построить мост. И вот почтовый голубь доставил как-то людям подробный план спасения и проект моста. И началась работа. Только самые подготовленные, мужественные и верные, только избранные могли участвовать в этом грандиозном проекте. А подданные, которые не смогли попасть на строительство моста, отдали свои белооблачные одежды тем, кто трудился. Работа была грязной. Крепили тросы, заколачивали сваи, рыли ямы под опоры. После каждой рабочей смены приходилось долго отмываться и очищаться. Из этого отряда далеко не робких людей выбрали самых смелых. Они на лодках переправились на другой берег, чтобы и там вести строительные работы. Немало их погибло, но те, кто вернулся обратно, принесли добрые вести, пересказали все то, что услышали от самого короля. Шли годы, подданные продолжали строить мост. И вот настал момент, когда потребовалось установить сваи на дне глубокой пропасти. Выполнение этой опасной операции взял на себя сам король. Он мужественно преодолел отвращение к этой зловонной воде, наполнившей пропасть, спустился на самое дно и там столкнулся со злыми прислужниками дракона. Они нападали на короля, смеялись и издевались над ним. Но ничто не могло помешать королю. Он сделал то, ради чего спустился в пропасть, укрепил сваи, и темная пучина не поглотила его. Когда строители моста со страхом, ожидавшие возвращения короля со дна пропасти, увидели его живым и невредимым, то от счастья забыли про свои собственные лишения. Сил у них прибавилось, и еще с большим усердием принялись они за работу. Наконец, мост был построен. Его открытие стало самым выдающимся событием в истории королевства. Теперь люди могли приходить к королю за обновками из белооблачной шерсти, получая их из его рук. И знаете, кто первым прошел по новому мосту? Человек, чьи одежды настолько обтрепались и испачкались, что стали чернее грязи. Он и по виду, и на деле превратился в настоящего разбойника, был злым и жестоким. Поток идущих по мосту не прекращался. И только один нищий в лохмотьях стоял в нерешительности, наблюдая, как нарядные люди спешат к королю с дарами.
2: «Что удерживает тебя?»
1: – обратился к нищему один из проходивших и только попросил.
2: «Расскажи обо мне королю».
1: Спустя несколько дней путник возвратился обратно и увидел все того же нищего возле моста.
2: «А знаешь, у меня для тебя добрая весть. Король велел сказать, что знает про твою скорбь и нищету, и ждет тебя».
1: Обрадовался нищий и в благоговении вступил на мост. Не успел он дойти до середины моста, как услышал за спиной возмущенные возгласы. Его догонял молодой человек, бодро шагающий вперед.
2: «Оказывается,
1: – ворчал догоняющий,
2: – королю можно и в таком запущенном виде, и с пустыми руками».
1: В этот момент молодой человек как раз поравнялся с нищим и хотел обогнать его, но путь обоим преградили два королевских стражника.
3: «Как посмел ты идти к королю не в праздничной одежде?»
1: – прогремел голос стражника. Нищий в лохмотьях опечалился и развернулся, чтобы бежать с моста назад, но услышал вслед.
2: «Стой, скорбный и обездоленный! Король ждет тебя. Он знает твою боль и нищету, а вот этого самозванца мы отправим обратно».
1: И молодой человек был отправлен обратно.
4: А нищий, пройдя через мост, поднялся по высокой белой лестнице к королевскому трону и, поклонившись королю, сказал:
2: «Я шел к тебе издалека, через бури, град и солнцепек. Прости, вся одежда моя и задралась, и в пятнах, но это все, что у меня есть».
4: «Я ждал тебя», — сказал король. «Вот твоя новая одежда». И король дал усталому путнику пушистое, теплое, белооблачное одеяние.

0: Но время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор передач Мартын Волька. До свидания!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
1: Белочка, Белочка, ты читала статью в заповедных новостях? Бизон снял осаду! Ой-ой, неужели конец нашей блокаде?

В этом мире люди ищут легкой, беззаботной жизни. Им кажется, что если сбросить с плеч все тяжести, то будет не жизнь, а рай небесный. Они не понимают, что Бог нас часто заводит духовно именно теми тяжестями, которые, как нам кажется, не дают и шагу ступить. Но без них у нас вообще не было бы никакого сцепления с землей. И тяжести наши не только приносят нам благословение, но и производят в безмерном преизбытке вечную славу. Так сказано в 2 послании к Коринфянам 4:17. Потихоньку, понемногу, не ленясь и не спеша, своей жизнью служим Богу. День за днем, за шагом, шаг. Вы слушаете библейское вещание BBN.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:6.

Апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе пишет: «Одно тело и один дух, как и вы, призваны к одной надежде вашего призвания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас».

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы «Едины и непобедимы». Мы будем говорить о том, как строить отношения друг с другом и с Богом. Когда израильский народ подошел к границе Ханаанской земли, то увидел перед собой неприступные крепости. Но, как мы знаем из написанного в Библии, они смогли захватить их. Что помогло им? Единство и доверие Господу. Они не полагались на себя, но в единстве и согласии шли по пути, который Бог им приготовил. Единство и полное доверие Богу – вот секрет их успеха.

Мир вам, дорогие друзья! Пусть Господь благословит наше чтение Божьего Слова. Сегодня мы продолжим чтение книги Иисуса Навина, первую главу 16 стиха. Очень интересное изучение Библии. Многие уроки даны нам для того, чтобы мы знали, как жить сегодня. Смотря в древность, на уроки, которые дает нам Дух Святой, мы должны научиться жить в церкви сегодня. Итак, книга Иисуса Навина, 1 глава, читаю 16 стиха. «Они в ответ Иисусу сказали: „Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как Он был с Моисеем, и всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь делать, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен“. Из этого текста можно выделить несколько принципов, которые помогут нам понять ценность единства. Итак, первый принцип. Народ Божий объединился вокруг лидера и Господа без страха. Израильтяне объединились вокруг Иисуса Навина и Иеговы, своего Господа, без какого-либо страха. Они не знали, что ждет их в будущем. Их нога еще не ступала по Ханаанской земле. Это было неизведанное для них место, и естественной реакцией должно быть страх и волнение. Но удивительно, у них было единство, не было страха. Они готовы были идти вперед и побеждать. Вот это удивительно. Они имели взаимодействие, были готовы действовать, приняли на себя обязательства, готовы были соблюдать Божий закон и взаимно поддерживать друг друга. Иногда некоторые пресвитеры теряют энтузиазм, вдохновение в служении. И они спрашивают, что делать. И у каждого из служителей есть свои причины для жалоб и ропота. Вы знаете, всем нам нужна поддержка и слова воодушевления. Каждому человеку. Но хочу рассказать вам одну историю для иллюстрации. Это реальная история. В одном месте была хорошая церковь, красивое большое здание, прекрасное служение в начале, но церковь начала гаснуть, затухать. Они позвали нового пастора, который начал проповедовать и уделять внимание вопросам единства между верующими. И когда священнослужитель приехал туда, то церковь была почти пустая. Небольшая группа людей сидела на последних рядах. Пастор вышел за кафедру в свой первый день и понял, что люди очень далеко. Тогда он вышел из-за кафедры, передвинул ее в зал, к последним рядам и сказал: «Это не вы приходите ко мне, а я пришел к вам». И он говорил свою проповедь, прямо стоя в последних рядах. И это был необычный человек. В такой удручающей ситуации он говорил очень радостную проповедь о единстве, о взаимопомощи, о любви. И он воодушевлял и вдохновлял. И с каждым воскресеньем он двигал кафедру все ближе и ближе к алтарю. Господь благословил труд, и каждое воскресенье приходило все больше и больше людей на богослужение. Новые прихожане спрашивали: «А почему кафедра стоит посреди прохода в зале?» И им отвечали: «А вы сядьте, послушайте нашего пастора, и вы все поймете». Неделю за неделей зал заполнялся, и вот кафедра уже стояла перед хоровыми рядами. И вот уже появилось хоровое служение. А потом уже появилась необходимость проводить два утренних богослужения, чтобы разместить всех в зале. Церковь росла и росла. Просто чудеса происходили у них. И тут Бог делает свой шаг и переводит этого пастора в другое место. Прихожане избирают нового служителя, который был более образованный, чем первый. И тут начинает что-то не очень приятное. Церковь снова пустеет. Он мог бы двигать свою кафедру по проходу к выходу, по мере того, как церковь пустела. Та же самая церковь, то же самое здание, та же Библия. Но единства в церкви не было. Дух церкви был сломлен, потому что проповедник использовал кафедру как молоток, чтобы обличать и критиковать. И если вы были в такой церкви, где пастор любит обличать, наказывать, постоянно призывать к исполнению правил, традиций, иногда говорят закона, чтобы во всем был порядок, дисциплина и никакой личной инициативы,
и постоянно говорится только о порядке закона, то никогда не забудете этого опыта. Дорогие друзья, в церкви очень важно иметь единый дух. И мы не знаем, что ждет нас в будущем. И израильский народ не знал. Но мы можем без страха и с готовностью двигаться вперед, потому что с нами Бог. Идти с верой, следовать за Господом. Теперь перейдем ко второму принципу – созидание единства. И для этого откроем шестую главу книги Иисуса Навина. До этого момента всем было радостно, весело, потому что еще не было сражений. Река Иордан раскрывается перед ними, чтобы они могли пройти, а потом закрывается. И вот они уже в Ханаанской земле. Но неожиданно на их пути появляется город Иерихон. История завоевания Иерихона – хороший пример борьбы со стенами, препятствиями. Стена вокруг Иерихона была очень высокая и широкая, и Бог открывает Иисусу Навину, как руководителю, свой план. «Хочу, чтобы вы хорошо запомнили, что Иерихон был закрыт для израильтян. Он был полностью обнесен неприступной стеной, хорошо защищенный город, готовый к долгой осаде». Ну, давайте теперь читаем шестую главу книги Иисуса Навина. Читаем с первого стиха. «Тогда Господь сказал Иисусу, «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Но теперь послушайте, какой план предлагает Господь. «Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делай 6 дней». Итак, нам ходить вокруг города 6 раз? Просто ничего не делать, а просто ходить? Читаем дальше. «И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз. И священники пусть трубят трубами. И когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом. И стена города обрушится до своего основания. И весь народ пойдет в город, устремившись, каждый со своей стороны». Самое интересное дальше. Иисус Навин должен был собрать людей и рассказать им этот план. «И призвал Иисус сын Навин священников Израилевых и сказал им, «Несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним». Вы представляете себе такую ситуацию? Руководитель, вождь, собирает народ перед важным сражением и говорит, «Вы знаете, у меня есть особый план. Вы видите эту огромную стену? Будем обходить вокруг нее каждый день по 1 разу. На 7-й день мы обойдем ее 7 раз и затрубим в трубы и закричим очень громко, и стена упадет». Потрясающий план, как вы думаете? Только не забудьте досчитать до 7. Вам всем понятно? И вы знаете, что было самое поразительное? Не было ни волнения, ни сомнений, ни жалоб в ответ. Было полное послушание и единство. Мы не найдем ни в одной главе, ни в последующих, чтобы кто-то сказал, «Вы знаете, а этот план какой-то странный. Просто ходить вокруг стены, ну это же глупо». Нет, никто не сказал ничего подобного. Они потуже затянули ремни на сандалиях и пошли. Это не те израильтяне, которые живут сейчас в Иерусалиме. В то время это были бедуины, народ, проживший 40 лет в скитаниях по пустыне. Они прошли через реку Иордан, и они готовы ходить вокруг стены, если так говорит Господь. А ходить они умеют хорошо. Они 40 лет тренировались. Бог использует их сильную сторону. И вот они ходят и ходят вокруг стен города Иерихона. И стены должны рухнуть сами по себе. И что самое удивительное и прекрасное, стены действительно рухнули. И ни один из евреев не был удивлен. Они сказали, так и произойдет. Послушайте эту прекрасную историю. 6 глава книги Иисуса Навина с 13 стиха. «Таким образом, на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это 6 дней. Они поступили также и на 3-й, и на 4-й, и на 5-й, и на 6-й день. И вот наступил 7-й день, решающий. В 7-й день встали рано,
при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». И они воскликнули. Они на самом деле закричали. И неприступные стены Иерихона рухнули. А народ вошел в город. Мы не читаем, что они были в шоке или сказали: «Да не могу поверить, как это возможно?» Они знали, что так и произойдет, потому что об этом сказал им Господь. И вот второй принцип, который мы должны хорошо запомнить. Они не просто собрались вокруг руководителей Господа без страха, но они были в послушании. Они приняли новый план, очень неординарную стратегию беспрекословно. Они согласились на новый проект для их жизни, не возмущаясь, не говоря ни слова против. Наоборот, их реакция была: «Пойдем и сделаем все, как нам сказано». Я не призываю вас рушить какие-то стены. Я не знаю, что ждет вас впереди, какой у Бога план на ваш счет. Но я уверен, что вас еще ждет то, что никогда раньше не происходило в вашей жизни. Поэтому, когда вы узнаете, что что-то должно измениться в вашей жизни, то не спорьте с Богом, не говорите Ему, что вы не умеете этого или не знаете, как это делать. «Да, Господи, я следую воле Твоей, даже если мне кажется она непонятной». Вот как нужно отвечать в таких случаях. Бог не допускает ошибок. И Его план самый лучший, и это нужно принять и запомнить. Иисус Навин, руководитель, сказал народу: «Обходим стену 6 раз, а на 7-й раз кричим, и стена упадет». Они никогда не делали ничего подобного ранее. Но они послушались Божьих слов. И это потрясающее послушание. Но знаете ли вы, что в нашей жизни тоже очень часто случаются потрясающие вещи? Мы просто их не замечаем. Стены, препятствия падают почти каждый день. И просто мы не задумываемся, что на самом деле это Божья сила, это Его безупречная воля. Ну вот, читаем дальше, 19 стих 6 главы. Вот послушайте, как говорит Божье Слово. «Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ весь вместе громким и сильным голосом, и обрушилась вся стена города до своего основания, и весь народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город». Это конец истории, но не конец восторга. Что-то еще произошло. И мы читаем дальше, 8 глава. «Они подошли к городу Гай». И в следующей беседе мы рассмотрим само сражение. Но сегодня меня интересует именно победа. Потому что в этой истории мы можем увидеть пользу единства. Израильский народ подошел к городу Гай с неким волнением, потому что до этого они потерпели поражение. И о причинах которого мы поговорим в следующий раз. Но в этот раз они решили: мы пойдем Божьим путем. Мы выполним Его план. И это был путь послушания Господу. Итак, в каждой отдельной ситуации Бог использует особый метод, особый подход. Не такой, как в Иерихоне. Они вообще будут сталкиваться с очень разными вызовами, проблемами. Народ подошел к новому городу, и здесь нужна была совершенно другая стратегия. Я коротко расскажу вам, что они должны были сделать. И в 8 главе книги Иисуса Навина описан этот план. Им нужно было подготовить группу людей, несколько тысяч, спрятаться за городом. Иисус Навин должен был взять другую группу людей, тоже несколько тысяч, которые пойдут на город, нападут и привлекут к себе внимание. И в то время, как другая группа прячется в тайном месте за городом, когда Иисус Навин и его армия притворятся, что они поражены и пустятся в бегство, город опустеет, потому что все его жители бросятся в погоню, и те, кто сидел в засаде, должны будут войти в него и запереть ворота. Все, жители Гая, вы не сможете вернуться обратно. Мы поразим вас за воротами вашего города. Вот такой был план. Вот на что я хочу обратить ваше внимание. Некоторые люди должны были пойти с Иисусом Навином, другие должны были сидеть в засаде с другим лидером.
Были разные задачи, разные сражения. Только одна группа на самом деле получила славу. Но это нисколько их не беспокоило. И вот народ двинулся на Гай. Читаем в 8 главе книги Иисуса Навина. «Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус 30 тысяч человек храбрых, и послал их ночью, и дал им приказание, и сказал: смотрите, вы будете составлять засаду у города, позади города. Не отходите далеко от города, и будьте все готовы. А я и весь народ, который со мною, подойдем к городу. И когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы и побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут: бегут от нас, как и прежде. Когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладеете городом, и Господь Бог ваш предаст его в руки ваши. Когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте. Смотрите, я повелеваю вам». Принцип номер 3. Они работали как одна команда, чтобы достичь цели, и у них не было места для ревности и зависти. Вы можете несколько раз перечитать 8 главу, но нигде не найдете жалоб. «Да я хочу быть в группе Иисуса Навина. Нет, мне больше хочется сидеть в засаде. Я не хочу притворяться убегающим». Нет, все работали как единая команда, чтобы достичь цели. И у них не было ни зависти, ни ревности. У них было подлинное единство. В Церкви Христовой люди с совершенно разными дарами. И очень сложно избежать зависти и обид. Кто-то занимает более видную должность, у кого-то служение менее приятное, у кого-то более. Очень важно быть едиными и не допускать зависти и ревности, потому что мы все совершаем не для своей славы, но во славу Господа. Можно сказать так: если ты хочешь заполучить славу себе, то ты проблема для команды, для всего служения. Если же ты хочешь, чтобы ваша общая цель была достигнута и ради этого готов выполнять даже незаметную работу, ты прекрасно поможешь своей команде. И каждый из нас должен выполнять свою часть плана. И в 8 главе книги Иисуса Навина мы читаем о победе израильского народа, потому что каждый выполнял свою роль, не претендуя на чужую. Это часть единства. Ну а теперь я предлагаю вам открыть уже 10 главу книги Иисуса Навина, если вы держите Библию в своих руках. Израильтяне устали. Они сражались в городе Иерихоне, в Гае. Один раз они проиграли. Затем в следующем сражении одержали победу. Еще произошло несколько битв в разных регионах. И сейчас они устали, им кажется, что все позади. 10 глава, с 9 стиха. «И пришел на них, на врагов, Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала». Израильтяне были уже утомлены сражениями. И, думаю, Иисус Навин тяжело вздохнул, понимая, что впереди еще одна битва. Но посмотрите, что произошло. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением. И преследовали их по дороге к возвышенности Вефарона, и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни града до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камня града, нежели тех, которые умертвили сына Израилева мечом. То есть что случилось? Господь пришел к ним на помощь. Он знал, что израильтяне уже устали, они были утомлены. Иисус Навин и его армия видели, что Бог послал на врагов камнепад, поразив их. И знаете что? Да они начали чувствовать себя непобедимыми. Ну, посмотрите, что делает Иисус Навин, и мы читаем об этом в следующем стихе. «Иисус возвал Господу в тот момент, в который предал Господь Бог Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: стой солнце над Гаваоном, и луна над долиною Айалонскую». Знаете, это похоже на молитву. «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим». Что мне больше всего нравится в этой истории, так это то,
что они доверяли Господу и не сомневались, что Он помогает им. Господь, мы сражались, воевали, ждали, молились, работали все вместе, поддерживали друг друга, и мы так устали. И Бог посылает камнепад. И они опять молятся. С чувством непобедимости они просят Бога остановить солнце, и Он останавливает его. Я постараюсь очень аккуратно говорить об этом, потому что не хочу, чтобы вы путали это с самоуверенностью. Когда Господь приходит к вам на помощь в критический момент, вы действительно чувствуете себя непобедимыми. Но это Господь. И огромное счастье быть в окружении христиан, которые имеют дух непобедимости, дух уверенности в Господе. И у нас нет причины давать задний ход. И если у вас есть трудности, то Бог слышит наши молитвы. Приходит на помощь и убирает барьеры. Он остановил солнце, когда об этом просил Иисус Навин. Они доверяли Богу, не сомневались, что Он поможет им. Так один священнослужитель сказал: если человек верит в Бога и знает, что он часть Божьего плана, и Бог реализует свою волю через него, этот человек непобедим. Дорогие друзья, Библия вдохновляет нас. Если вы чувствуете себя частью Божьего плана, то вы непобедимы, не благодаря вашей собственной силе, но по Его могуществу. Это совершает сам Господь. Не потому, что вы такой способный и умный, но потому, что вы осознаете, что Он идет впереди вас и помогает. Ну а теперь остановимся. Что это говорит нам, как членам Божьей семьи? Следующее. Создавать единство в церкви – это большой и тяжелый труд. Но он стоит затраченных усилий. И единственный способ, как нам, христианам, выжить в 21 веке – это быть едиными. Единство требует труда и ущемления своего эго. И церковь – это место, где смирение имеет высочайшую ценность. Но так редко встречается.

0: книги оказали большое влияние на церковь. Его произведение «Жизнь сообща» говорит о единстве и взаимоотношениях. Его слова, написанные в них, стали практически пророческими. Вот послушайте. «Ни одна христианская община не объединяется без мысли о гордости, которая моментально становится семенем раздора. И в самом начале оно незаметно. Эта конкуренция невидима. Поэтому жизненно важно, чтобы любая христианская община столкнулась с этим врагом в самом начале и искоренила его. Нельзя позволять гордости расти. Ведь с первого момента, когда человек встречает другого, он смотрит на него с точки зрения выгоды. Есть сильные люди, есть слабые. Есть одаренные, нет. Сложные, простые. Посвященные, не очень общительные, замкнутые. И далее автор описывает, какие могут быть виды соперничества из-за различных темпераментов. Потом он говорит о важности держать язык с зубами. Там, где язык под контролем с самого начала, будут удивительные открытия. Такой человек сможет общаться с человеком, не оценивая его, не судя, не пытаясь найти выгоду или возможность превознестись над ним. Он сможет позволить своему брату быть свободным, таким, каким его сотворил Господь. Его взгляды расширятся, он будет удивлен, видя сияние своих братьев и сестер в богатстве Божьей славы. Вы можете подумать, что ваша церковь не может быть такой. Неправда. Единство возможно везде, потому что все мы начинаем с одного, с веры в Иисуса Христа. Нити, которые связывают нас, воедино невидимы. Мы все приняли Божье спасение, как маленькие дети доверились Господу. Мы поверили тому, что написано в Евангелии от Иоанна, 3 главе, 16 стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы приняли это с детской верой, поверили Его обещанию дать нам вечную жизнь через Иисуса Христа. И все мы имеем одно и то же общее начало. Почему же тогда сейчас у нас столько различий? Потому что к нам подошел враг. И я призываю вас прогнать его прочь, потому что в таком случае наши различия сотрутся, и мы будем едины. И вместо «я» появится «мы». Без единства христианство невозможно. С единством мы непобедимы. Будьте едины и непобедимы. Самое главное – это иметь единое сердце с Господом. Мир Божий в сердце, и тогда мы сможем принимать других. Если же мы верим и видим только себя, а не других, то есть опасность. И во всем должен царствовать Господь Иисус Христос. Благослови вас, Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Едины и непобедимы». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Пастор Петр предложил нашему вниманию 4 принципа, которые помогли израильскому народу иметь успех. Они могут помочь и нам. Послушайте их. Первое. Народ Израиля без страха объединился вокруг лидера Иисуса Навина, с которым был Господь. Второе. Израильтяне приняли Божий план беспрекословно, даже несмотря на то, что он был необычным. Они согласились на новый проект для их жизни, не говоря ни слова против. Третье. Они работали как команда, чтобы достичь цели, не допуская ревности или зависти. Четвертое. Израильтяне доверяли Господу, не сомневались, что Он помогает им. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет

0: ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач нашего цикла. Когда взаимоотношения рушатся, подлинная любовь, требуется приют для пострадавших в буре, что-то должно происходить. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Когда взаимоотношения рушатся, это тема следующей передачи «Свет жизни».
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

Иоанна 1:16. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Бог посылает каждый день с любовью благодать. И чтобы быть в ней, отбросив лень, ее нам нужно взять. Оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN».

Ну а сейчас давайте уделим немного времени для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 2 мая записано в 102 псалме в 19 стихе. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Однажды, ранней весной, когда я выходил из своего дома, меня охватил резкий порыв восточного ветра. Смелый, безжалостный, свирепый и убийственный, несущий облако пыли за собою. Я только что собирался вынуть ключ из двери, нетерпеливо бормоча про себя. «Ах, хоть бы ветер!» Я хотел сказать «переменился», но слово замерло на моих устах, и предложение осталось незаконченным. Между тем, происшедшее обратилось для меня в притчу. Я погрузился в раздумья. Я увидел перед собой ангела, протягивающего мне ключ и говорящего: «Господин мой шлет тебе привет и повелел мне передать тебе это». «Что это?» — спросил я в изумлении. «Ключ ветров», — ответил ангел и исчез. «Какое счастье!» Я поторопился в горы по тому направлению, откуда дул ветер, и остановился среди пещер. «Во всяком случае, я покончу с восточным ветром, он уже не будет докучать нам», — воскликнул я, и, призывая враждебный ветер, закрыл дверь, слыша, как его эхо раздавалось в пустынных ущельях. С торжеством я повернул ключ в замке. «Вот», — сказал я, — «мы разделались с тобой». «Что же мне избрать взамен?» — спрашивал я себя, озираясь кругом. «Южный ветер весьма приятен», — решил я, думая об овцах, о пробуждающейся жизни во всех окрестностях и о цветах, только что расцветающих на полях. Но когда я вложил ключ в замок, планируя открыть дверь, он сильно обжег мне руку. «Что я делаю?» — с ужасом воскликнул я. «Кто знает, сколько вреда я могу произвести? Как могу я знать, что нужно полям? Тысячи бедствий могут быть последствием моего безрассудного желания». Озадаченный и пристыженный, я начал молиться, чтобы Господь прислал своего ангела взять обратно ключ. Я обещал, что со своей стороны больше никогда не буду желать распоряжаться им. Но вот сам Господь предстал передо мною, Он протянул руку, чтобы взять ключ, и я заметил на его руке знаки от ран. Как мне стало прискорбно, что я осмелился роптать на что-либо соделанное тем, кто носил такое доказательство своей любви. Он взял ключ и повесил его на свой пояс. «Разве ты носишь ключ от ветров?» — спросил я. «Да, дитя мое», — ответил он благословенно. Я взглянул и вдруг увидел, что ключи все моей жизни висели на его поясе. Он заметил мое изумление и спросил: «Разве ты не знал, дитя мое, что мое царство распространяется повсюду?» «Господь, ты есть царствующий повсюду, и твое царство всем обладает», — ответил я. «Значит, опасно мне роптать на что-либо». Тогда он с нежностью возложил на меня руку свою и сказал: «Дитя мое, твоя безопасность в том, чтобы всегда во всем любить, доверять и славить меня». «Возвеселись, печальный друг, воспой Христа любя, без дел твоих и без заслуг Он милует тебя. Его любовью спасен, получишь ты венец, придет пора, положит Он твоей борьбе конец. Зачем роптать среди забот, печали с день и ночь? Он видит твой душевный гнет, Он знает, как помочь. С начала дней твоих земных не им ли ты храним? Не знаешь ли, что Он в своих путях непостижим? Не унывай же никогда пред жизненной грозой, и будешь счастлив ты тогда и сердцем, и душой.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 19. Голодный край. Нерадостным был путь Ивана за Волгой. Выжженные солнцем степи, опустевшие села, как будто все вымерло. Он шел целый день, и когда стало вечереть, зашел в крайнюю избу. Подойдя к низкой двери, постучал. Никто не отзывался. Вдруг в стороне кто-то пошевелился. В сумерках он заметил сидящего на завалинке мужика. Тот хотел подняться, но не мог. Слабо махнув рукой, он едва произнес: «Ничего, хлопче, нема, сами вмираем с голоду, иди!» Иван подошел к мужику и хотел помочь ему подняться, но тот снова махнул рукой: «Не піду в хату, болезнь на мене напала, и сил нема совсем. Я дядя не просить пришел, мне бы только переночевать, можно у вас? Иди в хату, там бабка, иди ты, иди!» Онищенко толкнул дверь и вошел в сенцы. Дверь в кухне была открыта. Нагнувшись, он шагнул в просторную комнату. Дух стоял в ней тяжелый. Всмотревшись, он увидел сидевшую за столом седую старуху. Волосы у нее были распущены, голова лежала на столе. «Здравствуйте!» — с тяжелым сердцем сказал Иван. Старуха с трудом подняла голову, посмотрела на вошедшего тусклыми глазами и снова опустила голову на стол. Около нее сидела девочка лет 6 и тягучим, слабым голосом просила: «Бабуся, хлеба!» «Бабушка, можно у вас переночевать?» — спросила нищенка. «Нема ничего!» — слабым голосом сказала старуха. «Сами помираемо! Хозяин бать захворав!» «Я только переночевать, бабушка», — сказал Иван, и, не дождавшись ответа, снял с плеча сумку и поставил ее на лавку. Повесил шапку на гвоздь у двери, затем полез в сумку и, достав из нее большой кусок хлеба, подал девочке. Та, ухватив обеими ручонками хлеб, стала есть его. Из-за печки вылез на четвереньках мальчик, 3 лет, и тоже протянул руки к Онищенко. Подав ему кусок хлеба, Иван положил кусок и перед старухой, но та, снова подняв голову, сказала: «Мне еже помирать, а им треба, вони и ж є святы, анголы». Опираясь руками о стены, в комнату вошел хозяин и тяжело опустился на пол у стены. «Болезнь заила», — слабо сказал он, — «ничего не можу робить». Иван полез в сумку, достал спички, нашел на плите несколько лучин и зажег одну. «Где у вас водичка?» — спросил он старуху. «На дворе ведро. Никто еже не может принести. И невестка заслабла, лежит за печью. Помирать всем будемо». Иван пошел во двор, нашел там ведро, сходил к журавлю набрать воды, нашел в сенцах топор, нарубил дров из кошары, затопил печку, поставил казан воды, достал из сумки кусок сала, уложенный ему добрыми балашевцами, луковицу, сахар. Дети поели хлеб с салом. Старухе и хозяину Иван дал по чашке сладкого кипятка и по сухарю. В комнате стало тепло от печки. За печкой кто-то зашевелился и застонал. «Невістка», — сказала старуха, — «дуже заслабла, захворала, не подиметься уже 3 дні». Иван пошел за печку, понес туда кипятка с сахаром, сухарь. Потом усадил больную в угол кровати, убрал все грязное, вынес, налил в корыто теплой воды, и та помылась там. «Це тебе Бог послал до нас», — сказала старуха и заплакала. Потом старуха с детьми легла на дощатом настиле. На печку залезть у нее не было сил. Хозяин лег в сенцах на старый сиряк, а Иван полез на печку, куда только он один мог забраться. Утром Ивану надо было идти, но он понимал, что много надо здесь сделать. Так уйти он не мог. Он веником вымел комнату, вытряхнул все половики и одежду, выстирал постельное белье невестки, нарубил дров, а позже сходил в лавку и купил пшена, постного масла и муки. Затопив печку, сварил суп на сале. Старуха и невестка поели. Несколько ложек съел и хозяин. Все повеселели. Старуха стала ходить. Иван работает во дворе, колет дрова, а девочка бегает за ним, радуется и все время повторяет: «Дядю, дядечка!» Думал Иван заночевать в этой хате, а пробыл целый месяц. Поднялся на ноги хозяин и стал приводить в порядок хозяйство. Выздоровела невестка и стала ходить по найму к зажиточным людям. Старуха ухаживала за детьми. Из суммы денег, что дал Ивану отец в основе, осталось немногим больше половины, а путь далек. Надо бы идти, но как эта семья останется? Без коровы не проживут. Уйти – сделать только половину дела. Тогда Иван приторговал за 18 рублей и корову. Но ей нужно сено, а оно дорогое. Все в этом году выгорело. Думал Иван и ничего лучшего придумать не мог. Уплатил, привез корову, и сено ему привезли по сходной цене, чтоб до весны хватило. Как-то был Иван в лавке и услышал разговор двух женщин. «Что за человек, — рассказывали мне, — появился у Фомичевых? Совсем его не знают, а он зашел переночевать, да и остался. Всех на ноги поднял, а днями и корову привел, и сено привез. Наверное, ангел Божий. Надо пойти посмотреть. И то дело. Пойду и я посмотрю. Диво ведь какое!» Иван решил завтра же утром уйти. Вечером сели за стол. Старуха с ребятишками, невестка, хозяин. Иван открыл уже в который раз Евангелие и читал им о потерянной драхме, об овечке, о блудном сыне. Читал о жизни Иисуса Христа, который ходил по городам и селениям, не имея где голову преклонить. Все слушали, глубоко вникая в каждое слово, прочитанное и сказанное Иваном. «Помню, как я пришел к вам в первый раз», — сказал Иван. «И ты поставил сумку на стол», — со слезами на глазах сказала старуха. «Нет, не на стол, на лавку. Вот сюда поставил он сумку», — заговорила девочка, ласкаясь к Ивану, в котором она души не чаяла. «Ну, будет, будет», — сказал Иван. «Как будет?» — заговорил хозяин. «Ведь ты научил нас, как жить, как верить. Забыли мы тогда совсем Бога, только и жили, что думали о себе. А ты показал нам, как надо любить Бога. Не забудем мы тебя и то, что ты для нас сделал, вовек. И Бога мы теперь полюбили по-настоящему». Перед тем, как погасить свечку, Иван пригласил всех встать на колени и горячо, долго молился Богу, благодаря его за все. Как перед разлукой, все плакали и целовали Ивана. Рано утром, когда еще все спали, Иван ушел, надев серяк, взяв сумку на плечо. Ушел в дорогу, которой вел его Бог. Глава 20. Кандальные. Из Пугачева Онищенко направился в Сорочинск. Проходя Бузулок, он вышел на трактовую дорогу и увидел арестантов, которых пешком гнали на каторгу. Он остановился, пораженный открывшимся ему страшным зрелищем. Шли кандальные, три партии по 18 человек. Ноги у них были закованы в кандалы. Шли попарно. Между парами находился железный прут, к которому были прикованы цепями руки идущих по обе стороны каторжан. У идущих слева – правая рука, у идущих справа – левая. Оцепенев, широко раскрытыми глазами, смотрел Онищенко на идущих. Кандалы волоклись по земле, гремя цепями, поднимая дорожную пыль. Одежда идущих была покрыта слоем ее. На потные лица садилась пыль, и они стали темными. Только блестели глаза, казавшиеся дикими. Эта бесчеловечно жестокая картина поразила его. Каторжные шли медленно, и каждый шаг их говорил о боли и страдании. Шли стражники, мужчины средних лет, было несколько совсем молодых. Вели все три партии. Одну за другой четыре конвойных солдата. Один шел с ружьем впереди первой, другой сзади последней, а двое шли по бокам средней партии. Следом ехали две телеги, в одной из которых сидели четыре сменных солдата, в другой лежали вещи каторжан и двое больных. Когда мимо Онищенко проходила средняя партия, он увидел трех женщин. Одна из них самая молодая, с трудом передвигая ноги, вся как-то перегнувшись, несла в правой руке годовалого мальчика. Левая ее рука, как и у всех, была прикована к пруту. Не думая, порывом Иван сделал несколько шагов к идущему сбоку солдату и срывающимся голосом сказал: «Разрешите, пожалуйста, я возьму ребенка и понесу. Пожалуйста, она ведь уже не может». «Не подходи, три шага». Угрожающий приподнял солдат ружье и, отстав немного, ускорил шаг, чтобы встать в положенную позицию. Женщина отвела взгляд и беспомощно зарыдала. Она не могла отирать слезы, и они текли по ее лицу, образуя серые потеки. Иван от боли закрыл глаза и быстро пошел к видневшемуся впереди селу. Забежав в крайнюю хату, во дворе которой лежала скирда сена, он обратился к вышедшей женщине. «Там вон идут кандальные, и женщина с малым детем. Молочка бы ей бутылочку, ради Христа. Подайте, я отнесу». Женщина всмотрелась, такие проходили перед ее глазами не раз, всплеснула руками и побежала в дом. «Ребенок, ах ты, Господи!» Выйдя, говорила она, подавая Ивану большую бутылку молока и в тряпке кусок масла. «Неси, соколик мой, спаси тебя, Господи! Неси! Да ты что, деньги? Неси так, голубчик!» Иван почти выбежал на тракт и пошел навстречу кандальным. Поравнявшись с передним солдатом, он сказал: «Вот молоко и масло женщине с ребенком. Разрешите, ради Бога, мне помочь ей. Я рядом буду идти, никуда не уйду». «Не велено», — сказал ведущий, — «потому как устав есть. А молоко отдай ей, это можно, ведь дитё». И добавил как бы себе в оправдание: «Тут и Бог велит». Жестом он подал знак идущему посреди солдату, что можно дать. Иван подошел к женщине. Она шаталась, смотрела на него невидящими глазами и только старалась удержать сына. «Давай молоко сюда», — сказала другая. «Мы ей отдадим на привале. Не бойся, мы ведь не звери, люди. Вот так. И масло. Хорошо». «Спаси тебя, Христос, брат мой», — тихо прошептала мать и хотела дотянуться губами до руки Ивана, но пошатнулась. Иван поддержал ее. «Крепись, дорогая сестра. Бог даст, я помогу тебе. Бог нам поможет». «Эй, там! Отдал? Иди в сторону!» — крикнул солдат и поднял ружье. «Да не иди тут! Отстань назад, тебе говорят!» Онищенко, с трудом удерживая слезы, отошел в сторону. Мимо проходили кандальные. Будто ножом по сердцу резал звон кандалов. Это шествие было как не от мира земного. Когда проехали телеги, он пошел послать вслед за ними. В небе вились жаворонки, высоко плыли тучки небесные, вечные странники. «Боже, Отец неба и земли, Царь мой и Бог мой», — молился Иван, — «помоги мне, помоги им, вложи в сердца конвоиров твое милосердие, смилуйся, Боже наш». За себя Онищенко не просил так Бога, за страдающих просил. Не мог не делать этого. Он поступал так, как поступали святые. Он делал сам все, что мог, и даже больше. И тогда говорил: «А теперь, Боже, делай Ты». И Бог всегда делал и делает. Сзади послышался стук колес приближающегося экипажа.
0: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

Спасибо за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. В послании к евреям в 12 главе мы читаем: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Царство Небесное, помните, восхищает не беспечные, не распущенные, не избалованные, не изнеженные, но постоянно взирающие на Господа Иисуса. Являетесь ли вы одним из таковых? Если да, то слава Господу. Если нет, у вас еще есть время оторвать свой взгляд от суеты этого мира и направить его к небесам. Сделайте это сейчас. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Яско Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. Мы продолжаем изучение жизни и служения апостола Петра. Мы смотрим на Симона Петра, сидящего на берегу моря Галилейского с другими учениками. Господь Иисус приготовил для них пищу, неведомо для них, в то время, когда они занимались ловлей рыбы. Призвав их разделить пищу, Господь тогда обратился к Симону Петру с душеиспытывающими словами: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Это явление после воскресения Христа было важное для его последователей. Они были в смятении от ареста и распятия, и таким образом он является своим ученикам. Это третье такое явление было очень важным. Импульсивный Петр отрекся от него. Фома выразил настоящее сомнение относительно его воскресения, в то время как другие, названные, были еще встревожены относительно того, что ожидает их в будущем. Петр, которому непосредственно обратился Господь со словами «Любишь ли ты меня больше, нежели они?», был очевидно удивлен и огорчен вопросом. Он доказывал свою любовь к Христу больше, чем в одном случае. Он свидетельствовал, что даже если другие будут побуждаемы отвернуться от Него, однако не Он. Ученики слышали Его свидетельство. Теперь Он стоял перед прямым вопросом, который Он должен ответить. Знали ли другие ученики, что Он отрекся от Господа 3 раза? Мы не знаем. Но Господь знал, и Симон Петр знал. Другие знали, что Он усиленно свидетельствовал о его любви ко Христу. Вина схватила его сердце при вопросе. Мог ли он действительно сказать, что он любит Христа, даже как Христос любил его? В ответ поэтому Симон Петр употребил слабейшее слово вместо слова агапы – любовь. Симон употребил слово для дружбы, расположения, но которое далеко не достигало божественной любви, которая служила примером жизни Христа. На повторный вопрос Петр дал тот же самый ответ. Третий раз Христос, задавая вопрос, употребил слово для дружбы, расположения, которое сам Петр употреблял. Важное ослабление вопроса должно было поразило Симона Петра. Мы читаем: Петр опечалился, что в третий раз спросил его. Несомненно, Петр сознавал, что он со своей стороны отрекся от Господа 3 раза. Все еще не способный привести себя, чтобы провозгласить свою любовь к Господу, было качество, с которым Христос любил его. Петр вспыхнул в чем-то подобной духовной агонии. «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Тем же самым дружеским образом, как я сказал раньше. Петр был смирен этим обменом с Господом. Старый, импульсивный, иногда надменный Петр смирился пред Господом. Процесс формировки был далеко впереди, и скоро он будет стоять перед толпой, провозглашая энергично, что они виновны в распятии Господа славы, но что имеется спасение через его пролитую кровь на Голгофе. Перед тем, как Господь оставил их на берегу моря, Он дал Петру ясное указание, что новое поручение в конце концов приведет его к мученической смерти. В Евангелии от Иоанна 21 главе 18 стихе сказано: «Истинно, истинно говорю, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, то прострешь руку твою, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Инстинктивно мыслями Петр вернулся назад на Голгофу, где был распят его Господь и Спаситель, и сознал, что его жизнь смирения, верности приведет его также к месту мученичества. Историки сообщают, что Петр был распят по повелению римского императора около 67 года новой эры. Намекают ли слова, следующие за поручением Петра: «Иди за мною», что Господь теперь уходит от круга учеников, и что Петр действительно уходил со Христом? Мы замечаем, что Петр, обратившись, видит идущего за ним Иоанна, сказал: «Господи, а он что?» Петр, естественно, интересовался, что случится с Иоанном, с которым он теперь был тесно связан в служении. Является ли это ответом Петра на трехкратный ответ Христа Петру: «Ты знаешь, я люблю тебя»? Принимал ли Петр серьезно слова «паси овец моих», как будто он теперь будет ответственный за благосостояние учеников, всех, кто будет веровать во имя Господне? В действительности Господь ответил, что Петр должен заботиться о себе и его будущем, что Господь имеет свой план для Иоанна, который Он откроет ему в свое время самому. Предлагается, что задание, которое Петр должен совершить, будет требовать все его внимание, его посвящение, и поэтому он не должен склоняться или задерживаться в своем собственном служении заботой о том, что Господь имеет для Иоанна. Мы, как отдельные верующие во Христе, должны заботиться о других, молиться о них, помогать им, когда только возможно, но это не должно быть ради тщетного любопытства относительно таких. Мы должны сделать это нашей целью, чтобы укреплять других в их святой вере, и в то же самое время сознавая ответственность, чтобы смотреть на наше собственное служение в свете Божьей цели для нас. От этой цели мы не должны отклоняться. Господне деяние с именем Петром, несомненно, снабжает нас многими уроками. Мы хорошо сделаем, заботясь в нашей собственном посвящении Господу. Это приводит нас к заключению жизни апостола Петра, открытой в евангельских записях. Книга «Деяния святых апостолов» открывает нам новую главу человека, который так пылко провозглашает свою верность Христу. С великой тоской ученики смотрели, как Господь возносился из их среды на небо. Мы узнаем из «Деяния святых апостолов» 1 главы 9 стиха: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Обращаясь к повествованию, данному в Евангелии от Луки, мы замечаем, что ученики возвратились в Иерусалим, где они ожидали благословенного события, которое стало известно как Пятидесятница. Заметьте слова, данные в Евангелии от Луки, 24 главе 50 стихе: «Иисус вывел их из города до Вифании и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословил их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Ученики поклонились и возвратились в Иерусалим. Симон Петр не руководил каким-нибудь образом в это время, но разделял с другими благословенные переживания. Ученики названы в книге «Деяния святых апостолов» в 1 главе 13 стихе. Когда они собрались для молитвы, ожидая обетования Господа относительно силы свыше. С ними были другие ученики, включая Марию, мать Иисуса. Наконец Петр проявил инициативу, напомнив присутствующим, что смерть Иуды Искариота оставила пустое место в рядах апостолов. Что нужно что-то предпринять по поводу этого вопроса? было решено, чтобы два верных последователя были избраны, и на кого выпадет жребий, тот займет свободное место. Из книги «Деяний святых апостолов» 1 главы 26 стиха мы узнаем: «И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам». Можно задать вопрос: было ли действие со стороны Симона Петра и собранной группы верующих законным? Было ли правильно для них действовать таким образом? Был ли Петр уполномочен обратиться к собравшимся таким образом, как он сделал, и провести избрание между двумя верными последователями Христова? Исследователи Библии на протяжении лет расходятся в своих мнениях. Некоторые предлагают, что Петр зашел наперед Божьего плана в этом вопросе, и что Бог имел Павла в виду для этого назначения. Другие библейские исследователи предлагают, что не было сделано никакой ошибки, потому что евангельская весть была все еще вестью, относящейся к иудеям. Апостол Павел, который пришел позже, стал известный как апостол язычников. Отличительным положением, планированным для него в сознании Господа. Это выражено таким образом. Павел является апостолом язычников и получил от воскресшего Господа двойное служение, служение Евангелия, которое он называет «Мое Евангелие», и служение Церкви. В послании к Галатам 2 главе 8 стихе мы читаем: «Ибо содействующий Петру в апостольстве у обрезанных содействует и мне у язычников». Несостоятельность Израиля была полностью проявлена побиение камнями Стефана и их отвержение Христа, включая Евангелие Царства. Израиль тогда был отстранен как народ для определенного времени. Савл из Тарса был избран Богом, чтобы достичь иудеев и язычников. Истина, прежде сокрытая в Боге. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Мы, христиане, хорошо знаем, что дальновидная и совершенная любовь Божия стремится к тому, чтобы сделать прекрасным предмет своей любви. Любовь Господа верна, она не допускает в себе слабости. Любя нас, своих детей, Господь допускает в нашей жизни переживания, но только с той целью, чтобы мы смогли стать участниками Его святости. Ведь встречающиеся на нашем пути трудности являются для нас источником больших нравственных ценностей. Они приводят нас к большей вере, к большей любви и к большей духовной силе. Как говорит апостол Павел в послании к римлянам: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Будьте с нами!

0: эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиен записан в Римлянам 8:6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиен Римлянам 8:6.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Передо мною открыто послание апостола Павла к Эфесянам. Я буду читать из 5 главы несколько стихов, начиная с 25 стиха. Послание к Эфесянам, 5 глава, начиная с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Когда мы читаем этот отрывок, здесь такое переплетение тем, что кажется, а все-таки о какой же тайне идет речь? То ли апостол Павел говорит о сугубо взаимоотношениях мужа и жены, о природе семейных взаимоотношений, об их специфике, об их динамике, то ли речь идет о природе взаимоотношений Христа и Церкви. И вот, видимо, тайна-то и заключается в том, что они настолько похожи друг на друга, что являются чуть ли не прямым прообразом. Брат передо мною в первом слове уже говорил о тайне. А вот здесь сказано о еще одной тайне, о которой подчеркивает апостол Павел. Место, прочитанное, помогает нам усвоить и понять эту волнующую глубину взаимоотношений Христа с Церковью. Во второй части богослужения нам сегодня особенно нужно быть внимательными. Не потому, что этот момент в жизни молодых повторится всего лишь один раз, и поэтому он настолько важен, хотя это тоже очень важная причина. Не потому, что всегда особый трепет возникает у нас в груди, по-особому начинает биться сердце тогда, когда вот так вот украшен молитвенный дом, когда сияют в улыбках сердца, когда приехали гости, когда мы становимся участниками этого не так уж часто повторяющегося торжества, сотворения новой семьи. Но прежде всего мы будем радоваться и будем внимательны потому, что перед нами прообраз небесного события, того, которое в Писании называется «браком Агнца». Перед нами не будет просто спектакль или действо, это событие будет вполне реальным, и всякий раз, когда в Писании говорится о каком-то прообразе, ставится знак «равно», ставится знак равенства между тем, что находится на земле, и говорится, что вот посмотрите на эту земную реальность, она является как бы зеркальным отображением того, что однажды произойдет на небесах. В чем же здесь мы видим прообразность? Я хотел бы отметить несколько моментов. Прежде всего, сегодня мы, конечно же, увидим видимый результат зарождения взаимоотношений между двумя молодыми людьми. Ох, как сложно я сказал, но дело в том, что все очень просто. Мы не видели их знакомства, мы не были этого свидетелями, и, возможно, если бы мы у них спросили, каким образом вы познакомились, у них была бы интересная и захватывающая история, но все равно в этой истории была бы определенная тайна, была бы определенная завеса, была бы определенная вуаль. Есть в знакомстве, в пути, как говорит Библия, путь мужчины к девице, он непостижим. Так сказано в притчах, 30 глава, 19 стих. Есть определенный сокровенный в этом смысл, определенная степень таинственности и непостижимости. Не все выразишь словами, что-то возникает там в сердце, загорается, и, как ни рассказывай, все равно у каждого будет свое свидетельство, своя история. А теперь посмотрим, каким образом нас нашел Христос, как мы с Ним встретились на наших жизненных путях, сколько нас здесь собрано, да и вообще, сколько есть христиан по всему миру, у каждого есть своя интереснейшая и захватывающая история. Если путь жениха к невесте, путь мужчины к девице непостижим, по словам Писания, то тем более путь нашего небесного жениха и способ нашей встречи. Ведь мы такие разные. Кому-то для того, чтобы обратиться, было достаточно послушать какую-нибудь призывную проповедь. Хотя, может быть, всю жизнь он слышал эти проповеди, но почему-то именно в этот день, и вы отлично помните день своего покаяния, каким образом загорелся огонь Божий в вашем сердце. Может быть, вы вышли вперед, а может быть, склонились именно там, где вы находились, то ли в собрании это было. Может быть, кто-то склонился даже перед радиоприемником. Может быть, кто-то через телевизор услышал эту проповедь, а может быть, кому-то свидетельствовали родные. Кому-то достаточно было очень быстро услышать эту проповедь, а кто-то, годами слушая, так и не мог понять и не обратиться. Дорогие друзья, действительно очень сложно, практически невозможно найти два одинаковых свидетельства. Христос по-разному находит всех нас. Самое удивительное, однако, заключается даже не в этом. Самое удивительное, наверное, в вопросе «А почему именно я?» Этот вопрос мы задаем обычно тогда, когда с нами происходит несчастье. Но его уместнее задать, уместнее именно нам, как христианам, задать этот вопрос тогда, когда нас постигает счастье, когда Господь нас благословляет. Почему Христос выбрал именно меня среди этих миллионов, миллиардов людей, населяющих всю землю? Он обратил свой взор, свое божественное, святое внимание. Он показал своим святым перстом именно на меня. Он выбрал меня. Зачем ему я, невеста, с таким, откровенно сказать, греховным прошлым? Ведь каждый из нас – это часть невесты Агнца. Каждый из нас предстает в этом коллективном образе церкви, который записан в Священном Писании. Но когда мы смотрим на наше прошлое, мы осознаем вдруг, что мы не сообразуемся, мы не соответствуем этому образу, мы были мертвы по нашим грехам и преступлениям. Послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих, объясняет, какова огромная инициатива и любовь исходила из сердца нашего небесного жениха. Там сказано так: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас». И здесь предложение не заканчивается. Самая удивительная часть – это его окончание. Христос умер за нас тогда, когда мы были еще грешниками. В другом месте сказано, когда мы были немощными еще, Христос умер за нечестивых. Мы абсолютно ничего не могли сделать. Мы не могли и помыслить, что Он может проявить такую любовь к нам. И вы знаете, инициатива в деле нашего призвания исходит прежде всего от Бога. Он уже обеспечил наше спасение. На кресте заплатил ценою жертвы Своего Единородного Сына за наши грехи. Он является нашим небесным женихом. И посмотрите, и в земной жизни тоже инициатива создания семьи, инициатива заключения брака, предложение исходит именно от земного жениха. Он первым должен заявить о своих намерениях. Так же поступает и Христос. Но почему все-таки мы стали достойны этого? А смысл ведь не в том, что мы стали достойны. Смысл не в том, что мы так хороши, что Господь избрал нас. Смысл в слове «возлюбил». Он возлюбил нас даже до смерти и смерти крестной. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он настолько возлюбил нас, когда мы были еще падшими людьми в этом грехе. Возлюбил нас настолько, что не возлюбил даже собственной жизни. А Он имел все там, в небесном чертоге. Не возлюбил собственной жизни, чтобы прийти и заплатить за наши грехи. Действительно, любовь меняет все. Любовь на практике очень сложна. Любовь в мирском отношении и понимании – противоположность христианской любви. Читая первое послание к Коринфянам, 13 главу, мы в этом легко убеждаемся. Но тем не менее, без этой любви невозможно познание Бога, ибо в этом Его сущность. Написано: «Бог есть любовь». И без этой любви тем более невозможно создание настоящей семьи. Наши молитвы будут направлены сегодня на то, чтобы и в этой семье царило не просто то, что в мире называется любовью, не просто «я понравился тебе и надеюсь, что у нас все будет хорошо» до первой ссоры, до первой проблемы. Мы будем молиться о том, чтобы Господь вот эту свою любовь агапы, которая была в Его Сыне, вложил в том числе и в эту создающуюся сегодня семью. Мы будем молиться о том, чтобы так же, как Христос относится к Церкви, такие же взаимоотношения были и в этой создающейся семье. Казалось бы, все идет к браку. В браке семья создается. Ставится точка после определенного периода. Все должно бы быть теперь хорошо. Но оказывается, с этого-то и начинается настоящий, трудный, а может быть даже и тернистый путь. Когда мы смотрим на то, что Христос делает с нами, то с момента нашего обращения, с момента нашего покаяния наша христианская жизнь только лишь начинается. Оказывается, теперь целью Господней, целью нашего небесного жениха как раз и является привести нас в это белоснежное состояние, в это состояние непорочной невесты, освящения невесты, сделать ее без пятна и порока. Мы сегодня будем созерцать это физическое белоснежное платье на невесте. Мы будем восхищаться ею. И вот она предстанет перед нами в таком одеянии, чтобы, конечно, и почтить торжественность этого дня, и снискать благоволение своего жениха, и оказать ему надлежащую честь. Но пусть тогда, когда мы будем смотреть на ее платье, мы не будем только лишь размышлять о его белоснежности, о его фасоне, о том, сколько, может быть, оно стоило, может, у кого-то и такие мысли появятся. Посмотрим дальше, посмотрим на духовную реальность, которая предстанет перед нами. Нахожусь ли я сегодня в белом одеянии весона, который подарил мне Господь Иисус Христос? Потому что только в Его одежде праведности мы можем найтись достойными перед Богом. Спасение не отдел, чтобы никто не хвалился. И что бы мы ни надели на себя, все это, по словам пророка Исаии, будет как запачканная одежда. Чем сегодня мы себя украшаем? Мы будем восхищаться невестою, мы будем сегодня смотреть на них и запоминать торжественность этого момента. Но тогда, когда мы будем стоять со Христом вместе, а такой момент настанет, тогда, когда наши взгляды соединятся, тогда, когда жизнь наша здесь, на этой земле, закончится, и у нас появится возможность посмотреть Ему лицом к лицу, наши взгляды встретятся, что будет думать о нас Христос? Не постыдимся ли мы перед Ним? Не будет ли пятна, порока на нашем духовном платье? А для этого сегодня нужно прилагать усилия, нужно молиться. Нужно пребывать в общении с Господом. Нужно посвящать этому усилия и время. Нужно украшать себя этими духовными украшениями, плодами Духа Святого, чтобы Господь прославился в нашей жизни. И последнее, друзья, перед нашей молитвою еще на одну аналогию я укажу. Перед тем, как мы будем молиться и ожидать этой торжественной части. Что ожидается от невесты? Что ожидалось тогда от невесты? Вы знаете, множество притч и историй в Новом Завете посвящено ожиданию жениха. Все это исходит из еврейского брачного обычая. Необходимо было дождаться жениха. Вначале состоялась помолвка, затем жених уходил на неопределенный промежуток времени. Иногда это было полтора года, иногда несколько месяцев, а бывало, что и несколько лет. И вот на этом аспекте как раз и основаны все те образы, которые хочет Христос нам преподать. «Вы не знаете дня и часа, когда придет жених», — говорит Христос о своем пришествии. Нам это немножко непонятно. Мы сегодня живем в другой культуре. Мы назначаем точно день нашей свадьбы. Тогда было все по-другому. От невесты ожидалось две вещи. Любить, во-первых, с повиновением. И второе, ожидать с верностью. Любить с повиновением и ожидать с верностью. Жених мог оставить ей определенные заповеди. Он мог попросить ее, чтобы она занималась определенным делом. Да, его задача была выстроить дом, устроить их совместную будущую жизнь, сделать ее финансово и материально стабильной, но определенная ответственность возлагалась также и на невесту. Все ее мысли в это время были заняты женихом. Она не знала, когда он придет, но сколько бы ни продлилось это время, она фокусировалась только на этом событии. Подруги, домашние дела, все заботы, которые ее окружали, ее постоянные занятия отходили на второй план. Все, что она видела, все, о чем она думала, она концентрировалась только на женихе. Христос говорит: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня» в Евангелии от Иоанна в 14 главе. То есть любовь сама по себе подразумевает послушание. Если мы любим нашего жениха Христа, то это будет проявляться обязательно в нашей жизни. И, наконец, ожидать с верностью. Она ожидала. Она не знала, когда придет это время, но она знала, что оно может наступить в любой момент. Он может прийти и среди ночи, как мы читаем, например, в притче о 10 девах. Он может прийти в любой момент, дорогие друзья. Сегодня то, что мы увидим, пусть напомнит нам о той небесной реальности брака Агнца, которая нас ожидает. Друзья, сегодня мы будем участниками этого события, и тем не менее это будет частное событие. Это событие семейное, и это событие церковное. Но далеко не все люди о нем знают, правда ведь? Приглашения высланы далеко не всем славянам, которые живут здесь, и уж тем более не всему остальному народу. Это событие имеет частный характер. Мы не можем пригласить всех, и мы это понимаем. Но вы знаете, там брак Агнца, оно тоже будет, это событие, иметь частный характер. Туда явятся только приглашенные, только призванные. Дорогой брат и сестра, перед тем, как мы будем наслаждаться этим чудесным и сладостным торжественным событием, подумайте, есть ли у вас, есть ли у меня, есть ли у каждого из нас это благословенное приглашение туда? Буду ли я участником того небесного брака? Если у меня его нет, мне нужно поскорее об этом позаботиться. Нужно говорить напрямую с женихом. И сейчас мы тоже к нему обратимся и будем благодарить за то, что он нас вырвал из этого мира, за то, что он из нас сотворил вот эту вот невесту без пятна и порока, которая должна ожидать с верностью и любить с повиновением. Да благословит он каждого из нас в этом. Аминь. Помолимся.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

Хочу задать библейский вопрос, который определяет сущность всей нашей жизни. Этот вопрос записан в послании к Римлянам в 8 главе, 35 стихом. «Кто отлучит нас от любви Божьей?» Мы знаем ответ – никто. Но он справедлив только в том случае, когда мы находимся в этой любви. Если вы еще не в любви Божьей, сделайте свой первый шаг к Господу сегодня. Он ждет вашего решения сейчас.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Душа, не оставляй Христа, Он возродил тебя. Останься верной навсегда, приди к Нему, любя. Душа, смотри, рука Его благословляет тех, кто отрешится от всего и ненавидит грех. Не прогневляй его грехом, но прибегай к нему и обнови завет с Христом, воспой хвалу ему. Не оставляй Христа теперь в молитве, не дремай. Христос есть очищение дверь, свой путь ему предай.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 10 главе книги «Деяния» мы читаем о том, как впервые благая весть проникла к язычникам. Религиозный занавес, который препятствовал общению иудеев с язычниками со времен законодателя Моисея, теперь раз и навсегда был устранен. И вот в связи с этим знаменательным событием мы проведем несколько бесед. Эта глава знаменательна тем, что в ней говорится о наиважнейшем моменте в истории Церкви, о начале новой эры в Христовой Церкви, когда Бог своим дивным путем приводит двух людей под одну и ту же крышу. Язычника, сотника Корнилия и иудея, апостола Петра. Эта встреча, запланированная Богом, стала одним из важнейших и величайших событий не только в истории Церкви, но и в мировой истории. Да, с этого момента благотворное влияние христианства стало распространяться. Оно вышло за пределы первой коммуны христиан-евреев. Иерусалим первый услышал проповедь Евангелия. Благая весть Царствия Христова была возвещена, обещающая прощение грехов и полное оправдание веры в Иисуса Христа только евреям. Проповедь Евангелия сопровождалась знамениями и чудесами, но апостолы проповедовали только в пределах Иерусалима. Дальше весть об Иисусе Христе не распространялась. И только гонение, которое последовало за убиением Стефана, заставило рассеявшихся христиан понести слово благодати в другие места, как велел им Христос перед своим восхищением на небо, то есть, чтобы они пошли по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Помните, с какой радостью была принята спасительная весть Иисуса Христа полуязычниками-самарянами, когда Филипп прибыл туда? Из 10 главы мы узнаем, что только через несколько лет, через каких-то 8 лет после излияния Духа Святого в день Пятидесятницы, впервые открывается дверь благодати язычникам в полном смысле этого слова. В этом событии мы видим чудный пример того, насколько широка любовь Божия. Распростертые руки умершего на кресте Спасителя обнимает весь мир израильтянина и язычника. И теперь язычники, которые некогда были далеко и были чужды заветов обетования, стали близки кровью Христовою. Он Спаситель мира, из обоих соделал одно, и, как пишет апостол Павел во второй главе послания к Ефесянам, разрушил стоящую посреди преграду. Так что во Христе нет теперь различия между иудеем и эллином. В Кесаре был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Так начинается 10 глава книги «Деяния». Это новая глава в истории Церкви. Кто бы подумал, что первый язычник, обратившийся к Господу и ставший христианином, чадом Божьим, будет найден в казармах римской армии. Притом Корнилий, этот офицер римской армии, находится в городе Кесарии. Город Кесарии назван был в честь римского кесаря. И этот город стал местом, в котором селились наместники Рима. Полки, называемые италийскими, которым принадлежал Корнилий, были самыми преданными кесарю во всей римской оккупационной армии. Корнилий был офицером такого полка. И вот именно этого человека Бог отметил среди всех язычников, и он становится первым язычником, вошедшим через врата спасения и присоединившийся к Христовой Церкви. Если бы это зависело от человека, то вряд ли Петр или какой-либо другой апостол подумал бы искать первого кандидата-язычника для спасения в рядах армии врага. Но пример обращения Корнилия еще раз напоминает нам, что пути Божии не наши пути, и что как небо выше земли, так пути Божии выше путей человеческих, и мысли Божии выше мыслей наших. Поэтому, дорогие мои, если Бог обратил внимание на этого человека, думаю, что нам стоит познакомиться с ним поближе, не так ли? И вот кем был Корнилий? Что нам известно о нем? Несмотря на то, что он был из язычников, во втором стихе этой главы сказано, что Корнилий был человек благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Изумительный человек, правда? Добродетельный, благочестивый, боящийся Бога, творящий много милостыни и всегда молящийся Богу. Так сказано о нем в Слове Божьем. Если возможно было бы заслужить спасение добрыми делами, то, кажется, Корнилий наверняка удостоился бы его, не так ли? Многие так и говорят, что он, мол, уже был возрожденным чадом Божьим, рожденным свыше. Но это не так. Если бы он действительно был чадом Божьим, то с какой стати нужно было бы Петру приехать к нему и говорить ему спасительные слова об Иисусе Христе? Однако, если мы внимательно прочтем 10 главу книги Деяний, то мы обнаружим, что несмотря на благочестие сотника и его добрые дела, чего-то ему все-таки не хватало. И не хватало ему самого главного. Он еще не знал Иисуса Христа. А Слово Божие ясно говорит, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вот почему ангел велит Корнилию позвать Петра, ибо, говорит ангел, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вы скажете, тогда напрасны были его молитвы, его вера и его богобоязненность. Вовсе нет. Бог так не думал. Послушайте, что сказано в 3 стихе. Он, то есть Корнилий, видение ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Так что Бог все же обратил внимание на молитвы и добродетель Корнилия. «Да, воистину, как говорит Слово Божие, Отче Господне обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». И Петр, когда прибыл в дом Корнилия, говорит: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». И что сердцевидец Бог тем или иным путем откроет правду свою всякой душе, поступающей по тому свету, который она имеет, в этом не может быть никакого сомнения». И это подтверждает слова Спасителя. Слушайте, что он сказал? «Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». А теперь возвратимся к нашему тексту. Заметьте, как Корнилий использовал тот свет, который был дан ему, и в результате получил еще больше. Корнилий является чудным примером истины, о которой говорит Иоанн в первой главе своего Евангелия, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. В какой степени отразилось на его вере в Бога влияние иудеев, мы не можем сказать. По всей вероятности, они подтолкнули его. Но он не был из тех язычников, которые примкнули к иудейству. И тем не менее, оказалось, что у него была сильная вера в Бога. Это яркий пример души, стремящейся к познанию Бога. Она подобна растению, которое обращает свои лепестки в направлении к свету, к солнцу. Такие души нечетно ищут Бога. Они его обязательно найдут. Бог никогда никому не говорит: «Напрасно ищите меня». Возлюбленный, никто никогда не искал Бога напрасно. А наоборот, он говорит: «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Я буду найден вами, говорит Господь». Отче Господний обозревает таких людей, чтобы поддержать их, и Отче Господний нашли такого человека в римской армии, человека, ищущего его, всегда молящегося Богу. К нему посылает Бог Петра, верного свидетеля своего, что направит его в полноту благословения и познания Иисуса Христа. Такую ищущую душу Бог знает по имени. Бог знает адрес такого человека. Слушайте, Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Так говорит ему посланный Богом ангел. Бог тебя заметил, молитвы твои не напрасны. Я послан к тебе указать, что тебе надобно теперь делать. В этом человеке мы находим очень важное качество. Вы заметили? Искренность. В нем нет никакого притворства, никакого лицемерия. Мы видим это из того, что вместе с Корнилием весь дом его служил Богу. Так что его вера в Бога и примерная жизнь имели доброе влияние на всю его семью и на тех, которые ему служили. Но сказав все это, мы должны отметить, что искренность сама по себе никогда никого не спасла. Она необходима для спасения, но спасти она не может. Искренность не могла заменить веру в Иисуса Христа. Однако она способствовала тому, что Корнилий поверил во Христа, когда он впервые услышал благую весть. Корнилий доказал подлинность своей искренности тем, что когда ему дано было больше света, он с радостью принял его. Может быть, среди моих слушателей есть подобный Корнилий. На вас воссиял божественный свет. Вы верите в Бога, вы стараетесь Ему служить и угождать. Ваши молитвы искренны, постоянны и сердечны. И, может быть, вам кажется, что это все, чего Бог требует от вас. Главное, что я искренен. А не задумались ли вы над тем, что вам еще что-то нужно? Дорогой друг, мы ничуть не хотим тебя обескуражить. Наоборот, слава Богу, что Он расположил твое сердце к тому, чтобы искать Господа. Радуйся этому. Это результат божественного света, Его благодати, воссиявшего в тебе. Пусть никто и ничто тебя не смущает. Прими это как особую благодать от Господа. Этим светом, друг мой, Он осветил сердце твое и теперь желает вести тебя в полный свет, одарить тебя самым чудным даром, даром вечной жизни во Христе Иисусе. Иисус Христос, этот вечный свет, Он твоя жизнь. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, как говорит Слово Божье. Подобно тому, как Корнилий доказал подлинность своей жажды по Боге и верность своего желания угождать Богу тем, что принял свет, данный ему, благую весть, когда она была ему возвещена, так и ты, мой дорогой друг, покажи свою искренность принятием света, посылаемого тебе. Сейчас прими слова примирения, которые мы возвещаем тебе. Должно тебе родиться свыше. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Вы помните, кому Христос сказал эти слова «должно тебе родиться свыше»? Никодиму, иудею с наивысшим религиозным образованием, с высокой моралью, добродетельный, интеллигентный, искренний, благочестивый, искатель истины. Но послушайте, что сказал ему Христос: «Ты должен родиться свыше». И ты, мой дорогой друг, ищешь правду. Ты молишься, но душа твоя еще не нашла покоя. Не унывай. Не унывай, мой друг, радуйся, ибо недалеко ты от Царствия Божия. Свет воссиял над тобою. Теперь сделай то, что сделал Корнилий и весь дом его. Прими Иисуса Христа как своего Спасителя, и ты спасешься и найдешь того, кого жаждала твоя душа. О, пусть сам Господь поможет тебе это сделать сейчас. Но заметьте теперь, что тот же Бог, который приготовил Корнилия, приготовил и вестника, который скажет ему слова жизни. Здесь мы снова видим, что не ангелом велит Бог проповедовать Евангелие, а человеку. Ангел был послан Корнилию, но не ему велено было указать путь спасения. Это кажется странным, правда? Ангелу велено направить Корнилия к человеку, который скажет ему все, что нужно для того, чтобы спастись. Служебным духом, ангелом Божьим, поручено направлять людей к проповедующим Слово Божие. Но на этом их миссия заканчивается. «Итак, пошли людей, — говорит ангел Корнилию, — в Иопию и призови Симона, называемого Петром». Сказав это, ангел дает Корнилию точный адрес, по которому можно найти Петра. Он гостит у некоего Симона, кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вы заметили? Петр скажет спасительные слова, а ангелу не велено этого делать. Но посмотрите теперь, как Господь должен подготовить Петра к этому свиданию с язычником Корнилием, чтобы засвидетельствовать ему о Христе. Сколько раз Христос говорил ученикам о своей программе мировой евангелизации? «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари!» Поразительно то, что прошли не только месяцы, а годы до того, как этот план начал исполняться. И то только частично. Так медленно добрые люди, да, люди, любящие Бога, постигают программу Божью. Не говоря уже о том, чтобы пойти и исполнить ее. Заметьте, что нигде мы не находим, чтобы кто-то из апостолов добровольно пошел с Христовой вестью к язычникам. Только когда один из них, Корнилий, послал за Петром, прося, чтобы Петр пришел к нему, Петр пошел сказать ему о Христе. Они проявили такую страшную медлительность в понимании плана Христова для погибающего мира. Бог должен был пойти за пределы Иерусалима и зажечь сердце римского воина, чтобы заставить Петра пойти с Евангелием к нему, к язычнику. Припомним, как за несколько сот лет до этого другой еврей очутился в этом же городе, в Иопии, в котором теперь находился апостол Петр, гостивший там у Симона кожевника. Этот еврей имел поручение от Бога пойти в далекий языческий город Ниневию и сказать язычникам о Боге и о том, чтобы они покаялись. Да, я имею в виду Иону. И мы знаем, как он, единственный миссионер ветхозаветных времен, сел на корабль в Иопии и отправился в совершенно противоположную сторону. Он поплыл совсем не туда, куда велел ему направиться Бог. Он отказался повиноваться призыву Бога. Он бежал от лица Господня. Правда, о Петре этого нельзя сказать. Находясь в том же городе, он не бежит от Господа, но в то же время он не бежит к язычникам с благой вестью. И для того, чтобы убедить Петра, Господь должен был дать ему особое видение, чтобы подготовить его пойти в дом язычника Корнилия с благой вестью. Петр видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как мы читаем здесь дальше в 11 главе, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвертоногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь!» Этот голос был голосом Господа Иисуса. Петр узнал его, и теперь слушайте, как он отвечает: «Нет, Господи!» Многие перемены произвел Господь в Петре с того знаменательного дня, когда Христос говорил о своих предстоящих страданиях, помните, в Кесарии Филипповой, и о своей смерти. А Петр, упрекая его тогда, помните, сказал: «Да не будет этого с тобою!» Прошло несколько лет, но снова раздается возражение, как бы эхо того же Петра: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Какое наивное оправдание непослушания! Петр возражает, что никогда раньше не делал того, что Господь теперь велит ему делать. Бог велит ему делать что-то новое, а он отказывается, ссылаясь на то, что никогда раньше этого не делал. И послушайте, как нелогично отвечает Петр. «Нет, Господи! Господи, я ничего подобного никогда не делал, и потому не могу делать это сейчас, несмотря на то, что ты мне велишь». В подлиннике отказ Петра звучит еще сильнее. «Ни в коем случае, Господи!» Какое противоречие! Одним вздохом Петр признает его Господом, а другим отказывается повиноваться ему. А мы-то сами не поступаем ли подобным образом? Мы отлично знаем, чего Бог требует от нас. Устами мы признаем Его Господом, но отказываемся исполнить то, что Он велит, говоря «Нет, Господи!» Какое странное несоответствие! Возлюбленный, если Он не Господь над всем, тогда Он вовсе не Господь. А если Он Господь, тогда нам не следует говорить «Не так, Господи!» Мы должны всем сердцем повиноваться Ему. Это был кризисный момент в жизни и служении апостола Петра, и Господь по великой своей благодати повторил это видение трижды, говоря, что Бог очистил того, не почитай нечистым. О, как мы похожи на Петра! Разве не приходилось Господу не только три, а много раз повторять одно и то же, перед тем, как мы, наконец, понимали? О, как долготерпелив наш дивный Господь! По великой милости своей Он повторит и объяснит, только лишь бы найти в нас готовность, охоту и желание исполнить Его волю. Подумайте только, если бы Петр продолжал настаивать на своем «Нет, Господи, ни в коем случае, я так привык, я так делал всю мою жизнь, ты просишь меня делать что-то новое и для меня непонятное, и я отказываюсь». Если бы он так поступил, подумайте, какие потери ожидали его. Но он подчинился своему Господу, и Господь дал ему дивную возможность почет и славу употребить врученные ему ключи от Царства Небесного, которыми он открыл двери язычникам, чтобы и они вошли в Христово Царство». Мой дорогой брат и дорогая сестра, если Господь велит тебе что-то делать, не говори «Нет, Господи, я этого никогда не делал». Скажи «Вот я, Господи, я в Твоем распоряжении». Каждое поручение Божие важно и имеет огромное значение, даже если оно может показаться нам незначительным. Нашим послушанием Он откроет новые двери для Евангелия. О, как мало знал Петр о просторе, широте, и эффективности той двери, которая открывалась перед ним. А если ты еще не спасен, мой дорогой друг, то знай, Господь не случайно направил тебя на эту волну. Он приготовил тебя к принятию Его чудного дара спасения. Он сейчас зовет тебя принять этот дар жизни вечной. Если ты искренне желаешь Его прощения, то Он примет тебя, простит и спасет сейчас. Пусть Господь поможет тебе без промедления сделать этот важный и решительный шаг сейчас.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразумить.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы уже помянули в предыдущих беседах, что книга Исаии разделяется на две главные части – 39 глав в первой и 27 глав во второй. Первые 36 глав являются пророческими по своему содержанию, а с 36 по 39 главы носят более исторический характер, касаются они главным образом личности – и царствование Езекии, царя Иудейского. Езекия был богобоязненный человек, стремившийся ходить путями Божьими, чтя его в своей жизни. Он совершил серьезные ошибки, но сердце его принадлежало Господу и было открыто для слова его. Вторая часть книги, пророческая, она довольно ясно проливает свет на Мессию, Спасителя, и начинается таким ободрительными словами. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Исаии 40 глава, 1 стих. Читающий сразу же чувствует нечто иное новое. Проливается благословение, радующее сердце. Итак, мы приступаем к изучению первой части книги Исаии, главы 1 по 39. Пророк немедленно приступает к пророческим возвещаниям. После указания, что он жил в течение царствования четырех царей иудейских, и можно думать, что пережил царя Езекию. Во время царствования сына его Исаия пророчеств не произносил. В те дни он претерпел мученическую смерть. Также и во время царя Озии голос его был мало слышен. Только по его смерти Исаия имел видение от Господа, посвятил себя Богу снова на служение и получил повеление возвещать пророчество. Глава 6, 5 стих передает так. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рысь его наполняли весь храм». Это видение пророку было трудно перенести. Он воскликнул в ужасе и страхе. «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Конечно, это не указывает на сильное духовное падение пророка. Это говорит о том, что когда человек увидит славу Божию, то он естественно почувствует свою нечистоту и греховность. В наши дни также видение славы Божией бывает редко, но Дух Святой может наполнить нас таким же страхом и благоговением пред Богом. Он также поможет нам почувствовать себя недостойными, чтобы мы получили Его славу и влияние в нашей жизни и труде. Это видение могло посетить Исаию и по причине смерти царя Озии. Этот царь был богобоязненный и праведный во время своей долгой жизни. Но во второй книге Паралипоменон, 26 главе 16 стихе, мы читаем такие слова о нем. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим». Результатом этого преступления была проказа на теле его, которая оставалась на нем до конца его жизни. Чувствуется, что это произвело сильное впечатление на молодого пророка при начале его служения. Когда, наконец, царь умер, пророк был в большом страхе из-за его согрешения. Возможно, что Исаия пришел в замешательство, в уныние и стал боязливым, и потому Господь послал ему видение своей святости и славы. Несомненно, что это была милость Божия к пророку. И в наши дни на Божьих служителей находит страх при трудных обстоятельствах. По благодати своей Господь посылает им ободрение и говорит: «Не бойся, потому что я с тобою». Первая глава с 19 по 20 стих послания к Ефесянам открывает нам, что воскресший, прославленный Сын Божий возвещает нам, как безмерно величество могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Итак, нам делается понятным наше положение. Свежее благословение божественной силы даруется нам Святым Духом. Возвращаемся к началу книги Исаии. Там мы видим хронологические указания в связи с началом его служения. Как мы уже неоднократно сказали, что первая главная часть состоит из 39 глав. Эти главы имеют поразительные, но облегчающие изучение книгу. Первое. Пророчество об Иудее и Израиле с 1 по 12 главу. Второе. Пророчество о языческих народах с 13 по 23 главу. Третье. Божественные суды и возвещенное избавление с 24 по 33 главу. Четвертое. Будущее Израиля и языческих народов с 34 по 35 главу. Пятое. Царствование царя Иезекии. В этой части Исаия много пророчествовал. Это историческая часть, тесно связанная с его пророческим служением, с 36 по 39 главу. Следует помнить, что в кратком обзоре библейской книги невозможно войти в глубину ее содержания, но мы постараемся вникнуть в упомянутые выше подразделения этой первой части. Пророк Исаия пророчествовал главным образом об Иуде или Южном Царстве. Однако его возвещания касались всего народа. После смерти Соломона этот народ разделялся на два царства, но Бог смотрел на него, как на один свой избранный народ. Суд пришел на Северное Царство, часто называемое Ефраим или Израиль. За много лет раньше, до падения Иерусалима и пленения Иуды. Но в пророческих провозглашениях имелся в виду весь народ. Следует помнить еще одно обстоятельство, когда Израиль, Северное Царство, морально и духовно низко пал, отступая от живого Бога, то многие богобоязненные люди переходили на жительство в Южное Царство Иуды. Они хотели служить Богу, который вывел их из плена египетского, не желая поклониться идолам. На это вошло в практику в Северное Царство. Читаем во второй книге Паралипоменон, 11 главе 14 стихе. «Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как оставил их Иеровоам и сыновья его от священства Господня». Когда позже Иезекия объявил празднование Пасхи, послав вестников об этом в обоих царствах, южном и северном, то многие из колен Асира, Манассии и Завилона пришли в Иерусалим на поклонение Богу. Об этом написано во второй книге Паралипоменон, 30 главе, 18 стихе. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова, Манассиена, Иссахарова и Завилонова, не очистились, но они ели Пасху не по уставу. Это указывает и на наше время, что хотя многие уходят от Господа, но есть повсюду люди, которые принимают Слово Господне и служат Ему. Мы можем радостно сказать: «Наш Бог совершает чудеса, Поэтому мы должны уповать на Него в самые трудные времена, а также и во дни мира и тишины. Когда время исполнилось, Господь Иисус Христос пришел на землю, как маленький младенец, а позже Он умер на Голгофском кресте. Это была очень темная страница истории Израиля, но она была озарена светом славного явления Сына Божия. Это пришествие Его не было связано с мишурой земной славой, но при ангельском возвещании «Мир на земле». Возлюбленные, когда князь мира придет царствовать в праведности, мир воистину увидит настоящую славу. Возвещая грядущий суд Божий или Его милость, пророк обычно призывает небеса во свидетели. Слушайте его первые слова. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит» — 1 глава, 2 стих. В нежной форме Исаия продолжает: «Я воспитал и возвысил сыновей, и они возмутились против меня». Бог поступал с Израилем, как поступает отец, кормил их и заботился о них, избавлял от нечестия и поддерживал их, посылал им благословения, делая их народом великим, но они восстали против него. Израиль был воистину блудным сыном. Заметьте слова в книге Исход, 4 главе, 22 стихе. Там находится указание в отношении всего этого народа. «Израиль, сын мой, первородный мой». Обратите внимание также на слова Второзакония 14 главы 1 стиха. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святый у Господа, и тебе избрал Господь, чтобы ты был особенным Его народом». Сегодня мы являемся драгоценным народом в глазах Господних. Мы с радостью называем Его Отцом, потому что мы воистину Его дети, если родились духовно от Святого Духа. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы настроены на волну BBN. Используй то, что Бог дает. Ничтожным дар свой не считай. Все, на что Бог тебя пошлет, сумеешь с верой, так и знай. В этом мире очень много людей, которые в основном для себя ищут славы, власти, роскоши. Но они абсолютно не задумываются над тем, что когда-то им придется предстать пред Богом, чтобы дать Ему отчет. Нам всем поздно или рано придется отчитываться за то, как мы жили. Давайте же выполнять те обязанности, которые на нас возложил Бог, помня о том, что от всякого, кому дано много, много и потребуется. Луки 12:48. Подумайте над этим, а пока оставайтесь с нами.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:6.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Четвертая книга Царств. Глава 11. Гафолия, мать Ахозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Ахозии, взяла Иоаса, сына Ахозии, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских, его и кормилицу его, в постельную комнату. И скрыли его от Гафолии, и он не умерщвлен. И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет, между тем, как Гафолия царствовала над землей. В 7-й год послал Иодай и взял сотников из телохранителей и скороходов и привел их к себе в дом Господен и сделал с ними договор и взял с них клятву в доме Господнем и показал им царского сына. И дал им приказание, сказав: «Вот что вы сделаете. Третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме, третья часть — у ворот Сур, и третья часть — у ворот сзади телохранителей, и содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. И 2 части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя. И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей, и кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщвлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит». И сделали советники все, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю священнику. И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем. И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшения, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали: «Да живет царь!» И услышала Гафолия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господен. И видит, и вот царь стоит на возвышении по обычаю, и князья и трубы подле царя, и весь народ земли веселится и трубят трубами. И разодрала Гафолия одежды свои и закричала: «Заговор, заговор!» И дал приказание Иодай, священник, сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: «Выведите ее за ряды, а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом», так как думал священник, чтобы не умертвили ее в доме Господнем. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому, и умерщвлена там». И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом, чтобы он был народом Господним и между царем и народом. И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его, и изображение его совершенно разбили, и Матфана, жреца Ваала, убили перед жертвенниками. И учредил священник наблюдение над домом Господним. И взял сотников и телохранителей и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господнего, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский. И он воссел на престоле царей. И веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гафолию умертвили мечом в царском доме. 7 лет был Иоас, когда воцарился. Глава 12. В 7-й год Иеуя воцарился Иоас, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. и делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курение на высотах. И сказал Иоас священникам: «Все серебро посвящаемое, которое приносит в дом Господен, серебро от приходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце принести в дом Господен, пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме везде, где найдется повреждение». Но когда 23-го года царя Иоаса священники не исправляли повреждений в храме, то царь Иоас позвал священника Иодая и священников и сказал им: «Почему вы не исправляете повреждений в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждений в храме отдайте его». И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. И взял священник Иодай один ящик, и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господен, и полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господен. И когда видели, что много серебра в ящике, приходили писец царский и первосвященник, и завязывали в мешки, и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем, и отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему, а эти издерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем, и на делателей стен, и на каменотесов, также на покупку деревьев и тесаных камней для починки повреждений в доме Господнем и на все, что расходовалось для поддержания храма. Но не сделано было для дома Господнего серебряных блюд, ножей, чаш для окропления, труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в дом Господен, а производителям работ отдавали его и починили им дом Господен. И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно». Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господен, священникам оно принадлежало. Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский, и пошел войной на Геф и взял его, и вознамерился Азаил идти на Иерусалим, но Иоас, царь иудейский, взял все пожертвованное, что пожертвовали храму Иосафат, и Иорам, и Ахозия, и отцы его цари иудейские, что он сам пожертвовал, и все золото, найденное в сокровищницах дома Господнего и дома царского, и послал Азаилу, царю сирийскому. И он отступил от Иерусалима. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И восстали слуги его, и составили заговор, и убили Иоаса в доме Милла на дороге к Силле. Его убили слуги его, Иозакар, сын Шимеаты, и Иегозавад, сын Шомеры. И он умер, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Амасия, сын его, вместо него. Глава 13. В 23-й год Иоаса, сына Ахозии, царя Иудейского, воцарился Иоахаз, сын Иуя, над Израилем в Самарии. И царствовал 17 лет, и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех и не отставал от них. И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руку Азаила, царя сирийского, и в руку Венадада, сына Азаила, во все дни. И помолился Иоахаз лицу Господнему, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сирийцев, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Однако же не отступали от грехов дома Иеровоама, который ввел Израиля в грех. Ходили в них, и дубрава стояла в Самарии. У Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших, от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочее об Иоахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иоахаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоас, сын его, вместо него. 37-й год Иоаса, царя иудейского, воцарился Иоас, сын Иоахаза, над Израилем в Самарии, и царствовал 16 лет, и делал неугодное в очах Господних. Не отставал от всех грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех, но ходил в них. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, а Иеровоам сел на престоле его. И погребен Иоас в Самарии с царями израильскими. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей: «Возьми луки стрелы». И взял он луки стрелы. И сказал царю израильскому: «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя и сказал: «Отвори окно на восток». И он отворил. И сказал Елисей: «Выстрели». И он выстрелил. И сказал: «Это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сирийцев в Афеке в конец». И сказал Елисей: «Возьми стрелы». И он взял. И сказал царю израильскому: «Бей по земле». И ударил он 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: «Надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сирийцев совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сирийцев». И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисея. И он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Венедад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Венедада, сына Азаила, города, которые он взял войной из руки отца его Иоахаза. 3 раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Если мы христиане, то мы называемся именем того, в ком мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, именем нашего Господа Иисуса Христа. Нашего — это не значит, что это лично моего, но и вашего также, если вы его приняли, как своего Спасителя. Если еще нет, мы предлагаем вам решить этот вопрос сегодня. А для этого оставайтесь на нашей программе, слушайте прекрасные христианские песни и размышления над Словом Божьим. С вами ведущий Сергей Марару.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

0: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше изучение и наше путешествие по страницам книги книг Библии. Сегодня мы вновь возвратимся в 26 главу Евангелия от Матфея и будем читать из нее, начиная с 23 стиха и до конца главы. Здесь говорится о событиях, предшествующих распятию Иисуса Христа. Посмотрим на эти последние события в жизни Иисуса перед тем, как Он умрет за ваши и за мои грехи. Его враги готовили Ему смерть не во время праздника, а в более подходящее время. Но в плане Божьем было, чтобы Он умер на праздник Пасхи, так как Он есть пасхальный агнец, берущий грехи мира на Себя. И Он умер в назначенное для этого время. В Его руках находится течение событий, друзья, а не в человеческих руках, невзирая ни на что. Он царь, хотя и отвергнутый народом, хотя ему и предстоит быть распятому на кресте, но он воскреснет и придет вновь на землю в силе и славе установить здесь свое царство. Но сейчас мы находим его в горнице, совершающем Пасху со своими учениками. И здесь мы из его уст слышим, что один из них предаст его. Мы читаем, начиная стихом 21 по 25. «И когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ, «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При сём и Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». События, друзья, события сгущаются. Ко всей интенсивности событий добавляется еще и предательство Юды. Алчность тленной наживы ослепила сердце и ум этого человека, и Юда с холодной расчетливостью осуществляет свой преступный предательский план. И когда другие ученики спрашивают Господа, «Не я ли предам тебя?», Юда также ставит подобный вопрос и в скором времени оставляет их. Мы прочитаем стихи дальнейшие от 26 по 28, где говорится, «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, это есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Здесь Иисус устанавливает вечерю Господню над остывающим пеплом исчезающего праздника ветхозаветной Пасхи, дорогие слушатели. В 29 стихе мы читаем, «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Как вы видите, ветхозаветная Пасха будет восстановлена в тысячелетнем царстве. Она уже не будет воспоминанием о выходе сынов Израиля из рабства египетского, но будет праздноваться воспоминание выхода наших тел из рабства тления, из рабства этого мира в свободу вечной жизни, из рабства греха в рабство Богу, живому и вечному. Будем читать теперь от стиха 30 до 35, где говорится: «И воспевшие пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Друзья дорогие, Иисус говорит о том, что с учениками, естественно, произойдет что-то очень важное, когда Он оставит их. Но Петр в своей самоуверенности отрицает, что он соблазнится об Иисусе. Он утверждает, что не отречется от Христа никогда, ни при каких условиях. Но Господь знал его лучше. И что Иисус сказал Петру, то и случилось. Никто из нас в духовных вопросах не может возлагать надежды на свои силы, дорогие слушатели. Наша сила должна быть всегда в Господе.

0: Дальше мы читаем стихи от 36 по 39, где говорится следующее. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду помолюсь там“. И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодствуйте со мною“. И отошел немного, пал на лицо свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты“». Здесь Иисус переживает смертельную скорбь. Его угнетала не предстоящая смерть, но мысль сделаться грехом за нас. Он, слушатели, он чистый, святой, без порока, должен будет вкусить все бесчестие греха, оскверниться низостью человеческих злодеяний, платить собой за наши грехи. Для нас, грешников, трудно понять весь ужас Гефсимании, всю тяжесть его моления, всю нечистоту греха, которую Иисус брал в тот момент на себя. Но мы читаем далее, от 40 по 46 стих, где говорится: «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодствовать со мною? Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. Еще отошед в другой раз молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя“. И пришел снова и находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и молился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: „Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня“. Ученики были далеки от всех переживаний своего учителя. Они устали, они спали. Иисус один был в борении. Он не старался уклониться от креста, но перед ним стоял весь ужас реакции его человеческой природы и ее сопротивление против принятия этой чаши и против питья грехов мира, которые будут возложены на него там, на кресте, который стал проклятием, который был и есть проклятием для всех. Учеников же это переживание их учителя мало в тот момент интересовало, и они спали. Дальше мы читаем стихи от 47 до 50 и видим следующее. «И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак и сказал: „Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его“. Тотчас подошел к Иисусу, сказал: „Радуйся, Рави“, и поцеловал его. Иисус же сказал ему: „Друг, для чего ты пришел?“ Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Иуда, друзья, Иуда сделал свое предательское дело. И вот пришел народ в сопровождение религиозного начальства. Иуда впереди всех. Он подходит к своему учителю и целованием предает его в руки врагов, дорогие друзья. Мы читаем далее от 51 до 57 стиха. «И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой и ударил раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: „Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут“. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего Ион представить мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» «В тот час, — сказал Иисус народу, — как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день я с вами сидел, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же было, да сбудется писание пророков». Тогда все ученики, оставивши его, бежали. А взявши Иисуса, отвели его в Каяфе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Слушатели, Иисуса не нужно защищать физической силой. Он отдал себя на поругание ради нас по Писанию. Слушатели, все произошло по Писанию. Это все должно было совершиться. Человек не может отклонить то, что предусмотрено Богом. Дальше мы читаем от 58 до 75 стиха следующее. «Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященника, и вошел внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион, то есть Верховное Судилище, искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И, встав, первосвященник сказал ему, что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему, ты сказал, даже сказываю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется? Они же сказали в ответ, повинен смерти. Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили, прореки нам, Христос, кто ударил тебя? Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала, и ты был с Иисусом Галилеянином? Он же отрекся пред всеми, сказав, «Не знаю, что говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, «Этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И вышед вон, плакал горько. Здесь, дорогие слушатели, здесь еще раз подтверждается факт, что мы не можем полагаться на свои силы, дорогие друзья. Тот же самый Петр после крещения Духом Святым, исполненный высшей божественной силой, уже безбоязненно проповедовал, не боясь врагов, и великие дела совершались через него. Дорогие слушатели, когда человек принимает Господа в свое сердце, когда Господь становится центром его жизни и руководителем, и вождем, и Господом Богом жизни, тогда все становится на свое место. Петр понял это, конечно, немного позже. Но в тот момент, как вы видите, совершились даже те малейшие детали, о которых сам Иисус предсказал Петру. До того, как пропел петух, апостол Петр три раза отрекся. Но тогда он еще не знал живого истинного Бога в своем сердце. Чуть позже он уже познает его лично, как Спасителя, как воскресшего Господа Бога и как грядущего Господа на небесах, и он примет его и будет служить ему до конца своей жизни. Дорогие друзья, сегодня я подхожу к концу. Желаю, конечно, вам самого прекрасного. И если у вас появятся вопросы или же какие-то другие вопросы на тему из Библии, или вообще, если вы хотите нам написать по любым предметам, пожалуйста, пишите на адрес радиостанции или же лично мне. И мы с удовольствием вам поможем в этих вопросах и также с литературой и с Библией, которые так важно иметь для исследования Писания. До свидания, друзья.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Когда мой лучший друг меня не понял вдруг, и рана глубока, и ноша нелегка, и нету никого, чтоб стало мне легко, тогда к Христу спешу и все ему скажу. Он рану исцелит и ношу облегчит, мне нужный даст совет, да лучше друга нет, как мой Господь Иисус. И яд греха укус с ним можно победить, чтоб вечно с Богом жить. Ведь скоро он придет, меня к себе возьмет, с ним буду обитать, не буду горя знать. Там вечный мир, покой и радость льет рекой. Давно стремлюсь туда, в лазурный край Христа.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы прочтем первые 5 стихов 14 главы и познакомимся с новыми подробностями событий, которые будут происходить на небе и на земле в преддверии последних судов Божьих. Эта глава рисует нам как бы новую волну света, которая приходит после мрака, замечает Александр Мень. Весь апокалипсис пронизан этими волнами. У него есть определенный ритм. Нарастает злое, и потом, как прибой, обрушивается, разбивается о камни и отступает. Каждый раз мы видим торжествующее зло, которому дана власть, которое ведет войну со святыми и побеждает их. И потом все это рушится. Среди грозных звуков страшного зверя мы различаем иные звуки, более светлые, радостные. Мы видим гору Сион, и на ней 144 тысячи праведников. Символическое число полноты верных Христу. Вместо сатанинского знака, который начертан на челе у людей, отдавших свое сердце земным силам, у них начертано на челе имя Отца Небесного. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня приступим к разговору о 14 главе этого произведения. В этой главе нам предстают несколько событий, однако главное предназначение этой главы состоит в том, чтобы позволить нам взглянуть на окончание великой скорби. Эта глава является еще одним тематическим отступлением, которое прерывает последовательное изложение хронологических событий данной книги. Вы наверняка уже поняли, что на протяжении всей книги Откровения апостол Иоанн неоднократно использует один и тот же прием. В предыдущих главах мы уже не раз видели, как апостол приводит последовательность из 7 событий или из 7 персонажей. Обычно в каждой последовательности между 6 и 7 элементами мы встречаем небольшое отступление. На первый взгляд может показаться, что это отступление не имеет никакого отношения к самим описываемым событиям. Однако все эти отступления носят пояснительный характер, объясняя происходящее и отвечая на определенные вопросы. Именно такую роль выполняет изучаемая нами глава. Эта глава, что вполне естественно, также связана с серией из 7 персонажей. В 12 и 13 главах книги Откровения нам предстали 7 персонажей, которые один за другим появляются при звуке 7-й трубы периода Великой Скорби. В 12 главе мы увидели жену, облеченную в солнце, которая символизировала народ Израиля. Также мы увидели рожденного этой женщиной младенца, которым является Господь Христос. Кроме того, мы увидели красного дракона с 7 головами, олицетворяющего сатану. А еще мы встретили воюющего с драконом архангела Михаила. И, наконец, в этой главе фигурировал остаток Израиля. 144 тысячи свидетелей, запечатленных Божьей печатью, благодаря чему им удастся пройти через период великой скорби. В 13 главе нашим взором предстали еще 2 персонажа. Одним из этих персонажей является дикий зверь, выходящий из моря. Этот зверь одновременно олицетворял политическую власть, а также личность, обладающая этой властью. Вторым персонажем являлся зверь, выходящий из земли. Этот второй зверь являлся символом великого религиозного лидера, который появится в конце времен. После представления нам этих 7 персонажей следует 14 глава, которая является тематическим отступлением. Совершенно очевидно, что это тематическое отступление было невозможно вставить между 6 и 7 персонажами, то есть между 1 и 2 зверем. Совершенно очевидно, что Иоанну было необходимо рассматривать этих зверей вместе – ибо они подобны сиамским близнецам, связь между которыми разорвать нельзя. Это и является причиной, почему 14 глава следует после появления седьмого персонажа. Даже это изменение в схеме изложения вновь отражает логическую последовательность книги Откровения. Эта книга вовсе не является совокупностью несвязанных видений или разрозненных символов, но строится в соответствии со строгим логическим, хронологическим и математическим порядком. Несколько новых персонажей предстают нашему вниманию в этой главе в дополнение к тем семи персонажам, которых мы уже видели ранее. И все это позволяет нам составить более полное представление о впечатляющих событиях двух предыдущих глав. Как мы уже увидели, все эти главы представляют нам самые мрачные дни и наиболее ужасающие часы в истории этого мира. Это подлинная кульминация адских страданий. Поэтому у каждого думающего читателя должны возникнуть естественные вопросы. Каково придется Божьим людям в течение этого периода? Смогут ли они остаться верны Господу до самого конца, невзирая на все ужасающие обстоятельства, которые их окружают? Ответы на данные вопросы мы с вами найдем в этой главе. Однако, забегая вперед, я скажу, что великий пастырь, который отправился в путь, имея 144 тысячи овец в своем стаде, сам сопровождает их. Обратите внимание, что у него остается именно 144 тысячи овец, а не 143 999. Он не потеряет ни одной из овец. Он искупил их, он запечатлел их своей печатью, и он сохранит их всех, ибо он – великий пастырь своих овец. Эти овцы принадлежат не к тому стаду, которому принадлежим мы с вами сегодня. Однако добрый пастырь проведет их через период великой скорби. Именно эта картина предстает нам, когда мы начинаем изучение 14 главы. Поистине великим утешением является осознание того, что именно за Агнцем, а не за ужасными зверями, окажется последнее слово. И поскольку за ним будет самое последнее слово, Вавилон, великая политическая столица, великая коммерческая столица, великая религиозная столица мира в течение периода великой скорби, неизбежно падет. А последователи зверя подвергнутся суровому суду. Хотя в течение периода скорби многие Божьи люди станут мучениками, они не проиграют, они одержат победу. Позвольте мне вновь присоединиться к словам Жана Кальвина, который сказал: «Лучше оказаться на стороне тех, кто сейчас терпит поражение, однако в конце концов одержит победу, нежели сегодня быть в числе побеждающих, которые в конце концов будут навеки проигравшими». Друзья мои, я очень рад, что я нахожусь на стороне истинных победителей. Христос наградит тех святых, которые претерпят мученичество ради Него. В 19 главе этой книги мы увидим возвращение Агнца на землю. И мы увидим, как наступает рассвет. Тьма и мрак постепенно рассеиваются, а яркое солнце праведности поднимается вместе с ним. Ну а теперь давайте посмотрим первый стих этой главы, где нам предстает этот Агнец со своими святыми. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Как мы уже убедились, изучая предшествующие главы, этот Агнец – это, конечно же, Господь Иисус Христос. Гора Сион – это, несомненно, Иерусалим. И нет никакого смысла пытаться усмотреть здесь какое-то иное место, нежели земной Иерусалим, находящийся на земле Израиля. Первый стих этой главы изображает для нас спокойную и мирную сцену, которая открывает тысячелетнее царство на этой земле. Господь Иисус будет однажды править из Иерусалима. Сам Бог назвал этот город городом великого царя. В 6 стихе 2 псалма он говорит: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Изначально Небесный Отец намеревался возвести Господа Иисуса на престол Давида в Иерусалиме, который, как мы знаем, располагается на горе Сион. На мой взгляд, фигурирующие здесь 144 тысячи святых – это те же самые святые, которые были запечатлены Божьей печатью в 7 главе. Однако я осознаю, что у этой точки зрения есть и определенные изъяны. Тем не менее, если я все-таки прав, эти святые прошли через период великой скорби, подобно тому, как трое еврейских подростков из книги пророка Даниила прошли через раскаленную Вавилонскую печь. Обратите внимание, что вместе с этими святыми на горе Сион стоит и Агнец. Хотя по своей сущности он является Агнцем, он также и пастырь. Помните, что он отправился в путь, имея 144 тысячи в своем стаде. И он прошел до самого конца периода скорби, сохранив все 144 тысячи. Он не потерял ни одной овцы. Друзья мои, в наши дни, когда нападки сатаны сбивают нас с ног, живой и победоносный Христос находится рядом с нами. Поэтому так важно, чтобы мы пришли к еще более глубокому познанию Его личности, дабы день ото дня Он занимал все более и более важное место в нашей жизни. На основании собственного опыта я с убежденностью могу сказать, что Господь Иисус Христос, Его личность, является ответом. Определенно, что Он является ответом на проблемы, с которыми некоторые люди пытаются бороться, используя различные методы и приемы. Они будут уверять вас, что вы должны следовать их методам, и тогда вы якобы сможете решить проблемы в вашей личной жизни, в вашей семье, а также у себя на работе или в своей церкви. Я сомневаюсь, что в какой-то период истории всем этим вопросам уделялось бы больше внимания, чем сейчас. И в то же время сегодня мы видим гораздо меньшее число побед в обыденной жизни верующих. Мы должны узнать его отчетливым и осязаемым образом. Мы должны приблизиться к нему. Кстати сказать, когда в последний раз вы говорили Ему, что любите Его? Он уже сказал, что любит вас, а вы должны сказать Ему в ответ о своей любви. Далее давайте прочтем 2 и 3 стихи. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы, новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Мы видим здесь, как эти 144 тысячи святых присоединяются в тысячелетнем царстве к небесному хору. Друзья мои, вам когда-нибудь доводилось слышать хор, состоявший из 144 тысяч голосов? До этого времени между небесами и землей не могло быть гармонии. Однако здесь правление сатаны завершается, а на земле и небесах наконец-то начинают звучать единые ноты. Эти 144 тысячи получают новую песнь и присоединяются к небесному созвучию. Они были скуплены от земли, что означает, что цена за них была оплачена, дабы они могли вступить в тысячелетнее царство на земле. Они не будут взяты на небеса. Помните, что здесь, перед нашим взором, предстает изображение земного тысячелетнего царства. И этим святым предстоит жить на этой земле, тогда как неспасенные люди будут лишены такого права. Интересно, что кроме этих 144 тысяч искупленных от земли, научиться этой небесной песне не мог никто. А все дело в том, что кроме искупленных никто не может воспевать хвалу Богу. И мне бы хотелось, чтобы данную истину признали и приняли те, кто занимается музыкальным служением в наших церквях. Я прекрасно понимаю их стремление вовлечь в их музыкальное служение как можно больше людей. Однако, когда они создают хоровые группы из числа неспасенных, им, по крайней мере, не следует просить неверующих людей петь песни искупления. Не просите неверующих произносить слова этого замечательного гимна: «О благодать, спасен тобой я из пучины бед! Был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет». Если неспасенный человек будет вынужден петь этот гимн, вы сделаете его лжецом. Пусть подобные песни звучат из уст искупленных. Псалмопевец писал в начале 106-го псалма: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага. Друзья мои, никто, кроме искупленных, не может сказать, что Господь Бог благ. Именно по этой причине нам необходимо говорить об этом людям. Ибо как иначе они смогут узнать о том, как благ наш Бог? В этой сцене тысячелетнего царства мы видим, как Божьи святые поют славу Богу. Здесь мы видим, как между небесами и землей возникает чудесная гармония. И какой контраст представляет собой эта сцена по сравнению с 13 главой, где земля под властью зверя находится в состоянии противления небесам. Но здесь, под властью Агнца, все пребывает в гармонии, в состоянии покоя. Далее нам рассказывается об этих 144 тысячах, и мы прочтем 4 и 5 стихи. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим». Что означают слова о том, что эти люди не осквернились с женами и являются девственниками? Буду с вами откровенен. В свое время эти строки сильно озадачивали меня. На самом деле, за этими словами может скрываться как буквальный, так и духовный смысл. И лично я думаю, что здесь имеет место и то, и другое. Великая скорбь – это период ни с чем не сравнимых страданий. И этим 144 тысячам святых придется пройти через этот период. Я думаю, что вы согласитесь, что экстремальные условия требуют особого отношения и особой готовности. Наверняка это и является причиной, почему эти люди предпочли безбрачие. Во время Второй мировой войны множество молодых людей были вынуждены отправиться на войну. Многие из них уже были женаты, многим предстояло стать отцами, но они так и не увидели своих детей. Это было тяжелое военное время, и немало молодых женщин открыто говорили, что сожалеют, что оказались замужем в такие суровые времена. Так вот, период скорби будет настолько пугающим временем, что наиболее мудрые и предусмотрительные предпочтут не жениться и не выходить замуж. Вы можете вспомнить, что пророк Иеремия также жил в весьма суровый период, во времена Вавилонского пленения. Именно из-за того, что это было очень мрачное время, Бог запретил пророку жениться. Давайте прочтем первые 4 стиха 16 главы книги пророка Иеремии. «И было ко мне слово Господне: не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным». Наш Господь Иисус тоже говорил о несчастных матерях, которым доведется заботиться о своих маленьких детях в период великой скорби. Мы читаем это в 19 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Мы живем во времена, когда брак является чем-то важным и значимым. Более того, в Священном Писании мы читаем обращенные к Ною слова Бога о том, что задача людей – это плодиться, размножаться и наполнять землю. Однако, едва ли можно поверить, что это Божье повеление применимо в отношении мира, стоящего перед лицом проблемы перенаселенности. Едва ли все это относится к тому времени, когда верующие будут воочию видеть приближение конца времен. Вот почему эти люди выбрали безбрачие. Также мы знаем, что в течение периода великой скорби в мире будет наблюдаться особенно мощный всплеск безнравственности и падение моральных устоев. Но эти 144 тысячи Божьих святых сумеют сохранить себя от влияния грехов великой скорби. Если взглянуть на прелюбодеяние в духовном смысле, то в Ветхом Завете идолопоклонство открыто называется духовным блудом. Классическим примером этого является 16 глава книги пророка Иезекииля, где мы читаем, как Бог произносит суровые слова обвинения в отношении идолопоклонства всего Израиля. Это идолопоклонство он называет словом «блудодеяние». Однако 144 тысячи святых периода скорби сумеют избежать поклонения зверю и его образу в эти тяжелые времена скорби. По этой причине слова о том, что эти святые не осквернились с женами и являются девственниками, по всей видимости, относятся к их целомудрию как в духовном, так и в буквальном смысле. И это, надо заметить, выглядит весьма логично. Но самое главное, что сообщается нам об этих святых, это что в устах их нет лукавства, и они непорочны пред престолом Божьим. Может быть, они непорочны, потому что они были очищены великой скорбью. Ничего подобного. Они непорочны, потому что их одеянием является праведность Христа. Друзья мои, именно таким образом я попаду на небеса. Мне предстоит попасть на небеса не потому, что я считаю себя достойным и хорошим, но потому, что я знаю, что я недостоин этого. Но не смотрите на меня свысока, потому что и вы также недостойны этого. Мы с вами являемся грешниками, спасенными благодатью Бога. И нам с вами нужно постоянно помнить об этом. На этом передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса взять на себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом». 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови,

это условие, и только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите, завтра может быть поздно.

Круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

Друзья, те, кто до сих пор не верит в Христа, как в своего Спасителя, воззовите к Иисусу Христу, доверьтесь Ему, как своему Спасителю, умершему за вас, и попросите у Него прощения грехов. А в Библии сказано так: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими», то есть детьми Божьими. Хотите иметь эту власть? Менее чем за 5 минут вы сможете обратиться к Господу в молитве, и Он простит вам все ваши грехи. В эфире BBN.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Боль, как она есть. Несмотря на все достижения современной медицины, преодоление боли остается серьезной проблемой. За тысячу лет человечество перепробовало всевозможные болеутоляющие средства. Сегодня существуют действенные лекарства против боли, но наше отношение к ней за века и тысячелетия осталось практически неизменным. Однако одно недавнее открытие, возможно, позволит нам поставить перед болью надежную преграду. Допустим, вы случайно порезали палец листом бумаги. Казалось бы, ерунда, а болит сильно. Ученые-медики выяснили, что в поврежденной ткани образуется особое химическое вещество – брадикинин. Это мощнейший катализатор боли. Но смысл его вовсе не в том, чтобы тебе было больно из-за пустячного пореза. Брадикинин запускает сложную цепь химических реакций, необходимых для заживления. А уж в ходе этого процесса связывается с нервными клетками и вынуждает их посылать мозг сигналы о боли. Недавно ученые начали разработку средств, блокирующих действие брадикинина. Эти химические вещества должны присоединиться к нервным клеткам вместо брадикидина и, следовательно, препятствовать отправке сигнала в мозг. Таким образом, боль блокируется изначально. Боль вошла в этот мир из-за греха. Она не только сообщает нам о неполадках в организме, но и напоминает о последствиях нашей греховности. Возблагодарим же Бога, пославшего Своего Сына Иисуса Христа на землю, чтобы Он смертью на кресте искупил наши грехи и даровал нам прощение.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире радио ББН, библейское вещание на русском языке для всей семьи. Псалмопевец Давид говорит в 89-м псалме 12 стихом: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Мудрость этого мира говорит: «Зачем тебе идти к Господу? Проживешь и так, ты достаточно разумен». Мудрость же свыше говорит нам: «Только Господь – источник мудрости». Не упустите вечной жизни, не обманитесь, рассчитывая, что впереди у вас еще много времени на подготовку к вечности. Теперь день спасения, ныне день благодати. Придите к Христу и с сегодняшнего дня начните жить вечно для Господа.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russian@bbnmedia.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:6.

0: Слово благодати представляет проповедь «Трагедия необузданных желаний». Проповедует пастырь Алексей Коломийцев.
1: Мы возвращаемся к 17 главе Евангелия от Матфея. Мы продолжаем исследовать замечательный текст, составленный нам Богом для того, чтобы мы могли правильно жить. Я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть на общую панораму. Попробуем почитать текст, попробуем посмотреть его смысл, как автор закладывает его туда. В жизни Иисуса Христа было гораздо больше событий, чем те, которые описаны здесь. Вы сами представляете, 3,5 года интенсивной жизни, жизни, наполненной знанием Божьим, чудесами Божьими, проявлением силы Божьей, жизни, которая просто отображает жизнь самого великого человека, Бога-человека, который жил на земле. О нем можно было писать тома, многие тома, описывать его движение души, описывать его взаимоотношения, каким образом он относился к нуждам людей, к проблемам и так далее. Но Бог избирает, сознательно избирает особые факты и вкладывает их или побуждает сознание библейских авторов для того, чтобы они писали нам именно об этих вопросах. Он представляет определенную тему для того, чтобы выполнять задачу, формировать наш разум, формировать нашу с вами жизнь. Мы должны очень внимательно слушать идею, которую представляет нам библейский автор, для того, чтобы услышать Бога, говорящего к нам. Давайте посмотрим на несколько последних глав Евангелия от Матфея, в которых Матфей рисует картину. Прежде всего, он показывает, как Христос был отвержен людьми. Он приводит группу за группой, он перечисляет разных людей, он объясняет причины, почему те или иные люди не хотят иметь ничего общего с Иисусом Христом. И среди этих людей разные: фарисеи, саддукеи, мы читали, Ирод со своей группой, те правители, которые были тогда, отвергают Иисуса Христа, не принимают его мессианство, не хотят его слышать. Помните, жители родного его города, Назарета, Капернаум отверг Иисуса Христа. Бог побуждает Матфея, и он приводит все эти характеристики. И вот на фоне всего этого предстают ученики, от лица которых апостол Петр представляет и говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И вот с этой точки Иисус Христос начинает говорить ученикам о чем-то трудно для них понимаемом. Он начинает говорить о своем конце. Мы сегодня находимся по эту сторону Голгофы. Для нас сегодня Голгофский крест – это символ, связанный с самой великой жертвой, связанный с искуплением человека. По ту сторону креста, крест и Голгофа, и жертва, и позорная смерть от рук римлян была чем-то совершенно другим. Они имели огромную проблему, чтобы воспринять это. И мы видим, как сталкиваются две позиции. Мы видим, как позиция Иисуса Христа, когда Он говорит им, Он начинает им открывать, и Он начинает им говорить: смотрите, мне должно идти в Иерусалим. Я буду предан в руки язычников. И они распнут меня, они пригвоздят меня к этому позорному кресту, самым позорным методом убьют меня. Я потом в третий день воскрес. После этого апостол Петр возражает, и он говорит: да не будет этого с тобой, Господи. Мы видим, как к ней укладывается сложившаяся система в голове Петра с тем, что делает Иисус Христос, с тем, что делает Бог. Мы видим, как те, кто пошел за Христом, огромное количество не пошли за Христом, эти стали верующими. Они пожертвовали многим. Даже Петр однажды говорит: вот мы оставили все и пошли за тобой, и что нам будет за это? Они реально пожертвовали многим. И несмотря на это, пожертвовав многим, они продолжают двигаться с Иисусом Христом, но совершенно в другую сторону. Иисус Христос идет на Голгофу, они идут для того, чтобы царствовать. Они ожидают, когда они будут царствовать, они делят уже места там. После этого Иисус Христос преподает урок. Он говорит им первое: вам нужно понять, что если вы хотите идти за мной, христианство начинается, первое, с отвержения себя, отвергни себя. Второе, возьми крест свой, настройся на то, что ты будешь на протяжении всей своей жизни умерщвлять свою плоть. Возьми крест свой, это возьми орудие казни. Приготовься к этому длительному процессу. И следуй за мной, подражай мне, отображай мой характер. И после этого представления Иисус в 25 стихе, Он объясняет вот этот главный принцип веры. Он говорит, если кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее. Если кто хочет получать удовольствие человеческое, как он это себе представляет, он сам их разрушит своими собственными руками. А кто возьмет и сам самостоятельно откажется от них, кто разрушит или уничтожит их, вот этот человек по-настоящему будет жить, написано. После этого Иисус Христос уводит троих из учеников, ведет их на гору и показывает им реальность своей славы. Он показывает маленькую частицу, то, что возможно было показать на земле. Реальность славы небес нам трудно охватить нашим сознанием. И поэтому Бог предусмотрел такой метод для того, чтобы помочь ученикам видеть реальность неба. Он показал им то, что можно увидеть. Он даже не всем показал, не все способны были увидеть. Он показал только троим, самым близким ученикам, самым ревностным, может быть, ученикам. Он взял их отдельно на гору, и он специальное событие запланировал. Это уникальнейшее событие в истории человечества вообще. Когда Иисус Христос, воплощенный Бога человек, Он явил свою славу. Когда Он ограничил действие плоти, в которой Он находился, и позволил славе Своей просиять так, что ученики пали ниц. Эта слава их восхитила, эта слава была настолько приятной, что Петр говорит, Господи, давай построим здесь три кущи, давай останемся здесь и будем здесь, это настолько приятно, это маленькое проявление неба. Вот тогда, когда ученики вместе с Иисусом Христом спускались с горы, произошло еще одно очень важное событие, о котором евангелист Матфей посчитал нужным отметить. Дело в том, что это событие является продолжением того же самого урока, который Христос, Бог, через Матфея преподает здесь нам с вами. Мы сегодня будем говорить о трагедии необузданных желаний, о трагедии желаний человеческих, которые неконтролируемы. Иисус Христос, Он берет вопрос, который Ему задали ученики, и Он использует этот вопрос для того, чтобы проиллюстрировать, как вот те люди, которые их окружают, которые там внизу, которые реагируют каким-то образом на Него, как эти люди обкрадывают себя и ставят себя в положение глубокого несчастья по одной простой причине. По причине того, что все то, о чем они говорили, осталось неизвестным для них. Когда Иисус Христос сходил с учениками с этой горы, для учеников стало ясно, это действительно что-то совершенно необычное. Христос предупреждает их и говорит, вот то, что вы видели, я знаю, это настолько вас впечатлило, что вы сейчас будете идти, бежать и кричать всем, рассказывать. Подождите. Не говорите об этом до того времени, пока совершится воскресение. И вот здесь, когда Он упомянул воскресение, у учеников возникает вопрос. Вопрос, который должен был возникнуть у любого правоверного иудея, тех людей, которые знали закон. Дело в том, что в иудаизме было ясно распространено учение, что будет воскресение мертвых. Саддукеи с этим были не согласны. Это такая либеральная ветвь в иудаизме. Они не согласны были. Они были материалистами. Они не признавали того, что будет воскресение мертвых. Фарисеи и другие люди, или многие люди, находящиеся под влиянием их, они верили в то, что воскресение будет. Когда Христос говорит о своем воскресении, ученики автоматически думают о общем воскресении, в которое верят все иудеи. Вы знаете почему? Потому что у иудеев было ясное учение, что воскресение праведников произойдет после того, когда Илия, пророк, явится. Непосредственно перед воскресением мертвых должно быть пришествие пророка Илии. Откуда они это взяли? Почитайте, пожалуйста, книга Малахии. Пророк Малахии, 4 глава, 5-6 стихи. Это самые последние стихи Ветхого Завета. Последние два стиха Ветхого Завета, 5-6 стихи. Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Евреи знали о том, что перед великими событиями должно что-то произойти, должен быть Илия. И когда они увидели славу Иисуса Христа, когда они поняли, что воскресение – это не просто мечта, это реальность, которую они только что пощупали. Это было настолько впечатляюще, что апостол Петр во втором послании, первой главе, 15-16 стихи, он говорит, что мы не басням последовали, мы очевидцами были его величия. Мы были на Святой Горе, мы видели, что произошло там, на Горе Преображения. Для них это стало настолько очевидно, что они сразу же задают вопрос. Да, мы понимаем, что это реально, но где Илия? Для них это было очень ясно, недвусмысленно. Илия должен был прийти до того. Вот тогда Иисус Христос объясняет. То, что Он ответил, было очень неожиданно для учеников. Иисус Христос сказал, Илия уже был, но его не узнали. И Он говорит о причине, почему Илию не узнали. Почему все те люди, которые, казалось бы, ожидали, они ожидали пришествия Мессии и не узнали его. Они ожидают воскресения мертвых и ожидают пришествия Илии, который должен быть пророк до того, как это произойдет. И они не узнали его. Послушайте, что он отвечает. Евангелие от Матфея, 17 глава, с 9 по 13 стихи. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о сём видении, наколи Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его. А поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что говорил им об Иоанне Крестителе. Иисус Христос снова возвращается к сверхважному вопросу, к вопросу восприятия истины. И Он говорит здесь о восприятии истины с точки зрения той проблемы, с которой столкнулись ученики недавно. И это же самая проблема, которая продемонстрирована в отношении фарисеев, книжников, многих-многих иудеев, которые так и не узнали пришествие Илии, которые так и не прореагировали. Как я уже сказал, Иисус Христос использует эту ситуацию для того, чтобы преподать ученикам урок. Урок конкретный, урок, который должен был поставить точку во всем том, что было преподано до того. Он ясно указывает, что суть проблемы заключается не в том, что Бог говорил скрыто. Он ясно говорит, что приход Иоанна Крестителя был настолько громогласным, он был настолько сверхважным событием, он был настолько экстраординарным событием, что не заметить его, это было все равно, что не заметить Илию, чем был известен Илия. Илия известен в Ветхом Завете тем, что он совершал чудеса, которые привлекали внимание всех. Помолился, и помните, что 3 года дождя нет. Хочешь, не хочешь, а заметишь. Помолился, и дождь пошел. А история с молитвой на горе Кармил, когда собрались пророки Ваалы, которые били себя в грудь и резали, и кололи, и просили о том, чтобы их боги свели огонь на эту жертву. И потом после всего этого, когда залили все эти жертвы водой по слову Илии, и потом Илия только провозглашает свою молитву, как Бог низводит огонь с неба, и эта жертва воспламеняется. И народ израильский знал хорошо это. И вот теперь Иисус Христос говорит, событие, которое произошло непосредственно перед моим приходом, оно было настолько же привлекающим внимание, настолько же сверхважным, как и приход Илии, но его не заметили. Но говорю вам, что Илия уже пришел, Иисус Христос говорит, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Вот об этом ключевом слове я хотел бы сегодня с вами поговорить. поговорить о наших с вами желаниях, о ваших желаниях, о том, как эти желания практически влияют на наше восприятие Бога. Я хотел бы попросить вас, дорогие друзья, чтобы вы могли сегодня настроить свой дух на то, чтобы не просто получать информацию, а на то, чтобы действительно проверить себя, проверить свое христианство, проверить суть нашего отношения к Богу. И посмотреть, каким образом наши желания помогают или препятствуют этому. Что такое человеческое желание? Очень интересное явление, когда мы говорим о человеческом желании. Это что-то, что неотъемлемо связано с личностью. Люди, у которых нет желания, это мертвые люди. Желание отличает собой жизнь. Если есть желание, значит, человек жив. Бог сотворил человека с тем, чтобы он имел желание. Все желания можно свести, в принципе, к двум элементам. Это минимизировать боль и получить максимальное удовольствие. И они могут выражаться в самых разных формах, в самых разных практических выражениях, которые разные люди применяют. Но когда Иисус Христос говорит об этом, Он не осуждает сам факт наличия желания, потому что человек сотворен имеющим желание. Иисус Христос говорит здесь немножечко о другой сфере. Иисус Христос говорит здесь о неправильных желаниях. Он говорит о том, что человек может иметь желания, которые я назвал их необузданные желания, дикие, неукрощенные желания. Желание, которое приносит ему вред. Как мы уже говорили, что желания, они составляют достаточно такую конкретную часть нашей личности, что неудовлетворенные желания можно назвать самой большой мукой. Я слышал даже такую интерпретацию. Люди говорят, что ад – это место неудовлетворенных желаний. Якобы люди имели видение, конечно, это все сказки. Но сказка интересная. Интересная, вот какой аспект мне понравился. Один человек говорит, что видел там алкашей, которые выпили и не могут похмелиться. Вот неудовлетворенное желание на всю вечность. Ну, люди по-разному представляют неудовлетворенное желание. Они говорят о том, что это плохо. Вы знаете, что ваша боль, которая присутствует в вашей жизни, всегда связана с неудовлетворенным желанием. Абсолютно всегда. От боли можно легко избавиться. Измените ожидаемое желание, и вы увидите, что вы гораздо меньше будет болеть. Гораздо меньше вы будете переживать давление, какие-то скорби, какое-то притеснение. Желание – это настолько важный фактор, что люди, которые впадают в депрессию, почему они впадают в депрессию? Потому что их желания систематически не удовлетворяются, и они перестают желать. Что такое депрессия? Депрессия – это пассивное состояние, когда человек не хочет желать. Когда человек желает одного, как бы забыться, как бы отключиться от всего этого. Когда мы говорим о желаниях, это достаточно такой серьезный инструмент. Когда Иисус Христос перед историей вот этой с преображением, когда Он обращался к ученикам, Он говорил им о удовлетворении, которое они получают. Но это удовлетворение очень тесно связано с желанием. Что удовлетворяется? Желание удовлетворяется. Откуда берется желание? Это такой сводный элемент, вернее, сводное явление, которое является результатом того, что мы знаем, и результатом того, что мы чувствуем. Наши знания, наши чувства, наша предрасположенность какая-то внутренняя, она формирует это явление, которое называется желанием. И нам очень важно сегодня разобраться, что делать с желанием. От желаний зависит наша с вами жизнь, ваша жизнь зависит. И мы сегодня посмотрим не только качество вашей жизни здесь сегодня, но и решения, которые вы принимаете. Эти решения, которые будут формировать вашу жизнь в будущем. Эти решения, от которых будет зависеть вечность. Все кроется в желаниях. Очень важный фактор. Когда Иисус Христос говорил ученикам о неправильных попытках найти удовлетворение, точнее, у них были неправильные желания, которые они удовлетворяли в неправильных местах, неправильным образом. Он говорил им о нескольких факторах, связанных с ним. Я приведу две цитаты из пророков. Из пророка Исаии сначала, где он говорит, что попытка удовлетворения неправильных желаний дорого стоит. Первое, это дорого стоит. Исаия 55 глава, 2 стих. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» В человеке сформировалось неправильное желание. Попытка удовлетворить это желание всегда будет стоить ему реальных материальных ценностей, реальных сил, реального времени, реального вложения талантов, способностей. И поэтому Бог обращается и говорит, что если вы имеете неправильные желания, то они вам дорого обойдутся, но вас не насытят. И поэтому Он задает вопрос: вы разумные люди? Ну подумайте, пожалуйста, зачем вы платите за то, что не дает вам пользы? За то, что не насыщает? Очень важный принцип, который мы должны применить к себе, к своей жизни. Кроме того, он говорит, что это не только дорого стоит, это не даст удовлетворения. Когда вы будете иметь неправильные желания, сколько бы вы их ни пытались удовлетворить, вы их никогда не удовлетворите. Вторая глава книги Иеремии, 12 стих. «Подивитесь всему небеса, содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Итак, это эти две проблемы, о которых мы уже говорили. И сегодня мы подходим к третьей проблеме, которую представляет нам здесь Иисус Христос. Суть ее в следующем. Неправильное человеческое желание всегда приводит к трагическим последствиям. Они не только дорого стоят. Иногда люди говорят: ну и что, что дорого стоит? Ну это мои деньги, я куда хочу, туда их вкладываю. Это правильно. Это ваши деньги, вы куда хотите, туда их вкладываете. Но есть вторая проблема, что сколько вы не вкладываете, вы не получите удовлетворения. Об этом мы говорили в прошлый раз. Но есть еще более сложная, третья проблема. Вкладывая свои силы, средства, свои таланты и способности и время в то, что не насыщает, вы придете к трагическим последствиям. Это то, на что обращает наше с вами внимание здесь Господь наш Иисус Христос. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, но поступили с ним, как хотели. Поступили с ним в соответствии с их сложившимися желаниями. Это трагично. Дело в том, что эти люди на протяжении длительного времени формировали в себе определенные желания. И когда пришел вот этот момент истины, когда пришло время, когда нужно было действовать, они не могли поступить по-другому. Они не могли поступить, как только поступить в соответствии со своими абсолютно неправильными желаниями. И эти желания привели их к трагическим последствиям. Последствиям не только в отвержении Иоанна Крестителя. Последствиям в том, что они стали преследователями Сына Божьего, Мессии, которого они ждали. Давайте посмотрим на несколько элементов, которые связаны с этим явлением. Первое – это пренебрежение Божьим Словом. К чему приводят неправильные желания? К пренебрежению Божьим Словом. Что это такое? Илия – громогласный пророк. Илия – пророк, который, как появился, сразу все увидели, а эти не видят. Пришел Иоанн Креститель в такой силе, с таким действием, что весь народ стекался туда. Они не видят. Они не способны видеть. Причина? Их желания неправильные. Это проблема людей с неукрощенными или неискупленными желаниями их плоти. Желаниями, которые царствуют. Желания, которые они утверждают себя постоянно. «Я имею право». Для них фраза «Я имею право» – это заветная фраза. Это самое дорогое, что введено в рамочку и висит в самом почетном углу в их доме. Я имею на это право. Я хочу. Священные слова для этих людей. Эти слова формируют их жизнь. Эти слова формируют, каким образом они принимают решения. Из этих слов складывается кирпичик за кирпичиком все их естество, их мировоззрение. Я хочу, это царь. Мы живем сегодня в обществе, во время, когда слово «я хочу» превознесено на такую высоту, что большинство христиан, они считают: а как по-другому? Но ведь он хочет. Но ведь я хочу. Многие говорят о том, что это проблема современности. Когда мы посмотрим на ту проблему, с которой сталкивались фарисеи, сталкивались книжники или сталкивались ученики в данной ситуации, это старая проблема. Это проблема, которая была еще тогда, и проблема, которая сформировала этих людей. 1 Коринфянам 2 глава 14 стих апостол Павел говорит: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что об этом нужно судить духовно». Что это такое? Он говорит, человек, который доминирован плотскими желаниями, он не может услышать слово. Как бы ярко оно ни проповедовалось, как бы сильно оно ни звучало, этот человек заблокирован своими плотскими желаниями. У этого человека есть самое большое препятствие. Его сложившаяся система плотских желаний. И когда он сталкивается с вестью благой, когда он сталкивается с Ильей пророком, даже бы если бы архангел Гавриил сегодня являлся каждому человеку здесь на земле, тот же самый эффект бы срабатывал. Человек не может принимать этого. У него срабатывает блокировка. Блокировка, которая делает его абсолютно безразличным и пассивным к тому, что Бог говорит. Вы знаете, что фраза «я знаю», которую часто можно услышать от детей, когда, и не только от детей, а от взрослых, когда пытаешься подсказать что-то человеку, сразу автоматически возникает «я знаю». Знаете, откуда эта фраза? Эта фраза, она берет свое начало вот там, в Эдемском саду, когда человек сделал претензию, когда он сделал попытку заявить Богу, заявить окружающей вселенной, что у него есть достаточно знания, у него есть достаточно аналитических способностей, достаточная база данных, чтобы принимать точные, правильные решения. Вот отсюда берет свой корень вот эта проблема. Проблема пренебрежения Божьим Словом. Когда первые люди посмотрели на этот плод, они получили информацию от своего взгляда. Эту информацию они приняли в мозг, и они посмотрели на себя, как на тех, кто способен без Божьего Слова просуществовать правильно. В этом трагедия человечества сегодня. Пренебрежение Божьим Словом. Откуда? От того, что плотские желания стали доминировать

0: написано, вся Иудея приходила. Это было массовое явление. Не было человека в Иудее, в Галилее, в тех местах, где жил народ израильский. Не было человека, который не слышал бы об этом явлении. Это было сверхнеобычное явление. Кроме того, у него была необычная проповедь. Он проповедовал не просто, чтобы улучшить народ. Он говорил о том, чтобы нужно распахать почву. Он говорит, нужно уравнять, нужно приготовить путь кому? Господу. Так ведь это ж как раз то, что ожидалось от Илии, который должен был проповедовать перед воскресением мертвых, которого ожидали иудеи. Но они не услышали. Не услышали, хотя они сами были там, хотя они сами пришли к реке, хотя они хотели креститься, хотя они сами услышали от Иоанна Крестителя конкретное слово, касавшееся их. Но вот здесь они столкнулись с проблемой, когда их желания столкнулись с абсолютно отличавшейся от них волей Божией. Иоанн Креститель во многом был подобен пророку Илии. Нужно отметить, что он не был Илией. Здесь речь не идет о реинкарнации. Некоторые думают и пытаются оправдать идею реинкарнации, то, что вот Иоанн Креститель пришел, это был воплотившийся Илия. В самом деле он конкретно говорил, что он не Илия. В Евангелии Иоанна, 1 глава, 19 стих. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил, не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же ты, Илия? У них возник вопрос. Они видели, похож. Ведь они же смогли рассчитать, где должен родиться Мессия. У них было достаточно данных. Когда пришли волхвы с востока, пришли они к Ироду, Ирод взял священников, книжников, они почитали и сказали, вот там должен родиться. Они могли абсолютно точно определить, какая задача должна была быть у этого глашатая или предвестника Мессии. И спросили его, что же ты, Илия? Он сказал, нет. Пророк, он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нам? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. То, что говорит здесь Иоанн, он ясно показывает, что хотя он не является Илией, он выполняет ту же самую задачу, которую должен выполнить обещанный пророк, обещанный Илия. Бог, объясняя сущность того, кем будет Иоанн, сказал Захарии, его отцу, в тот момент, когда было сообщено о его рождении, Евангелие от Луки, 1 глава, 17 стих, «Предыдет пред ним в духе и силе Илии». То есть очень ясно сказано было Богом и Захарии задачи, чтобы возвратить сердца отцов к детям и непокоривым образ мыслей праведникам, дабы представить Господу народ приготовленный. Итак, это то, что касается Илии и отношений фарисеев к Илии. Проблема заключалась не в том, что Иоанн был такой слишком загадочной личностью. Их проблема заключалась в том, что у них не было духа учения. Они приходили слушать Илию, но приходили как эксперты. Они приходили как знатоки. Они приходили как те, кто должен оценить. Они приходили как те, кто действительно чувствовал в себе власть и силу. Поэтому они не смогли понять Иоанна Крестителя.
1: Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на русском языке 24 часа в сутки для вашей семьи. Второе Паралипоменон 16:9. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Бог являет свою силу тем, кто пребывает в послушании Ему. А если пребываем верными Богу в тяжелых для нас обстоятельствах, то даем Ему возможность явить нам свою силу. Давайте помнить об этом.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4:9.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божие. Здравствуй. Напомню, в прошлый раз мы узнали, что Бог поставил Саула царем Израиля. Он был воинственным царем, потому что в то время на Израиль нападали вражеские народы. Саул умело справлялся со своими обязанностями. Бог показывает свое всемогущество через Иоаннафана и его оруженосца, которые в одиночку одолели отряд врагов. Саул ослушался Бога. Библия, первая книга Царств, главы 13 и 15. Так очень скоро Саул стал единовластным правителем Израиля. Все израильтяне слушались его, а сам Саул слушался только Самуила. Таково было служение Самуила – передавать Саулу повеление Господа и напоминать ему о законе Божьем. Но все чаще и чаще Саул стремился поступать не так, как говорил Самуил, и не так, как повелевал данный Богом закон, а по собственному усмотрению. Когда однажды на Израиль снова напали филистимляне, Саул собрал войско и приготовился выступить навстречу. Но Самуил сказал ему: «Подожди, не начинай сражение, покуда я через 7 дней не вернусь к тебе». Саул послушался и стал ждать. Но вот наступил 7-й день, а Самуил все не возвращался. Саул был очень недоволен. Ему не терпелось напасть на врага. Наконец, отчаявшись дождаться Самуила, Саул сам начал совершать положенное перед битвой богослужение. И тут, уже к концу дня, в стан израильтян возвратился Самуил. Увидев, что Саул без него собирался начать сражение, Самуил очень огорчился. Ведь Саул не просто обманул его доверие, а ослушался самого Бога. Позже Саул еще раз ослушался воли Господа, и вновь Самуил узнал об этом. И хотя Саул всячески каялся в своем ослушании и обещал исправиться, Самуил понял, что царь уже бесповоротно уклонился от пути, указанного Богом. Самуил знал, как это важно, чтобы царь Израиля был во всем послушен Богу. Бог – вот кто истинный царь Израиля. Земной царь может править только от имени Господа. Царь Израиля не может давать волю своим прихотям, как это делают цари прочих народов. Он должен во всем служить примером своим подданным. Настало время, и Самуил сказал Саулу: «Неужели ты думаешь, что все твои жертвы и дары Господу приятнее, чем твое послушание? Непокорность Богу – худший из грехов. Я должен передать тебе слова Господа, которые опечалят тебя. Твои сыновья не будут править страной после тебя, ибо ты упорствуешь в своем непослушании. Господь найдет для Израиля другого царя, который лучше тебя будет следовать его слову и его законам». Почему Бог говорит послушание лучше жертвы? Потому что Богу важно знать, что мы любим Его, а любовь к Богу выражается в послушании Ему. Это точно так, как в семье. Если ты любишь папу и маму, то ты их слушаешься. А если не слушаешься, то как можешь говорить, что любишь их? И никогда не думай, что ты лучше что-то знаешь, чем сам Бог. Доверься Богу, и будешь иметь успех. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 360. Книга Екклезиаста, 7 глава, 16 стих. «Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя?» Быть строгим – это хорошо, но не всегда. Например, быть чересчур строгим к поступкам людей и снисходительным к самому себе – это точно нехорошо. Помните, как Христос однажды сказал людям, что сначала надо убрать бревно из своего глаза, а потом уже помогать вытащить сучок из глаза брата? Эти слова Господа Иисуса Христа вы сможете прочитать в Нагорной проповеди, в 7 главе Евангелия от Матфея. И повсюду хвастаться своей мудростью тоже нехорошо. Да и мудрость ли это? Это очень похоже на гордость, которая является причиной многих бед. Вкусный снег. О том, что снег очень вкусен, знают все дети. Соседка-школьница, возвращаясь домой, слепила снежок из только что выпавшего снега и с удовольствием откусывает от него кусочки. «Вкусно?» – спрашивает ее, и она, улыбаясь, согласно кивает головой. Что и говорить, взрослые люди совсем не одобряют этого. Но если честно, то и все взрослые знают, как вкусен снег. Когда они были маленькими детьми, то тоже часто ели снег, набегавшись доволь на улице. Ну, не заходить же в дом, чтобы воды напиться. И скажу по секрету. Когда я был маленьким, то с удовольствием лизал ледяные сосульки. Однако, как взрослый человек, сегодня я этого не советую делать. Мне кажется, что снег сегодня не такой чистый, каким он был тогда, когда я был маленьким. Хотя я понимаю, что все равно каждый из детей хоть разок да и лизнет сосульку или откусит кусочек свежего снега. Так сделала и Анютка, пока ждала во дворе маму. Мама еще одевалась, а с неба падал снег большими хлопьями и ложился ровными сугробами. И Анютка зачерпнула варежкой легкий и пушистый снежок и стала слизывать его с варежки. Вкусно! И вдруг сзади раздался голос мамы. «И зачем это ты ешь снег?» Анюткин брат, который был старше ее почти на 2 года, оказался тут как тут. «Я ей говорил, что снег есть нельзя. Я ей говорил, что он грязный. Я ей говорил, что в нем много микробов». А потом он рассказал, что произойдет с Анюткой и как та заболеет от микробов. Картина будущего была нарисована ужасной. Конечно же, Анютка не на шутку испугалась. Кому захочется, чтобы в животе у него жили огромные микробы? И она пообещала, что больше никогда не будет есть снег. К большому сожалению. А вот Даниил, ее старший брат, в своих обвинениях показался маме чересчур грозным. Не ел ли и он тоже снег? Как-то к Христу пришли люди и рассказали, что правитель Пилат жестоко казнил провинившихся галилеян. Может быть, эти люди ждали ответа Христа, насколько справедливо было такое наказание для виновных. Но Христос дал им совсем другой ответ, посоветовав обратить внимание на самих себя. «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» «Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете». Евангелие Луки, 13 глава, 2-3 стихи. Наблюдайте за собой.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Ах, ах, вы даже и не представляете! Ой, у нас такие в заповеднике происшествия! Да, да, бизон забрал свое войско и отправляется во свояси. Ха! Вон из нашего заповедного леса! Ура! Ой, это, я бегу к Белочке.
1: Кабанчик, привет! Это я, Белочка. Чего это ты тут опять про бизона раскричался? Неужели не помнишь, что скоро начнется твой спектакль? Давай пригласим ребят на твой спектакль. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Вот-вот начнется радиопередача «Театр кабанчика» из цикла «Смотрите, радуга». По рассказу Елены Соколовой «Мост». В некотором царстве, в некотором государстве жил-добыл славный король, щедрый, добрый и мужественный. Королевство его простиралось в беспредельные дали. Подданные славного короля жили в достатке и довольстве, имея все в избытке. Они ткали, шили наряды, собирали богатые урожаи с полей и в садах, а король дарил своим подданным чудесные теплые одежды из шерсти овец, которые паслись на королевских пастбищах. Шерсть у этих овечек была пушистой и белой, словно облака. И чем счастливее и спокойнее был король, тем пушистее была шерсть его овечек, которые они сами с себя счесывали, подходя к чесалкам. Да-да, так и называлось это устройство – чесалки. Жители этого государства любили своего короля и приходили к нему не только тогда, когда хотели обновить свои одежды, но и просто так, чтобы поблагодарить его за то, что он у них есть, и за то, что он такой добрый и так хорошо всех понимает. Счастливая жизнь в королевстве продолжалась бы бесконечно. Но однажды из далекого царства теней

0: прилетел злой дракон, который всегда завидовал королю. Завидовал, что его все любят и что у него такие симпатичные, толстые, пушистые овечки. Дракон настаивал, чтобы овечек отдали жителям королевства. Пусть бы они овечек съели, а тогда шерстяная одежда окажется у них внутри и будет там всегда. Ее не нужно будет обновлять и, соответственно, не нужно будет тревожить короля своими визитами. Дракон был убежден в том, что король не раздает своих овечек подданным, потому что хочет, чтобы к нему все приходили и им, королем, восхищались. Так думал этот злой и завистливый дракон. Вот почему он и назывался драконом. Только жители королевства, к огорчению дракона, вовсе не хотели, чтобы овечки были им розданы. Они радовались возможности общаться с королем, а подаренную им шерсть овечек принимали за свидетельство любви короля к своим подданным. Тогда еще раз прилетел злой дракон из царства теней, дохнул огнем, и огромная пропасть разделила королевство на две части. В одной части жили подданные короля, а в другой – король и его свита. Пропасть эта наполнилась мутной водой, поднявшейся из самых глубин. И люди больше не могли приходить к королю, а король не мог больше общаться с людьми. Дракон летал над разделенным королевством и хохотал.
1: «Учитесь обходиться без короля! Придумывайте себе другие радости!»
0: — кричал он бывшим подданным. Подданные короля жили за счет тех одежд, которые остались у них от прежних времен, когда они жили спокойно и счастливо. Овечки перестали счесывать белооблачную шерсть, что очень печалило короля. Но он не смирился, а придумал план, который позволил бы восстановить прерванное общение с его подданными. План этот заключался в том, чтобы построить мост. И вот почтовый голубь доставил как-то людям подробный план спасения и проект моста. И началась работа. Только самые подготовленные, мужественные и верные, только избранные могли участвовать в этом грандиозном проекте. А подданные, которые не смогли попасть на строительство моста, отдали свои белооблачные одежды тем, кто трудился. Работа была грязной. Крепили тросы, заколачивали сваи, рыли ямы под опоры. После каждой рабочей смены приходилось долго отмываться и очищаться. Из этого отряда далеко не робких людей выбрали самых смелых. Они на лодках переправились на другой берег, чтобы и там вести строительные работы. Немало их погибло, но те, кто вернулся обратно, принесли добрые вести, пересказали все то, что услышали от самого короля. Шли годы, подданные продолжали строить мост. И вот настал момент, когда потребовалось установить сваи на дне глубокой пропасти. Выполнение этой опасной операции взял на себя сам король. Он мужественно преодолел отвращение к этой зловонной воде, наполнившей пропасть, спустился на самое дно и там столкнулся со злыми прислужниками дракона. Они нападали на короля, смеялись и издевались над ним. Но ничто не могло помешать королю. Он сделал то, ради чего спустился в пропасть, укрепил сваи, и темная пучина не поглотила его. Когда строители моста со страхом, ожидавшие возвращения короля со дна пропасти, увидели его живым и невредимым, то от счастья забыли про свои собственные лишения. Сил у них прибавилось. И еще с большим усердием принялись они за работу. Наконец, мост был построен. Его открытие стало самым выдающимся событием в истории королевства. Теперь люди могли приходить к королю за обновками из белооблачной шерсти, получая их из его рук. И знаете, кто первым прошел по новому мосту? Человек, чьи одежды настолько обтрепались и испачкались, что стали чернее грязи. Он и по виду, и на деле превратился в настоящего разбойника, был злым и жестоким. Поток идущих по мосту не прекращался. И только один нищий в лохмотьях стоял в нерешительности, наблюдая, как нарядные люди спешат к королю с дарами.
1: «Что удерживает тебя?»
0: – обратился к нищему один из проходивших и только попросил:
1: «Расскажи обо мне королю».
0: Спустя несколько дней путник возвратился обратно и увидел все того же нищего возле моста.
1: «А знаешь, у меня для тебя добрая весть. Король велел сказать, что знает про твою скорбь и нищету, и ждет тебя».
0: Обрадовался нищий и в благоговении вступил на мост. Не успел он дойти до середины моста, как услышал за спиной возмущенные возгласы. Его догонял молодой человек, бодро шагающий вперед.
1: «Оказывается,
0: – ворчал догоняющий,
1: – королю можно и в таком запущенном виде, и с пустыми руками».
0: В этот момент молодой человек как раз поравнялся с нищим и хотел обогнать его, но путь обоим преградили два королевских стражника.
2: «Как посмел ты идти королю не в праздничной одежде?»
0: – прогремел голос стражника. Нищий в лохмотьях опечалился и развернулся, чтобы бежать с моста назад, но услышал вслед:
1: «Стой, скорбный и обездоленный! Король ждет тебя. Он знает твою боль и нищету, а вот этого самозванца мы отправим обратно».
0: И молодой человек был отправлен обратно. А нищий, пройдя через мост, поднялся по высокой белой лестнице к королевскому трону и, поклонившись королю, сказал:
1: «Я шел к тебе издалека, через бури, град и солнцепек. Прости, вся одежда моя и задралась, и в пятнах, но это все, что у меня есть».
0: «Я ждал тебя», — сказал король. «Вот твоя новая одежда». И король дал усталому путнику пушистое, теплое, белооблачное одеяние.

0: Но время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор передач Мартын Волька. До свидания!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
1: Белочка! Белочка! Ты читала статью в заповедных новостях? Бизон снял осаду! Ой-ой! Неужели конец нашей блокаде?

В этом мире люди ищут легкой, беззаботной жизни. Им кажется, что если сбросить с плеч все тяжести, то будет не жизнь, а рай небесный. Они не понимают, что Бог нас часто заводит духовно именно теми тяжестями, которые, как нам кажется, не дают и шагу ступить. Но без них у нас вообще не было бы никакого сцепления с землей. И тяжести наши не только приносят нам благословение, но и производят в безмерном преизбытке вечную славу. Так сказано в 2 послании к Коринфянам 4:17. Потихоньку, понемногу, не ленясь и не спеша, своей жизнью служим Богу. День за днем, за шагом, шаг. Вы слушаете библейское вещание BBN.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. «Помышления плотские – суть – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:6.

Апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе пишет: «Одно тело и один дух, как и вы, призваны к одной надежде вашего призвания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас».

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы «Единый и непобедимый». Мы будем говорить о том, как строить отношения друг с другом и с Богом. Когда израильский народ подошел к границе Ханаанской земли, то увидел перед собой неприступные крепости. Но, как мы знаем из написанного в Библии, они смогли захватить их. Что помогло им? Единство и доверие Господу. Они не полагались на себя, но в единстве и согласии шли по пути, который Бог им приготовил. Единство и полное доверие Богу – вот секрет их успеха.

Мир вам, дорогие друзья! Пусть Господь благословит наше чтение Божьего Слова. Сегодня мы продолжим чтение книги Иисуса Навина, первую главу 16 стиха. Очень интересное изучение Библии. Многие уроки даны нам для того, чтобы мы знали, как жить сегодня. Смотря в древность, на уроки, которые дает нам Дух Святой, мы должны научиться жить в церкви сегодня. Итак, книга Иисуса Навина, первая глава, читаю 16 стиха. «Они в ответ Иисусу сказали: „Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как он был с Моисеем, и всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь делать, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен“. Из этого текста можно выделить несколько принципов, которые помогут нам понять ценность единства. Итак, первый принцип. Народ Божий объединился вокруг лидера и Господа без страха. Израильтяне объединились вокруг Иисуса Навина и Иеговы, своего Господа, без какого-либо страха. Они не знали, что ждет их в будущем. Их нога еще не ступала по Ханаанской земле. Это было неизведанное для них место. Естественной реакцией должно быть страх и волнение. Но удивительно, у них было единство, не было страха. Они готовы были идти вперед и побеждать. Вот это удивительно. Они имели взаимодействие, были готовы действовать, приняли на себя обязательства, готовы были соблюдать Божий закон и взаимно поддерживать друг друга. Иногда некоторые пресвитеры теряют энтузиазм, вдохновение в служении. И они спрашивают, что делать. И у каждого из служителей есть свои причины для жалоб и ропота. Вы знаете, всем нам нужна поддержка и слова воодушевления. Каждому человеку. Но хочу рассказать вам одну историю для иллюстрации. Это реальная история. В одном месте была хорошая церковь, красивое большое здание, прекрасное служение в начале, но церковь начала гаснуть, затухать. Они позвали нового пастора, который начал проповедовать и уделять внимание вопросам единства между верующими. И когда священнослужитель приехал туда, то церковь была почти пустая. Небольшая группа людей сидела на последних рядах. Пастор вышел за кафедру в свой первый день и понял, что люди очень далеко. Тогда он вышел из-за кафедры, передвинул ее в зал, к последним рядам, сказал: «Это не вы приходите ко мне, а я пришел к вам». И он говорил свою проповедь, прямо стоя в последних рядах. И это был необычный человек. В такой удручающей ситуации он говорил очень радостную проповедь о единстве, о взаимопомощи, о любви. И он воодушевлял и вдохновлял. И с каждым воскресеньем он двигал кафедру все ближе и ближе к алтарю. Господь благословил труд, и каждое воскресенье приходило все больше и больше людей на богослужение. Новые прихожане спрашивали: «А почему кафедра стоит посреди прохода в зале?» И им отвечали: «А вы сядьте, послушайте нашего пастора, и вы все поймете». Неделю за неделей зал заполнялся, и вот кафедра уже стояла перед хоровыми рядами. И вот уже появилось хоровое служение. А потом уже появилась необходимость проводить два утренних богослужения, чтобы разместить всех в зале. Церковь росла и росла. Просто чудеса происходили у них. И тут Бог делает свой шаг и переводит этого пастора в другое место. Прихожане избирают нового служителя, который был более образованный, чем первый. И тут начинает что-то не очень приятное. Церковь снова пустеет. Он мог бы двигать свою кафедру по проходу к выходу, по мере того, как церковь пустела. Та же самая церковь, то же самое здание, та же Библия. Но единства в церкви не было. Дух церкви был сломлен, потому что проповедник использовал кафедру как молоток, чтобы обличать и критиковать. И если вы были в такой церкви, где пастор любит обличать, наказывать, постоянно призывать к исполнению правил, традиций, иногда говорят закона, чтобы во всем был порядок, дисциплина и никакой личной инициативы,
и постоянно говорится только о порядке закона, то никогда не забудете этого опыта. Дорогие друзья, в церкви очень важно иметь единый дух. И мы не знаем, что ждет нас в будущем. И израильский народ не знал. Но мы можем без страха и с готовностью двигаться вперед, потому что с нами Бог. Идти с верой, следовать за Господом. Теперь перейдем ко второму принципу – созидание единства. И для этого откроем 6 главу книги Иисуса Навина. До этого момента всем было радостно, весело, потому что еще не было сражений. Река Иордан раскрывается перед ними, чтобы они могли пройти, а потом закрывается. И вот они уже в Ханаанской земле. Но неожиданно на их пути появляется город Иерихон. История завоевания Иерихона – хороший пример борьбы со стенами, препятствиями. Стена вокруг Иерихона была очень высокая и широкая, и Бог открывает Иисусу Навину как руководителю свой план. Хочу, чтобы вы хорошо запомнили, что Иерихон был закрыт для израильтян. Он был полностью обнесен неприступной стеной, хорошо защищенный город, готовый к долгой осаде. Ну, давайте теперь читаем 6 главу книги Иисуса Навина. Читаем с 1 стиха. «Тогда Господь сказал Иисусу: вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Но теперь послушайте, какой план предлагает Господь. «Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делай 6 дней». Итак, нам ходить вокруг города 6 раз? Просто ничего не делать, а просто ходить? Читаем дальше. «И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз. И священники пусть трубят трубами. И когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания. И весь народ пойдет в город, устремившись, каждый со своей стороны». Самое интересное дальше. Иисус Навин должен был собрать людей и рассказать им этот план. «И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им: несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним». Вы представляете себе такую ситуацию? Руководитель, вождь, собирает народ перед важным сражением и говорит: «Вы знаете, у меня есть особый план. Вы видите эту огромную стену? Будем обходить вокруг нее каждый день по 1 разу. На 7-й день мы обойдем ее 7 раз и затрубим в трубы и закричим очень громко, и стена упадет». Потрясающий план, как вы думаете? Только не забудьте досчитать до 7. Вам всем понятно? И вы знаете, что было самое поразительное? Не было ни волнений, ни сомнений, ни жалоб в ответ. Было полное послушание и единство. Мы не найдем ни в одной главе, ни в последующих, чтобы кто-то сказал: «Вы знаете, а этот план какой-то странный. Просто ходить вокруг стены, ну это же глупо». Нет, никто не сказал ничего подобного. Они потуже затянули ремни на сандалиях и пошли. Это не те израильтяне, которые живут сейчас в Иерусалиме. В то время это были бедуины, народ, проживший 40 лет в скитаниях по пустыне. Они прошли через реку Иордан, и они готовы ходить вокруг стены, если так говорит Господь. А ходить они умеют хорошо. Они 40 лет тренировались. Бог использует их сильную сторону. И вот они ходят и ходят вокруг стен города Иерихона. И стены должны рухнуть сами по себе. И что самое удивительное и прекрасное, стены действительно рухнули. И ни один из евреев не был удивлен. Они сказали: так и произойдет. Послушайте эту прекрасную историю. 6 глава книги Иисуса Навина с 13 стиха. «Таким образом, на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это 6 дней. Они поступили также и на 3-й, и на 4-й, и на 5-й, и на 6-й день. И вот наступил 7-й день, решающий. В 7-й день встали рано,
при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». И они воскликнули. Они на самом деле закричали. И неприступные стены Иерихона рухнули. А народ вошел в город. Мы не читаем, что они были в шоке или сказали: «Да не могу поверить, как это возможно?» Они знали, что так и произойдет, потому что об этом сказал им Господь. И вот второй принцип, который мы должны хорошо запомнить. Они не просто собрались вокруг руководителей Господа без страха, но они были в послушании. Они приняли новый план, очень неординарную стратегию беспрекословно. Они согласились на новый проект для их жизни, не возмущаясь, не говоря ни слова против. Наоборот, их реакция была: «Пойдем и сделаем все, как нам сказано». Я не призываю вас рушить какие-то стены. Я не знаю, что ждет вас впереди, какой у Бога план на ваш счет. Но я уверен, что вас еще ждет то, что никогда раньше не происходило в вашей жизни. Поэтому, когда вы узнаете, что что-то должно измениться в вашей жизни, то не спорьте с Богом, не говорите Ему, что вы не умеете этого или не знаете, как это делать. «Да, Господи, я следую воле Твоей, даже если мне кажется она непонятной». Вот как нужно отвечать в таких случаях. Бог не допускает ошибок. И Его план самый лучший, и это нужно принять и запомнить. Иисус Навин, руководитель, сказал народу: «Обходим стену 6 раз, а на 7-й раз кричим, и стена упадет». Они никогда не делали ничего подобного ранее. Но они послушались Божьих слов. И это потрясающее послушание. Но знаете ли вы, что в нашей жизни тоже очень часто случаются потрясающие вещи? Мы просто их не замечаем. Стены, препятствия падают почти каждый день. И просто мы не задумываемся, что на самом деле это Божья сила, это Его безупречная воля. Ну вот, читаем дальше, 19 стих 6 главы. Вот послушайте, как говорит Божье Слово. «Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ весь вместе громким и сильным голосом, и обрушилась вся стена города до своего основания, и весь народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город». Это конец истории, но не конец восторга. Что-то еще произошло. И мы читаем дальше, 8 глава. «Они подошли к городу Гай». И в следующей беседе мы рассмотрим само сражение. Но сегодня меня интересует именно победа. Потому что в этой истории мы можем увидеть пользу единства. Израильский народ подошел к городу Гай с неким волнением, потому что до этого они потерпели поражение. И о причинах которого мы поговорим в следующий раз. Но в этот раз они решили: мы пойдем Божьим путем. Мы выполним Его план. И это был путь послушания Господу. Итак, в каждой отдельной ситуации Бог использует особый метод, особый подход. Не такой, как в Иерихоне. Они вообще будут сталкиваться с очень разными вызовами, проблемами. Народ подошел к новому городу, и здесь нужна была совершенно другая стратегия. Я коротко расскажу вам, что они должны были сделать. И в 8 главе книги Иисуса Навина описан этот план. Им нужно было подготовить группу людей, несколько тысяч, спрятаться за городом. Иисус Навин должен был взять другую группу людей, тоже несколько тысяч, которые пойдут на город, нападут и привлекут к себе внимание. И в то время, как другая группа прячется в тайном месте за городом, когда Иисус Навин и его армия притворятся, что они поражены и пустятся в бегство, город опустеет, потому что все его жители бросятся в погоню, и те, кто сидел в засаде, должны будут войти в него и запереть ворота. Все, жители Гая, вы не сможете вернуться обратно. Мы поразим вас за воротами вашего города. Вот такой был план. Вот на что я хочу обратить ваше внимание. Некоторые люди должны были пойти с Иисусом Навином, другие должны были сидеть в засаде с другим лидером. Были разные задачи, разные сражения.
Только одна группа на самом деле получила славу. Но это нисколько их не беспокоило. И вот народ двинулся на Гай. Читаем в 8 главе книги Иисуса Навина. «Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус 30 000 человек храбрых, и послал их ночью, и дал им приказание, и сказал: смотрите, вы будете составлять засаду у города позади города. Не отходите далеко от города, и будьте все готовы. А я и весь народ, который со мною, подойдем к городу, и когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы и побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут: бегут от нас, как и прежде. Когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладеете городом, и Господь Бог ваш предаст его в руки ваши. Когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте. Смотрите, я повелеваю вам». Принцип номер 3. Они работали как одна команда, чтобы достичь цели, и у них не было места для ревности и зависти. Вы можете несколько раз перечитать 8 главу, но нигде не найдете жалоб. «Да я хочу быть в группе Иисуса Навина. Нет, мне больше хочется сидеть в засаде. Я не хочу притворяться убегающим». Нет, все работали как единая команда, чтобы достичь цели. И у них не было ни зависти, ни ревности. У них было подлинное единство. В Церкви Христовой люди с совершенно разными дарами. И очень сложно избежать зависти и обид. Кто-то занимает более видную должность, у кого-то служение менее приятное, у кого-то более. Очень важно быть едиными и не допускать зависти и ревности, потому что мы все совершаем не для своей славы, но во славу Господа. Можно сказать так: если ты хочешь заполучить славу себе, то ты проблема для команды, для всего служения. Если же ты хочешь, чтобы ваша общая цель была достигнута и ради этого готов выполнять даже незаметную работу, ты прекрасно поможешь своей команде. И каждый из нас должен выполнять свою часть плана. И в 8 главе книги Иисуса Навина мы читаем о победе израильского народа, потому что каждый выполнял свою роль, не претендуя на чужую. Это часть единства. Ну а теперь я предлагаю вам открыть уже 10 главу книги Иисуса Навина, если вы держите Библию в своих руках. Израильтяне устали. Они сражались в городе Иерихоне, в Гае. Один раз они проиграли. Затем в следующем сражении одержали победу. Еще произошло несколько битв в разных регионах. И сейчас они устали, и им кажется, что все позади. 10 глава, с 9 стиха. «И пришел на них, на врагов, Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Израильтяне были уже утомлены сражениями. И, думаю, Иисус Навин тяжело вздохнул, понимая, что впереди еще одна битва. Но посмотрите, что произошло. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением. И преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона, и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни града до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камня града, нежели тех, которые умертвили сына Израилева мечом». То есть что случилось? Господь пришел к ним на помощь. Он знал, что израильтяне уже устали, они были утомлены. Иисус Навин и его армия видели, что Бог послал на врагов камнепад, поразив их. И знаете что? Да они начали чувствовать себя непобедимыми. Ну, посмотрите, что делает Иисус Навин, и мы читаем об этом в следующем стихе. «Иисус возвал Господу в тот момент, в который предал Господь Бог Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: стой солнце над Гаваоном, и луна над долиною Аялонскую». Знаете, это похоже на молитву. «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим». Что мне больше всего нравится в этой истории, так это то, что они доверяли Господу и не сомневались, что Он помогает им. Господь,
Мы сражались, воевали, ждали, молились, работали все вместе, поддерживали друг друга, и мы так устали. И Бог посылает камнепад. И они опять молятся. С чувством непобедимости они просят Бога остановить солнце, и Он останавливает его. Я постараюсь очень аккуратно говорить об этом, потому что не хочу, чтобы вы путали это с самоуверенностью. Когда Господь приходит к вам на помощь в критический момент, вы действительно чувствуете себя непобедимыми. Но это Господь. И огромное счастье быть в окружении христиан, которые имеют дух непобедимости, дух уверенности в Господе. И у нас нет причины давать задний ход. И если у вас есть трудности, то Бог слышит наши молитвы. Приходит на помощь и убирает барьеры. Он остановил солнце, когда об этом просил Иисус Навин. Они доверяли Богу, не сомневались, что Он поможет им. Так один священнослужитель сказал: если человек верит в Бога и знает, что он часть Божьего плана, и Бог реализует свою волю через него, этот человек непобедим. Дорогие друзья, Библия вдохновляет нас. Если вы чувствуете себя частью Божьего плана, то вы непобедимы, не благодаря вашей собственной силе, но по Его могуществу. Это совершает сам Господь. Не потому, что вы такой способный и умный, но потому, что вы осознаете, что Он идет впереди вас и помогает. Ну а теперь остановимся. Что это говорит нам, как членам Божьей семьи? Следующее. Создавать единство в церкви. Это большой и тяжелый труд, но он стоит затраченных усилий. И единственный способ, как нам, христианам, выжить в 21 веке, это быть едиными. Единство требует труда и ущемления своего эго. И церковь – это место, где смирение имеет высочайшую ценность. Но так редко встречается. 9 апреля 45 года было темно. Это происходило в городе Флоссенбурге. Генрих Гиммлер, безбожный нацист, отдал приказ уничтожить христианина, пастора-благовестника, находившегося в концлагере. Немецкий пастор Дитрих Банхофер был убит. Это произошло всего за несколько дней до того, как союзники вошли в Флоссенбург, но нацисты убили его. Они никогда не смогли уничтожить то, что он написал. Его книги оказали большое влияние на церковь. Его произведение «Жизнь сообща» говорит о единстве и взаимоотношениях. Его слова, написанные в них, стали практически пророческими. Вот послушайте. Ни одна христианская община не объединяется без мысли о гордости, которая моментально становится семенем раздора. И в самом начале оно незаметно. Эта конкуренция невидима. Поэтому жизненно важно, чтобы любая христианская община столкнулась с этим врагом в самом начале и искоренила его. Нельзя позволять гордости расти. Ведь с первого момента, когда человек встречает другого, он смотрит на него с точки зрения выгоды. Есть сильные люди, есть слабые. Есть одаренные, нет. Сложные, простые. Посвященные, не очень общительные, замкнутые. И далее автор описывает, какие могут быть виды соперничества из-за различных темпераментов. Потом он говорит о важности держать язык с зубами. Там, где язык под контролем с самого начала, будут удивительные открытия. Такой человек сможет общаться с человеком, не оценивая его, не судя, не пытаясь найти выгоду или возможность превознестись над ним. Он сможет позволить своему брату быть свободным, таким, каким его сотворил Господь. Его взгляды расширятся, он будет удивлен, видя сияние своих братьев и сестер в богатстве Божьей славы. Вы можете подумать, что ваша церковь не может быть такой. Неправда. Единство возможно везде, потому что все мы начинаем с одного, с веры в Иисуса Христа. Нити, которые связывают нас, воедино невидимы. Мы все приняли Божье спасение, как маленькие дети доверились Господу. Мы поверили тому, что написано в Евангелии от Иоанна, 3 главе, 16 стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы приняли это с детской верой.
поверили Его обещанию дать нам вечную жизнь через Иисуса Христа. И все мы имеем одно и то же общее начало. Почему же тогда сейчас у нас столько различий? Потому что к нам подошел враг. И я призываю вас прогнать его прочь, потому что в таком случае наши различия сотрутся, и мы будем едины. И вместо «я» появится «мы». Без единства христианство невозможно. С единством мы непобедимы. Будьте едины и непобедимы. Самое главное – это иметь единое сердце с Господом. Мир Божий в сердце, и тогда мы сможем принимать других. Если же мы верим и видим только себя, а не других, то есть опасность. И во всем должен царствовать Господь Иисус Христос. Благослови вас, Господь. Аминь.

0: Народ Израиля без страха объединился вокруг лидера Иисуса Навина, с которым был Господь. Второе. Израильтяне приняли Божий план беспрекословно, даже несмотря на то, что он был необычным. Они согласились на новый проект для их жизни, не говоря ни слова против. Третье. Они работали как команда, чтобы достичь цели, не допуская ревности или зависти. Четвертое. Израильтяне доверяли Господу, не сомневались, что Он помогает им. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач нашего цикла. Когда взаимоотношения рушатся, подлинная любовь, требуется приют для пострадавших в буре, что-то должно происходить. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Когда взаимоотношения рушатся? Это тема следующей передачи «Свет жизни».
1: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

Иоанна 1:16. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Бог посылает каждый день с любовью благодать, и чтобы быть в ней, отбросив лень, ее нам нужно взять. Оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN».

а сейчас давайте уделим немного времени для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 2 мая записано в 102-м псалме в 19 стихе. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Однажды, ранней весной, когда я выходил из своего дома, меня охватил резкий порыв восточного ветра. Смелый, безжалостный, свирепый и убийственный, несущий облако пыли за собою. Я только что собирался вынуть ключ из двери, нетерпеливо бормоча про себя. «Ах, хоть бы ветер!» Я хотел сказать «переменился», но слово замерло на моих устах, и предложение осталось незаконченным. Между тем, происшедшее обратилось для меня в притчу. Я погрузился в раздумья. Я увидел перед собой ангела, протягивающего мне ключ и говорящего: «Господин мой шлет тебе привет и повелел мне передать тебе это». «Что это?» — спросил я в изумлении. «Ключ ветров», — ответил ангел и исчез. «Какое счастье!» Я поторопился в горы по тому направлению, откуда дул ветер, и остановился среди пещер. «Во всяком случае, я покончу с восточным ветром, он уже не будет докучать нам», — воскликнул я. И, призывая враждебный ветер, закрыл дверь, слыша, как его эхо раздавалось в пустынных ущельях. С торжеством я повернул ключ в замке. «Вот», — сказал я, — «мы разделались с тобой». «Что же мне избрать взамен?» — спрашивал я себя, озираясь кругом. «Южный ветер весьма приятен», — решил я, думая об овцах, о пробуждающейся жизни во всех окрестностях и о цветах, только что расцветающих на полях. Но когда я вложил ключ в замок, планируя открыть дверь, он сильно обжег мне руку. «Что я делаю?» — с ужасом воскликнул я. «Кто знает, сколько вреда я могу произвести? Как могу я знать, что нужно полям? Тысячи бедствий могут быть последствием моего безрассудного желания». Озадаченный и пристыженный, я начал молиться, чтобы Господь прислал своего ангела взять обратно ключ. Я обещал, что со своей стороны больше никогда не буду желать распоряжаться им. Но вот сам Господь предстал передо мною. Он протянул руку, чтобы взять ключ, и я заметил на его руке знаки от ран. Как мне стало прискорбно, что я осмелился роптать на что-либо соделанное тем, кто носил такое доказательство своей любви. Он взял ключ и повесил его на свой пояс. «Разве ты носишь ключ от ветров?» — спросил я. «Да, дитя мое», — ответил он благословенно. Я взглянул и вдруг увидел, что ключи все моей жизни висели на его поясе. Он заметил мое изумление и спросил: «Разве ты не знал, дитя мое, что мое царство распространяется повсюду?» «Господь, ты есть царствующий повсюду, и твое царство всем обладает», — ответил я. «Значит, опасно мне роптать на что-либо». Тогда он с нежностью возложил на меня руку свою и сказал: «Дитя мое, твоя безопасность в том, чтобы всегда во всем любить, доверять и славить меня». «Возвеселись, печальный друг, воспой Христа любя, без дел твоих и без заслуг Он милует тебя. Его любовью спасен, получишь ты венец, придет пора, положит Он твоей борьбе конец. Зачем роптать среди забот, печали с день и ночь? Он видит твой душевный гнет, Он знает, как помочь. С начала дней твоих земных не им ли ты храним? Не знаешь ли, что Он в своих путях непостижим? Не унывай же никогда пред жизненной грозой, и будешь счастлив ты тогда и сердцем, и душой».

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 20. Кандальные. Онищенко сошел с дороги на обочину. Экипаж поравнялся с ним, в глубине сидел пристав, на переднем сиденье возница и урядник. Иван снял шапку и сделал шаг к экипажу, просительно приложив руку с шапкой к груди. Затем подошел к сидящему приставу и, подавая документ, сказал: «Ваше благородие, разрешите обратиться к милости вашей. Я ссыльный, иду по назначению. Бог через добрых, высокопоставленных людей однажды показал мне свою милость надо мною. Я иду сам по документам. И здесь я ни о чем не прошу. Я иду в Оренбург и дальше. А впереди идут кандальные, и там идет изнемогающая женщина с детем. Только одной рукой она несет своего маленького сына. И ей, я видел, не в мочь, она может погибнуть. Я ради Христа прошу о ней». Впереди, где шли кандальные, что-то случилось. Все остановились, кого-то поднимали. Слышен был гул ропота среди кандальных. Грубо кричал солдат. Становой подъехал к партиям и сошел с экипажа. В его обязанность входило наблюдать за этапом, соблюдать порядок, не допускать нарушений устава. Начальник конвоя подбежал к экипажу пристава и взял под козырек. «Ваше высокоблагородие, позвольте доложить. Каторжанка Марьяна упала в беспамятстве вследствие слабости. У нее на руках ребенок. По уставу, если не больная, должна идти. Болезнь у нее не обнаружилась. По количеству всех 54. Двое по болезни едут на телеге. 52 должно идти». «Ваше благородие», — обратился к приставу подошедший Онищенко, — «я буду идти 52-м. Пусть Марьяну возьмут на телегу. Ребенка я понесу до Оренбурга. А там доктор ее посмотрит, и она, ведь сами видите, будет в числе больных». Пристав несколько мгновений колебался. Так к нему арестанты никогда еще не обращались. Он никогда не нарушал устав. Но здесь было другое дело. Какая-то непреодолимая сила заставила этого служаку нарушить устав, подчиниться, уступить. И он сказал, обращаясь к начальнику конвоя: «Пусть прикуют его за руку. Кандалы не надо. До Оренбурга, до тюрьмы». «Ваше благородие», — обратился Онищенко к приставу, — «еще одна просьба. Я пойду, как все, в кандалах. Рука у меня сильная, я донесу дитя». Пристав с удивлением смотрел на этого необычного человека, на необыкновенного ссыльного. «А зачем?» — не зная для чего, спросил он. «Вы разрешили мне идти с ними, помочь, и я благодарен вам и Господу Богу. Но я вижу, как мучительно им идти, как страдают они от ран на ногах, от кандалов. И я хочу понять их, сострадать им, участвовать в их страданиях. Я не могу, чтобы мне было среди них легко». И снова, повинуясь какой-то высшей силе, пристав сказал: «Хорошо, наденьте и ему на ноги кандалы», — добавил он, — «до Оренбурга». Из рядов первой партии вдруг отчетливо послышался голос: «Братцы, да ведь это Онищенко! Только он так может поступить! Я его не видел, но был тогда же в херсонской тюрьме, там меня и судили, точно! Это Онищенко!» Пристав бегло глянул на молодого ссыльного, на которого, сняв с лежащей Марьяны, набивали теперь кандалы, и медленно снял шапку. Только Онищенко заметил это. Он не хотел славы, он служил Господу. Он не откликнулся на восклицание арестанта и нагнул голову. Экипаж тронулся и покатил к Оренбургу. И пристав вспомнил, как, читая документы арестанта, видел фамилию Онищенко. Сердце у него заволновалось. Он понял, что поступил против устава, повинуясь какой-то силе. И понял, сила эта — Бог. И только когда пыль, поднятая идущими кандальными, скрылась из вида, пристав, перекрестившись, со вздохом надел шапку. В душе этого закостенелого человека, превратившегося постепенно в нерассуждающую машину власть имущих, где-то глубоко зашевелилась совесть, неподкупная, зорко смотрящая в душу. Ибо око Господа на всех людей, верны слова Библии, проверяются они самой жизнью. Когда лежавшую и освобожденную от кандалов и прута Марьяну стали поднимать, чтобы положить на телегу, она очнулась и открыла глаза. «Мое дитя!» – прошептала она, ища вокруг глазами. «Дитя Марьяна понесу я, твой брат. Ты должна прийти в себя, отдохнуть. В Оренбурге ты его покормишь. Смотри, какой он стал веселый, когда попил молока. Спаси тебя, Боже, мой брат. Скажи, как за тебя молиться? Как тебя зовут? Хочу, Марьяна, не терять дарованного звания называться учеником Иисуса Христа. Молись обо мне. Молись о себе и о дитяти своем. Молись о страждущих людях. Господь слышит такую молитву и помогает. Это я точно знаю». Иван так и не сказал своего имени. Он не хотел, чтобы люди преклонялись перед ним. Всю славу он отдал Богу. Свое влияние на людей приписывал Евангелию. Он только носитель его света. Он понимал со всей ответственностью, что должен быть достойным свидетелем Евангелия. Об этом он молился. Когда все определились, кандальные поднялись по команде. Распределились по своим местам, подняли пруты и тронулись в путь. Марьяна, слабая и часто впадающая в беспамятство, ехала на телеге. Женщины отдали ей масло, а молоко несли для ребенка. Иван нес дитя, шагая, как все, в кандалах. И ему было больно. Кандалы растирали ноги, но в душе горел огонь любви, согревая его душу. Подходили к Сорочинску. Телега с конвойными уехала вперед, чтобы приготовить ночлег для партии. Два раза ребенка на руки брали женщины, и рука Ивана отдыхала от постоянного напряжения. В Сорочинске приготовили старый большой амбар, куда привезли ворох соломы. Руки от прутьев освободили, ноги же оставались в кандалах и ночью. Раздали немного хлеба, соленой рыбы, сухари, принесли два ведра воды. Жители Сорочинска, увидев, что пришли кандальные, с волнением стали приносить пищу, кто что мог – хлеб, вареный картофель, пироги, молоко, но устав не велел принимать. Их отгоняли, даже отпугивали поднятием ружей, и только кувшин молока для ребенка разрешил взять начальник. Женщин разместили в углу того же барака, за невысокой перегородкой, наказав старости кандальному следить за порядком. Там же был поставлен фонарь. Усталые кандальные легли на солому, благодаря Бога за возможность отдохнуть. Онищенко, передав на ночь ребенка Марьяне, расспросил женщин, кто они и по какому делу судимы. Муж Марьяны был сослан год назад на каторгу за устройство подпольной типографии, а у Марьяны нашли отпечатанные прокламации с требованием отмены крепостного права и раздачи земли крестьянам. Перед судом сына хотели оставить в приюте, но Марьяна заявила, что наложит на себя руки, и ей отдали его в этап. Другая женщина обвинялась в отравлении деспота-помещика. Третья была евангелистка, обращающая в свою веру православных. Все они были судимы и приговорены к каторжным работам в Сибири. Целую ночь Иван переходил от кандального к кандальному. Он знал, что в этом 1861 году готовилось освобождение крестьян от крепостного права. Знал по Херсону, сколько в тюрьмах сидит людей за возмущение крепостничеством, за поступки, противоречащие произволу помещиков и органов власти, стоявших на страже крепостного права. И голос внутри него говорил, что надо помиловать этих людей, освободить их. Теперь, расспрашивая каторжан, он видел, что большая их половина виновна в нарушении того, что признано прогрессивными людьми и теперь признается царем порочным, недостойным человека. Но пока будет издан манифест, пока развернется машина пересмотра дел, люди будут страдать, гибнуть и сколько их погибнет. Вот и Марьяна оправится ли после стольких страданий. Иван при свете фонаря записывал в свою тетрадь фамилии, статьи, сущность предъявляемых обвинений. Он будет ходатайствовать. Ему дана Богом возможность видеть прокуроров, судей, просить, даже рискуя собой, требовать пересмотра, даже освобождения. Из Сорочинска до Оренбурга партия шла 5 суток. Только на 3-й сутки Марьяна почувствовала себя лучше и взяла сына к себе. Онищенко теперь стало легче, но страшно ныли раны от кандалов. Он шел пешком, а Марьяна ехала на телеге. Он нужен был здесь, чтобы в Оренбурге сказать и выполнить задуманное. Когда вышли из Сорочинска, молодой голос, это был ссыльный Федя из политических, вдруг негромко запел песню о колодниках. Песню он пел один, а припев подпевали многие. Слова припева всколыхнули Онищенко. «Сбейте оковы, дайте мне волю, я научу вас свободу любить». «Кто запел?» – бешено закричал соскочивший с телеги и подбежавший к партии начальник конвоя. «Замолчать!» – в ответ вся партия повторила слова припева. «Сбейте оковы, дайте мне волю, я научу вас свободу любить». Начальник остановил ход колонны и, подскочив к первой партии, стал, не разбирая, хлестать плетью кандальных. Все, стараясь уклониться, омолчали. Только глухой ропот прошел по всем партиям. «Следуй!» — крикнул уже остывший начальник. И тогда другой голос из задней партии тихо запел молитвенно «Отче наш». Ему стал вторить другой, третий, и скоро все, кто знал, стали петь. Как добрый ангел прошел по душам. Все шли и пели. Онищенко смотрел на кандальных, пел сам, и слезы умиротворения туманили его глаза. Когда кончили пение, Иван услышал голос впереди своей партии. «Так пели в Херсонской тюрьме! О, что это было за время! Там в 41-е рассказывали был Онищенко, евангелист. Он научил!» Слезы подступили к глазам Ивана. Вот оно, доброе семя, зерно горчичное. Он был рад, что его не знают здесь по имени, что все слава идет тому, кто единственно достоин ее. Все 3 дня пути до Оренбурга пели кандальную молитву, пели и на привалах. В оренбургскую пересыльную тюрьму прибыли поздно вечером. Шел дождь, все промокли, кандалы тащили за собой грязь. И идти стало мучительно. Но мрачная тюрьма этим людям казалась избавлением, желанным приютом. Арестантов освободили от кандалов и проводили сначала в баню, а затем, раздав пожитки, в общую камеру пересыльных. Получил свою сумку и Онищенко. Женщин провели отдельно. «Ну, Марьяна», — сказала Онищенко, когда женщин уводили. «Бог да поможет тебе продержаться, пока тебя отпустят. Я верю, что это будет скоро». «Ангел ты с неба, добрый человек», сказала Марьяна, прижимая к груди сына и плача. Долго пили кипяток, согреваясь, наслаждаясь возможностью отдохнуть и погреться. Только ноги ныли и болели раны. В бане дали в ушате какую-то болеутоляющую мазь, и фельдшер осматривал и смазывал раны. Тем, кто особенно растер ноги, фельдшер накладывал примочки и бинтовал. Это предусмотрено уставом пересыльных тюрем и строго выполнялось. Засоренные раны легко превращались в язвы, и идти такой арестант уже не мог.
0: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

Спасибо за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. В послании к евреям в 12 главе мы читаем: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Царство Небесное, помните, восхищает не беспечные, не распущенные, не избалованные, не изнеженные, но постоянно взирающие на Господа Иисуса. Являетесь ли вы одним из таковых? Если да, то слава Господу. Если нет, у вас еще есть время оторвать свой взгляд от суеты этого мира и направить его к небесам. Сделайте это сейчас. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яйско Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. Мы продолжаем изучение жизни и служения апостола Петра. Мы смотрим на Симона Петра, сидящего на берегу моря Галилейского с другими учениками. Господь Иисус приготовил для них пищу, неведомо для них, в то время, когда они занимались ловлей рыбы. Призвав их разделить пищу, Господь тогда обратился к Симону Петру с душеиспытывающими словами: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Это явление после воскресения Христа было важно для его последователей. Они были в смятении от ареста и распятия, и таким образом он является своим ученикам. Это третье такое явление было очень важным. Импульсивный Петр отрекся от него. Фома выразил настоящее сомнение относительно его воскресения, в то время как другие, названные, были еще встревожены относительно того, что ожидает их в будущем. Петр, к которому непосредственно обратился Господь со словами «Любишь ли ты меня больше, нежели они?», был очевидно удивлен и огорчен вопросом. Он доказывал свою любовь к Христу больше, чем в одном случае. Он свидетельствовал, что даже если другие будут побуждаемы отвернуться от Него, однако не Он. Ученики слышали Его свидетельство. Теперь Он стоял перед прямым вопросом, который Он должен ответить. Знали ли другие ученики, что Он отрекся от Господа три раза? Мы не знаем. Но Господь знал, и Симон Петр знал. Другие знали, что Он усиленно свидетельствовал о его любви ко Христу. Вина схватила его сердце при вопросе. Мог ли он действительно сказать, что он любит Христа, даже как Христос любил его? В ответ поэтому Симон Петр употребил слабейшее слово вместо слова агапы – любовь. Симон употребил слово для дружбы, расположения, но которое далеко не достигало божественной любви, которая служила примером жизни Христа. На повторный вопрос Петр дал тот же самый ответ. Третий раз Христос, задавая вопрос, употребил слово для дружбы, расположения, которое сам Петр употреблял. Важное ослабление вопроса должно было поразило Симона Петра. Мы читаем: «Петр опечалился, что в третий раз спросил его». Несомненно, Петр

0: осознавал, что он со своей стороны отрекся от Господа три раза. Все еще не способный привести себя, чтобы провозгласить свою любовь к Господу, было качество, с которым Христос любил его. Петр вспыхнул в чем-то подобной духовной агонии. «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Тем же самым дружеским образом, как я сказал раньше. Петр был смирен этим обменом с Господом. Старый, импульсивный, иногда надменный Петр смирился пред Господом. Процесс формировки был далеко впереди, и скоро он будет стоять перед толпой, провозглашая энергично, что они виновны в распятии Господа славы, но что имеется спасение через его пролитую кровь на Голгофе. Перед тем, как Господь оставил их на берегу моря, Он дал Петру ясное указание, что новое поручение в конце концов приведет его к мученической смерти. В Евангелии от Иоанна 21 главе 18 стихе сказано: «Истинно, истинно говорю, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, то прострешь руку твою, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Инстинктивно мыслями Петр вернулся назад на Голгофу, где был распят его Господь и Спаситель, и сознал, что его жизнь смирения, верности приведет его также к месту мученичества. Историки сообщают, что Петр был распят по повелению римского императора около 67 года новой эры. Намекают ли слова, следующие за поручением Петра «иди за мною», что Господь теперь уходит от круга учеников и что Петр действительно уходил со Христом? Мы замечаем, что Петр, обратившись, видит идущего за ним Иоанна, сказал: «Господи, а он что?» Петр, естественно, интересовался, что случится с Иоанном, с которым он теперь был тесно связан в служении. Является ли это ответом Петра на трехкратный ответ Христа Петру: «Ты знаешь, я люблю тебя»? Принимал ли Петр серьезно слова «паси овец моих», как будто он теперь будет ответственный за благосостояние учеников, всех, кто будет веровать во имя Господне? В действительности Господь ответил, что Петр должен заботиться о себе и его будущем, что Господь имеет свой план для Иоанна, который Он откроет ему в свое время самому. Предлагается, что задание, которое Петр должен совершить, будет требовать все его внимание, его посвящение, и поэтому он не должен склоняться или задерживаться в своем собственном служении заботой о том, что Господь имеет для Иоанна. Мы, как отдельные верующие во Христе, должны заботиться о других, молиться о них, помогать им, когда только возможно, но это не должно быть ради тщетного любопытства относительно таких. Мы должны сделать это нашей целью, чтобы укреплять других в их святой вере, и в то же самое время, сознавая ответственность, чтобы смотреть на наше собственное служение в свете Божьей цели для нас. От этой цели мы не должны отклоняться. Господне деяние с именем Петром, несомненно, снабжает нас многими уроками. Мы хорошо сделаем, заботясь в нашей собственном посвящении Господу. Это приводит нас к заключению жизни апостола Петра, открытой в евангельских записях. Книга «Деяния святых апостолов» открывает нам новую главу человека, который так пылко провозглашает свою верность Христу. С великой тоской ученики смотрели, как Господь возносился из их среды на небо. Мы узнаем из «Деяния святых апостолов» 1 главы 9 стиха: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Обращаясь к повествованию, данному в Евангелии от Луки, мы замечаем, что ученики возвратились в Иерусалим, где они ожидали благословенного события, которое стало известно как Пятидесятница. Заметьте слова, данные в Евангелии от Луки, 24 главе 50 стихе. Иисус вывел их из города до Вифании и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословил их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Ученики поклонились и возвратились в Иерусалим. Симон Петр не руководил каким-нибудь образом в это время, но разделял с другими благословенные переживания. Ученики названы в книге «Деяния святых апостолов» в 1 главе 13 стихе. Когда они собрались для молитвы, ожидая обетования Господа относительно силы свыше. С ними были другие ученики, включая Марию, мать Иисуса. Наконец Петр проявил инициативу, напомнив присутствующим, что смерть Иуды Искариота оставила пустое место в рядах апостолов. Что нужно что-то предпринять по поводу этого вопроса? Было решено, чтобы два верных последователя были избраны, и на кого выпадет жребий, тот займет свободное место. Из книги «Деяний святых апостолов» 1 главы 26 стиха мы узнаем: «И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам». Можно задать вопрос: было ли действие со стороны Симона Петра и собранной группы верующих законным? Было ли правильно для них действовать таким образом? Был ли Петр уполномочен обратиться к собравшимся таким образом, как он сделал, и провести избрание между двумя верными последователями Христова? Исследователи Библии на протяжении лет расходятся в своих мнениях. Некоторые предлагают, что Петр зашел наперед Божьего плана в этом вопросе, и что Бог имел Павла в виду для этого назначения. Другие библейские исследователи предлагают, что не было сделано никакой ошибки, потому что евангельская весть была все еще вестью, относящейся к иудеям. Апостол Павел, который пришел позже, стал известный как апостол язычников. Отличительным положением, планированным для него в сознании Господа. Это выражено таким образом. Павел является апостолом язычников и получил от воскресшего Господа двойное служение, служение Евангелия, которое он называет «Мое Евангелие», и служение Церкви. В послании к Галатам 2 главе 8 стихе мы читаем: «Ибо содействующий Петру в апостольстве у обрезанных содействует и мне у язычников». Несостоятельность Израиля была полностью проявлена побиянием камнями Стефана и их отвержение Христа, включая Евангелие Царства. Израиль тогда был отстранен как народ для определенного времени. Савл из Тарса был избран Богом, чтобы достичь иудеев и язычников. Истина, прежде сокрытая в Боге. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Мы, христиане, хорошо знаем, что дальновидная и совершенная любовь Божия стремится к тому, чтобы сделать прекрасным предмет своей любви. Любовь Господа верна, она не допускает в себе слабости. Любя нас, своих детей, Господь допускает в нашей жизни переживания, но только с той целью, чтобы мы смогли стать участниками Его святости. Ведь встречающиеся на нашем пути трудности являются для нас источником больших нравственных ценностей. Они приводят нас к большей вере, к большей любви и к большей духовной силе. Как говорит апостол Павел в послании к римлянам: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Будьте с нами!

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. «Помышления плотские – суть – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:6.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Передо мною открыто послание апостола Павла к Эфесянам. Я буду читать из 5 главы несколько стихов, начиная с 25 стиха. Послание к Эфесянам, 5 глава, начиная с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Когда мы читаем этот отрывок, здесь такое переплетение тем, что кажется, а все-таки о какой же тайне идет речь? То ли апостол Павел говорит о сугубо взаимоотношениях мужа и жены, о природе семейных взаимоотношений, об их специфике, об их динамике, то ли речь идет о природе взаимоотношений Христа и Церкви. И вот, видимо, тайна-то и заключается в том, что они настолько похожи друг на друга, что являются чуть ли не прямым прообразом. Брат передо мною в первом слове уже говорил о тайне. А вот здесь сказано о еще одной тайне, о которой подчеркивает апостол Павел. Место, прочитанное, помогает нам усвоить и понять эту волнующую глубину взаимоотношений Христа с Церковью. Во второй части богослужения нам сегодня особенно нужно быть внимательными. Не потому, что этот момент в жизни молодых повторится всего лишь один раз, и поэтому он настолько важен, хотя это тоже очень важная причина. Не потому, что всегда особый трепет возникает у нас в груди, по-особому начинает биться сердце тогда, когда вот так вот украшен молитвенный дом, когда сияют в улыбках сердца, когда приехали гости, когда мы становимся участниками этого не так уж часто повторяющегося торжества, сотворения новой семьи. Но прежде всего мы будем радоваться и будем внимательны потому, что перед нами прообраз небесного события, того, которое в Писании называется браком Агнца. Перед нами не будет просто спектакль или действие, это событие будет вполне реальным, и всякий раз, когда в Писании говорится о каком-то прообразе, ставится знак равно, ставится знак равенства между тем, что находится на земле, и говорится, что вот посмотрите на эту земную реальность, она является как бы зеркальным отображением того, что однажды произойдет на небесах. В чем же здесь мы видим прообразность? Я хотел бы отметить несколько моментов. Прежде всего, сегодня мы, конечно же, увидим видимый результат зарождения взаимоотношений между двумя молодыми людьми. Ох, как сложно я сказал, но дело в том, что все очень просто. Мы не видели их знакомства, мы не были этого свидетелями, и, возможно, если бы мы у них спросили, каким образом вы познакомились, у них была бы интересная и захватывающая история, но все равно в этой истории была бы определенная тайна, была бы определенная завеса, была бы определенная вуаль. Есть в знакомстве, в пути, как говорит Библия, путь мужчины к девице, он непостижим. Так сказано в притчах, 30 глава, 19 стих. Есть определенный сокровенный в этом смысл, определенная степень таинственности и непостижимости. Не все выразишь словами, Что-то возникает там в сердце, загорается, и, как ни рассказывай, все равно у каждого будет свое свидетельство, своя история. А теперь посмотрим, каким образом нас нашел Христос, как мы с Ним встретились на наших жизненных путях, сколько нас здесь собрано, да и вообще, сколько есть христиан по всему миру, у каждого есть своя интереснейшая и захватывающая история. Если путь жениха к невесте, путь мужчины к девице непостижим, по словам Писания, то тем более путь нашего небесного жениха и способ нашей встречи. Ведь мы такие разные. Кому-то для того, чтобы обратиться, было достаточно послушать какую-нибудь призывную проповедь. Хотя, может быть, всю жизнь он слышал эти проповеди, но почему-то именно в этот день, и вы отлично помните день своего покаяния, каким образом загорелся огонь Божий в вашем сердце. Может быть, вы вышли вперед, а может быть, склонились именно там, где вы находились, то ли в собрании это было. Может быть, кто-то склонился даже перед радиоприемником. Может быть, кто-то через телевизор услышал эту проповедь, а может быть, кому-то свидетельствовали родные. Кому-то достаточно было очень быстро услышать эту проповедь, а кто-то, годами слушая, так и не мог понять и не обратиться. Дорогие друзья, действительно очень сложно, практически невозможно найти два одинаковых свидетельства. Христос по-разному находит всех нас. Самое удивительное, однако, заключается даже не в этом. Самое удивительное, наверное, в вопросе «А почему именно я?» Этот вопрос мы задаем обычно тогда, когда с нами происходит несчастье. Но его уместнее задать, уместнее именно к нам, как христианам, задать этот вопрос тогда, когда нас постигает счастье, когда Господь нас благословляет. Почему Христос выбрал именно меня среди этих миллионов, миллиардов людей, населяющих всю землю? Он обратил свой взор, свое божественное, святое внимание. Он показал своим святым перстом именно на меня. Он выбрал меня. Зачем ему я, невеста, с таким, откровенно сказать, греховным прошлым? Ведь каждый из нас – это часть невесты Агнца. Каждый из нас предстает в этом коллективном образе церкви, который записан в Священном Писании. Но когда мы смотрим на наше прошлое, мы осознаем вдруг, что мы не сообразуемся, мы не соответствуем этому образу, мы были мертвы по нашим грехам и преступлениям. Послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих, объясняет, какова огромная инициатива и любовь исходила из сердца нашего небесного жениха. Там сказано так: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас». И здесь предложение не заканчивается. Самая удивительная часть – это его окончание. Христос умер за нас тогда, когда мы были еще грешниками. В другом месте сказано, когда мы были немощными еще, Христос умер за нечестивых. Мы абсолютно ничего не могли сделать. Мы не могли и помыслить, что Он может проявить такую любовь к нам. И вы знаете, инициатива в деле нашего призвания исходит прежде всего от Бога. Он уже обеспечил наше спасение. На кресте заплатил ценою жертвы своего единородного Сына за наши грехи. Он является нашим небесным женихом. И посмотрите, и в земной жизни тоже инициатива создания семьи, инициатива заключения брака, предложение исходит именно от земного жениха. Он первым должен заявить о своих намерениях. Так же поступает и Христос. Но почему все-таки мы стали достойны этого? А смысл ведь не в том, что мы стали достойны. Смысл не в том, что мы так хороши, что Господь избрал нас. Смысл в слове «возлюбил». Он возлюбил нас даже до смерти и смерти крестной. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он настолько возлюбил нас, когда мы были еще падшими людьми в этом грехе. Возлюбил нас настолько, что не возлюбил даже собственной жизни. А Он имел все там в небесном чертоге. Не возлюбил собственной жизни, чтобы прийти и заплатить за наши грехи. Действительно, любовь меняет все. Любовь на практике очень сложна. Любовь в мирском отношении и понимании – противоположность христианской любви. Читая первое послание к Коринфянам, 13 главу, мы в этом легко убеждаемся. Но, тем не менее, без этой любви невозможно познание Бога, ибо в этом Его сущность. Написано: «Бог есть любовь». И без этой любви тем более невозможно создание настоящей семьи. Наши молитвы будут направлены сегодня на то, чтобы и в этой семье царило не просто то, что в мире называется любовью, не просто «я понравился тебе и надеюсь, что у нас все будет хорошо», до первой ссоры, до первой проблемы. Мы будем молиться о том, чтобы Господь вот эту свою любовь агапы, которая была в Его Сыне, вложил в том числе и в эту создающуюся сегодня семью. Мы будем молиться о том, чтобы так же, как Христос относится к Церкви, такие же взаимоотношения были и в этой создающейся семье. Казалось бы, все идет к браку. В браке семья создается. Ставится точка после определенного периода. Все должно бы быть теперь хорошо. Но оказывается, с этого-то и начинается настоящий, трудный, а может быть даже и тернистый путь. Когда мы смотрим на то, что Христос делает с нами, то с момента нашего обращения, с момента нашего покаяния, наша христианская жизнь только лишь начинается. Оказывается, теперь целью Господней, целью нашего небесного жениха как раз и является привести нас в это белоснежное состояние, в это состояние непорочной невесты, освящение невесты, сделать ее без пятна и порока. Мы сегодня будем созерцать это физическое белоснежное платье на невесте. Мы будем восхищаться ею. И вот она предстанет перед нами в таком одеянии, чтобы, конечно, и почтить торжественность этого дня, и снискать благоволение своего жениха, и оказать ему надлежащую честь. Но пусть тогда, когда мы будем смотреть на ее платье, мы не будем только лишь размышлять о его белоснежности, о его фасоне, о том, сколько, может быть, оно стоило, может, у кого-то и такие мысли появятся. Посмотрим дальше, посмотрим на духовную реальность, которая предстанет перед нами. Нахожусь ли я сегодня в белом одеянии весона, который подарил мне Господь Иисус Христос? Потому что только в Его одежде праведности мы можем найтись достойными перед Богом. Спасение не отдел, чтобы никто не хвалился. И чтобы мы не надели на себя, все это, по словам пророка Исаии, будет как запачканная одежда. Чем сегодня мы себя украшаем? Мы будем восхищаться невестою, мы будем сегодня смотреть на них и запоминать торжественность этого момента. Но тогда, когда мы будем стоять со Христом вместе, а такой момент настанет, тогда, когда наши взгляды соединятся, тогда, когда жизнь наша здесь, на этой земле, закончится, и у нас появится возможность посмотреть Ему лицом к лицу, наши взгляды встретятся, что будет думать о нас Христос? Не постыдимся ли мы перед Ним? Не будет ли пятна, порока на нашем духовном платье? А для этого сегодня нужно прилагать усилия, нужно молиться. Нужно пребывать в общении с Господом. Нужно посвящать этому усилия и время. Нужно украшать себя этими духовными украшениями, плодами Духа Святого, чтобы Господь прославился в нашей жизни. И последнее, друзья, перед нашей молитвою еще на одну аналогию я укажу. Перед тем, как мы будем молиться и ожидать этой торжественной части. Что ожидается от невесты? Что ожидалось тогда от невесты? Вы знаете, множество притч и историй в Новом Завете посвящено ожиданию жениха. Все это исходит из еврейского брачного обычая. Необходимо было дождаться жениха. Вначале состоялась помолвка, затем жених уходил на неопределенный промежуток времени. Иногда это было полтора года, иногда несколько месяцев, а бывало, что и несколько лет. И вот на этом аспекте как раз и основаны все те образы, которые хочет Христос нам преподать. «Вы не знаете дня и часа, когда придет жених», — говорит Христос о своем пришествии. Нам это немножко непонятно. Мы сегодня живем в другой культуре. Мы назначаем точно день нашей свадьбы. Тогда было все по-другому. От невесты ожидалось две вещи. Любить, во-первых, с повиновением. И второе, ожидать с верностью. Любить с повиновением и ожидать с верностью. Жених мог оставить ей определенные заповеди. Он мог попросить ее, чтобы она занималась определенным делом. Да, его задача была выстроить дом, устроить их совместную будущую жизнь, сделать ее финансово и материально стабильной, но определенная ответственность возлагалась также и на невесту. Все ее мысли в это время были заняты женихом. Она не знала, когда он придет, но сколько бы ни продлилось это время, она фокусировалась только на этом событии. Подруги, домашние дела, все заботы, которые ее окружали, ее постоянные занятия отходили на второй план. Все, что она видела, все, о чем она думала, она концентрировалась только на женихе. Христос говорит: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня» в Евангелии от Иоанна в 14 главе. То есть любовь сама по себе подразумевает послушание. Если мы любим нашего жениха Христа, то это будет проявляться обязательно в нашей жизни. И, наконец, ожидать с верностью. Она ожидала. Она не знала, когда придет это время, но она знала, что оно может наступить в любой момент. Он может прийти и среди ночи, как мы читаем, например, в притче о 10 девах. Он может прийти в любой момент, дорогие друзья. Сегодня то, что мы увидим, пусть напомнит нам о той небесной реальности брака Агнца, которая нас ожидает. Друзья, сегодня мы будем участниками этого события, и тем не менее это будет частное событие. Это событие семейное, и это событие церковное. Но далеко не все люди о нем знают, правда ведь? Приглашения высланы далеко не всем славянам, которые живут здесь, и уж тем более не всему остальному народу. Это событие имеет частный характер. Мы не можем пригласить всех, и мы это понимаем. Но вы знаете, там брак Агнца, оно тоже будет, это событие, иметь частный характер. Туда явятся только приглашенные, только призванные. Дорогой брат и сестра, перед тем, как мы будем наслаждаться этим чудесным и сладостным торжественным событием, подумайте, есть ли у вас, есть ли у меня, есть ли у каждого из нас это благословенное приглашение туда? Буду ли я участником того небесного брака? Если у меня его нет, мне нужно поскорее об этом позаботиться. Нужно говорить напрямую с женихом. И сейчас мы тоже к нему обратимся и будем благодарить за то, что он нас вырвал из этого мира, за то, что он из нас сотворил вот эту вот невесту без пятна и порока, которая должна ожидать с верностью и любить с повиновением. Да благословит он каждого из нас в этом. Аминь. Помолимся.
0: Вы прослушали программу библейского радио Бибиен «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

хочу задать библейский вопрос, который определяет сущность всей нашей жизни. Этот вопрос записан в послании к Римлянам в 8 главе, 35 стихом. «Кто отлучит нас от любви Божьей?» Мы знаем ответ – никто. Но он справедлив только в том случае, когда мы находимся в этой любви. Если вы еще не в любви Божьей, сделайте свой первый шаг к Господу сегодня. Он ждет вашего решения сейчас.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Душа, не оставляй Христа, Он возродил тебя. Останься верной навсегда, приди к Нему, любя. Душа, смотри, рука Его благословляет тех, кто отрешится от всего и ненавидит грех. Не прогневляй его грехом, но прибегай к нему и обнови завет с Христом. Воспой хвалу ему. Не оставляй Христа теперь в молитве, не дремай. Христос есть очищение дверь, свой путь ему предай.

Домок скатался пота, крови, слез. Скатались горе желчи и полыни, звенящих болью брызг кровавых.

потому что Он Христос. Прошла толпа, Христа уже распяли, но на дороге вижу я

мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 10 главе книги «Деяния» мы читаем о том, как впервые благая весть проникла к язычникам. Религиозный занавес, который препятствовал общению иудеев с язычниками со времен законодателя Моисея, теперь раз и навсегда был устранен. И вот в связи с этим знаменательным событием мы проведем несколько бесед. Эта глава знаменательна тем, что в ней говорится о наиважнейшем моменте в истории Церкви, о начале новой эры в Христовой Церкви, когда Бог своим дивным путем приводит двух людей под одну и ту же крышу – язычника, сотника Корнилия и иудея апостола Петра. Эта встреча, запланированная Богом, стала одним из важнейших и величайших событий не только в истории Церкви, но и в мировой истории. Да, с этого момента благотворное влияние христианства стало распространяться. Оно вышло за пределы первой коммуны христиан-евреев. Иерусалим первый услышал проповедь Евангелия. Благая весть Царствия Христова была возвещена, обещающая прощение грехов и полное оправдание веры в Иисуса Христа только евреям. Проповедь Евангелия сопровождалась знамениями и чудесами, но апостолы проповедовали только в пределах Иерусалима. Дальше весть об Иисусе Христе не распространялась. И только гонение, которое последовало за убиением Стефана, заставило рассеявшихся христиан понести слово благодати в другие места, как велел им Христос перед своим восхищением на небо, то есть, чтобы они пошли по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Помните, с какой радостью была принята спасительная весть Иисуса Христа полуязычниками-самарянами, когда Филипп прибыл туда? Из 10 главы мы узнаем, что только через несколько лет, через каких-то 8 лет после излияния Духа Святого в день Пятидесятницы, впервые открывается дверь благодати язычникам в полном смысле этого слова. В этом событии мы видим чудный пример того, насколько широка любовь Божия. Распростертые руки умершего на кресте Спасителя обнимает весь мир израильтянина и язычника. И теперь язычники, которые некогда были далеко и были чужды заветов обетования, стали близки кровью Христовою. Он Спаситель мира, из обоих соделал одно, и, как пишет апостол Павел во второй главе послания к Ефесянам, разрушил стоящую посреди преграду. Так что во Христе нет теперь различия между иудеем и эллином. В Кесаре был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Так начинается 10 глава книги «Деяния». Это новая глава в истории Церкви. Кто бы подумал, что первый язычник, обратившийся к Господу и ставший христианином, чадом Божьим, будет найден в казармах римской армии. Притом Корнилий, этот офицер римской армии, находится в городе Кесарии. Город Кесарии назван был в честь римского кесаря. И этот город стал местом, в котором селились наместники Рима. Полки, называемые италийскими, которым принадлежал Корнилий, были самыми преданными кесарю во всей римской оккупационной армии. Корнилий был офицером такого полка. И вот именно этого человека Бог отметил среди всех язычников, и он становится первым язычником, вошедшим через врата спасения и присоединившийся к Христовой Церкви. Если бы это зависело от человека, то вряд ли Петр или какой-либо другой апостол подумал бы искать первого кандидата-язычника для спасения в рядах армии врага. Но пример обращения Корнилия еще раз напоминает нам, что пути Божии не наши пути, и что как небо выше земли, так пути Божии выше путей человеческих, и мысли Божии выше мыслей наших. Поэтому, дорогие мои, если Бог обратил внимание на этого человека, думаю, что нам стоит познакомиться с ним поближе, не так ли? И вот кем был Корнилий? Что нам известно о нем? Несмотря на то, что он был из язычников, во втором стихе этой главы сказано, что Корнилий был человек благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Изумительный человек, правда? Добродетельный, благочестивый, боящийся Бога, творящий много милостыни и всегда молящийся Богу. Так сказано о нем в Слове Божьем. Если возможно было бы заслужить спасение добрыми делами, то, кажется, Корнилий наверняка удостоился бы его, не так ли? Многие так и говорят, что он, мол, уже был возрожденным чадом Божьим, рожденным свыше. Но это не так. Если бы он действительно был чадом Божьим, то с какой стати нужно было бы Петру приехать к нему и говорить ему спасительные слова об Иисусе Христе? Однако, если мы внимательно прочтем 10 главу книги Деяний, то мы обнаружим, что несмотря на благочестие сотника и его добрые дела, чего-то ему все-таки не хватало. И не хватало ему самого главного. Он еще не знал Иисуса Христа. А Слово Божие ясно говорит, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вот почему ангел велит Корнилию позвать Петра, ибо, говорит ангел, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вы скажете, тогда напрасны были его молитвы, его вера и его богобоязненность. Вовсе нет. Бог так не думал. Послушайте, что сказано в 3 стихе. Он, то есть Корнилий, видение ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Так что Бог все же обратил внимание на молитвы и добродетель Корнилия. «Да, воистину, как говорит Слово Божие, Отче Господне обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». И Петр, когда прибыл в дом Корнилия, говорит: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». И что сердцевидец Бог тем или иным путем откроет правду свою всякой душе, поступающей по тому свету, который она имеет, в этом не может быть никакого сомнения». И это подтверждает слова Спасителя. Слушайте, что он сказал: «Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». А теперь возвратимся к нашему тексту. Заметьте, как Корнилий использовал тот свет, который был дан ему, и в результате получил еще больше. Корнилий является чудным примером истины, о которой говорит Иоанн в первой главе своего Евангелия, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. В какой степени отразилось на его вере в Бога влияние иудеев, мы не можем сказать. По всей вероятности, они подтолкнули его. Но он не был из тех язычников, которые примкнули к иудейству. И тем не менее, оказалось, что у него была сильная вера в Бога. Это яркий пример души, стремящейся к познанию Бога. Она подобна растению, которое обращает свои лепестки в направлении к свету, к солнцу. Такие души не тщетно ищут Бога. Они его обязательно найдут. Бог никогда никому не говорит: «Напрасно ищите меня». Возлюбленный, никто никогда не искал Бога напрасно. А наоборот, он говорит: «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Я буду найден вами, говорит Господь». Отче Господне обозревает таких людей, чтобы поддержать их. И Отче Господне нашли такого человека в римской армии, человека, ищущего его, всегда молящегося Богу. К нему посылает Бог Петра, верного свидетеля своего, что направит его в полноту благословения и познания Иисуса Христа. Такую ищущую душу Бог знает по имени. Бог знает адрес такого человека. Слушайте, Корнили, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Так говорит ему посланный Богом ангел. Бог тебя заметил, молитвы твои не напрасны. Я послан к тебе указать, что тебе надобно теперь делать. В этом человеке мы находим очень важное качество. Вы заметили? Искренность. В нем нет никакого притворства, никакого лицемерия. Мы видим это из того, что вместе с Корнилием весь дом его служил Богу. Так что его вера в Бога и примерная жизнь имели доброе влияние на всю его семью и на тех, которые ему служили. Но сказав все это, мы должны отметить, что искренность сама по себе никогда никого не спасла. Она необходима для спасения, но спасти она не может. Искренность не могла заменить веру в Иисуса Христа. Однако она способствовала тому, что Корнилий поверил во Христа, когда он впервые услышал благую весть. Корнилий доказал подлинность своей искренности тем, что когда ему дано было больше света, он с радостью принял его. Может быть, среди моих слушателей есть подобный Корнилий. На вас воссиял божественный свет. Вы верите в Бога. Вы стараетесь Ему служить и угождать. Ваши молитвы искренны, постоянны и сердечны. И, может быть, вам кажется, что это все, чего Бог требует от вас. Главное, что я искренен. А не задумались ли вы над тем, что вам еще что-то нужно? Дорогой друг, мы ничуть не хотим тебя обескуражить. Наоборот, слава Богу, что Он расположил твое сердце к тому, чтобы искать Господа. Радуйся этому. Это результат божественного света, Его благодати, воссиявшего в тебе. Пусть никто и ничто тебя не смущает. Прими это как особую благодать от Господа. Этим светом, друг мой, Он осветил сердце твое и теперь желает вести тебя в полный свет, одарить тебя самым чудным даром, даром вечной жизни во Христе Иисусе. Иисус Христос, этот вечный свет, Он твоя жизнь. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, как говорит Слово Божье. Подобно тому, как Корнилий доказал подлинность своей жажды по Боге и верность своего желания угождать Богу тем, что принял свет, данный ему, благую весть, когда она была ему возвещена, так и ты, мой дорогой друг, покажи свою искренность принятием света, посылаемого тебе. Сейчас прими слова примирения, которые мы возвещаем тебе. Должно тебе родиться свыше. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Вы помните, кому Христос сказал эти слова «должно тебе родиться свыше»? Никодиму, иудею с наивысшим религиозным образованием, с высокой моралью, добродетельный, интеллигентный, искренний, благочестивый, искатель истины. Но послушайте, что сказал ему Христос: «Ты должен родиться свыше». И ты, мой дорогой друг, ищешь правду. Ты молишься, но душа твоя еще не нашла покоя. Не унывай. Не унывай, мой друг. Радуйся, ибо недалеко ты от Царствия Божия. Свет воссиял над тобою. Теперь сделай то, что сделал Корнилий и весь дом его. Прими Иисуса Христа как своего Спасителя, и ты спасешься и найдешь того, кого жаждала твоя душа. О, пусть сам Господь поможет тебе это сделать сейчас. Но заметьте теперь, что тот же Бог, который приготовил Корнилия, приготовил и вестника, который скажет ему слова жизни. Здесь мы снова видим, что не ангелом велит Бог проповедовать Евангелие, а человеку. Ангел был послан Корнилию, но не ему велено было указать путь спасения. Это кажется странным, правда? Ангелу велено направить Корнилия к человеку, который скажет ему все, что нужно для того, чтобы спастись. Служебным духом, ангелом Божьим, поручено направлять людей к проповедующим Слово Божие. Но на этом их миссия заканчивается. «Итак, пошли людей, — говорит ангел Корнилию, — в Иопию и призови Симона, называемого Петром». Сказав это, ангел дает Корнилию точный адрес, по которому можно найти Петра. Он гостит у некоего Симона, кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вы заметили? Петр скажет спасительные слова, а ангелу не велено этого делать. Но посмотрите теперь, как Господь должен подготовить Петра к этому свиданию с язычником Корнилием, чтобы засвидетельствовать ему о Христе. Сколько раз Христос говорил ученикам о своей программе мировой евангелизации: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Поразительно то, что прошли не только месяцы, а годы до того, как этот план начал исполняться. И то только частично. Так медленно добрые люди, да, люди, любящие Бога, постигают программу Божью. Не говоря уже о том, чтобы пойти и исполнить ее. Заметьте, что нигде мы не находим, чтобы кто-то из апостолов добровольно пошел с Христовой вестью к язычникам. Только когда один из них, Корнилий, послал за Петром, прося, чтобы Петр пришел к нему, Петр пошел сказать ему о Христе. Они проявили такую страшную медлительность в понимании плана Христова для погибающего мира. Бог должен был пойти за пределы Иерусалима и зажечь сердце римского воина, чтобы заставить Петра пойти с Евангелием к нему, к язычнику. Припомним, как за несколько сот лет до этого другой еврей очутился в этом же городе, в Иопии, в котором теперь находился апостол Петр, гостивший там у Симона кожевника. Этот еврей имел поручение от Бога пойти в далекий языческий город Ниневию и сказать язычникам о Боге и о том, чтобы они покаялись. Да, я имею в виду Иону. И мы знаем, как он, единственный миссионер ветхозаветных времен, сел на корабль в Иопии и отправился в совершенно противоположную сторону. Он поплыл совсем не туда, куда велел ему направиться Бог. Он отказался повиноваться призыву Бога. Он бежал от лица Господня. Правда, о Петре этого нельзя сказать. Находясь в том же городе, он не бежит от Господа, но в то же время он не бежит к язычникам с благой вестью. И для того, чтобы убедить Петра, Господь должен был дать ему особое видение, чтобы подготовить его пойти в дом язычника Корнилия с благой вестью. Петр видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как мы читаем здесь дальше в 11 главе, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвертоногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь!» Этот голос был голосом Господа Иисуса. Петр узнал его, и теперь слушайте, как он отвечает: «Нет, Господи!» Многие перемены произвел Господь в Петре с того знаменательного дня, когда Христос говорил о своих предстоящих страданиях, помните, в Кесарии Филипповой, и о своей смерти. А Петр, упрекая его тогда, помните, сказал: «Да не будет этого с тобою!» Прошло несколько лет, но снова раздается возражение, как бы эхо того же Петра: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Какое наивное оправдание непослушания! Петр возражает, что никогда раньше не делал того, что Господь теперь велит ему делать. Бог велит ему делать что-то новое, а он отказывается, ссылаясь на то, что никогда раньше этого не делал. И послушайте, как нелогично отвечает Петр. «Нет, Господи! Господи, я ничего подобного никогда не делал, и потому не могу делать это сейчас, несмотря на то, что ты мне велишь». В подлиннике отказ Петра звучит еще сильнее. «Ни в коем случае, Господи!» Какое противоречие! Одним вздохом Петр признает его Господом, а другим отказывается повиноваться ему. А мы-то сами не поступаем ли подобным образом? Мы отлично знаем, чего Бог требует от нас. Устами мы признаем Его Господом, но отказываемся исполнить то, что Он велит, говоря «Нет, Господи!» Какое странное несоответствие! Возлюбленный, если Он не Господь над всем, тогда Он вовсе не Господь. А если Он Господь, тогда нам не следует говорить «Не так, Господи!» Мы должны всем сердцем повиноваться Ему. Это был кризисный момент в жизни и служении апостола Петра, и Господь по великой своей благодати повторил это видение трижды, говоря, что Бог очистил, того не почитай нечистым. О, как мы похожи на Петра! Разве не приходилось Господу не только три, а много раз повторять одно и то же, перед тем, как мы, наконец, понимали? О, как долготерпелив наш дивный Господь! По великой милости своей Он повторит и объяснит, только лишь бы найти в нас готовность, охоту и желание исполнить Его волю. Подумайте только, если бы Петр продолжал настаивать на своем «Нет, Господи, ни в коем случае, я так привык, я так делал всю мою жизнь, ты просишь меня делать что-то новое и для меня непонятное, и я отказываюсь». Если бы он так поступил, подумайте, какие потери ожидали его. Но он подчинился своему Господу, и Господь дал ему дивную возможность почет и славу употребить врученные ему ключи от Царства Небесного, которыми он открыл двери язычникам, чтобы и они вошли в Христово Царство». Мой дорогой брат и дорогая сестра, если Господь велит тебе что-то делать, не говори «Нет, Господи, я этого никогда не делал». Скажи «Вот я, Господи, я в Твоем распоряжении». Каждое поручение Божие важно и имеет огромное значение, даже если оно может показаться нам незначительным. Нашим послушанием Он откроет новые двери для Евангелия. О, как мало знал Петр о просторе, широте и эффективности той двери, которая открывалась перед ним. А если ты еще не спасен, мой дорогой друг, то знай, Господь не случайно направил тебя на эту волну. Он приготовил тебя к принятию Его чудного дара спасения. Он сейчас зовет тебя принять этот дар жизни вечной. Если ты искренне желаешь Его прощения, то Он примет тебя, простит и спасет сейчас. Пусть Господь поможет тебе без промедления сделать этот важный и решительный шаг сейчас.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы уже помянули в предыдущих беседах, что книга Исаии разделяется на две главные части – 39 глав в первой и 27 глав во второй. Первые 36 глав являются пророческими по своему содержанию, а с 36 по 39 главы носят более исторический характер, касаются они главным образом личности и царствования Иезекии, царя Иудейского. Иезекия был богобоязненный человек, стремившийся ходить путями Божьими, чтя его в своей жизни. Он совершил серьезные ошибки, но сердце его принадлежало Господу и было открыто для слова его. Вторая часть книги, пророческая, она довольно ясно проливает свет на Мессию, Спасителя, и начинается таким ободрительными словами. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Исаии 40 глава, 1 стих. Читающий сразу же чувствует нечто иное новое. Проливается благословение, радующее сердце. Итак, мы приступаем к изучению первой части книги Исаии, главы 1 по 39. Пророк немедленно приступает к пророческим возвещаниям. После указания, что он жил в течение царствования четырех царей иудейских, и можно думать, что пережил царя Иезекию. Во время царствования сына его Исаия пророчеств не произносил. В те дни он претерпел мученическую смерть. Также и во время царя Озии голос его был мало слышен. Только по его смерти Исаия имел видение от Господа, посвятил себя Богу снова на служение и получил повеление возвещать пророчество. Глава 6, 5 стих передает так. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рыс его наполняли весь храм». Это видение пророку было трудно перенести. Он воскликнул в ужасе и страхе. «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Конечно, это не указывает на сильное духовное падение пророка. Это говорит о том, что когда человек увидит славу Божию, то он естественно почувствует свою нечистоту и греховность. В наши дни также видение славы Божией бывает редко, но Дух Святой может наполнить нас таким же страхом и благоговением пред Богом. Он также поможет нам почувствовать себя недостойными, чтобы мы получили Его славу и влияние в нашей жизни и труде. Это видение могло посетить Исаию и по причине смерти царя Озии. Этот царь был богобоязненный и праведный во время своей долгой жизни, но во второй книге Паралипоменон, 26

0: 6 главе 16 стихе мы читаем такие слова о нем. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим». Результатом этого преступления была проказа на теле его, которая оставалась на нем до конца его жизни. Чувствуется, что это произвело сильное впечатление на молодого пророка при начале его служения. Когда, наконец, царь умер, пророк был в большом страхе из-за его согрешения. Возможно, что Исаия пришел в замешательство, в уныние и стал боязливым, и потому Господь послал ему видение своей святости и славы. Несомненно, что это была милость Божия к пророку. И в наши дни на Божьих служителей находит страх при трудных обстоятельствах. По благодати своей Господь посылает им ободрение и говорит: «Не бойся, потому что я с тобою». Первая глава с 19 по 20 стих послания к Ефесянам открывает нам, что воскресший, прославленный Сын Божий возвещает нам, как безмерно величество, могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Итак, нам делается понятным наше положение. Свежее благословение божественной силы даруется нам Святым Духом. Возвращаемся к началу книги Исаии. Там мы видим хронологические указания в связи с началом его служения. Как мы уже неоднократно сказали, что первая главная часть состоит из 39 глав. Эти главы имеют поразительные, но облегчающие изучение книгу. Первое. Пророчество об Иудее и Израиле с 1 по 12 главу. Второе. Пророчество о языческих народах с 13 по 23 главу. Третье. Божественные суды и возвещенное избавление с 24 по 33 главу. Четвертое. Будущее Израиля и языческих народов с 34 по 35 главу. Пятое. Царствование царя Иезекии. В этой части Исаия много пророчествовал. Это историческая часть, тесно связанная с его пророческим служением, с 36 по 39 главу. Следует помнить, что в кратком обзоре библейской книги невозможно войти в глубину ее содержания, но мы постараемся вникнуть в упомянутые выше подразделения этой первой части. Пророк Исаия пророчествовал главным образом об Иуде или Южном Царстве. Однако его возвещания касались всего народа. После смерти Соломона этот народ разделялся на два царства, но Бог смотрел на него, как на один свой избранный народ. Суд пришел на Северное Царство, часто называемое Ефраим или Израиль, за много лет раньше до падения Иерусалима и пленения Иуды. Но в пророческих провозглашениях имелся в виду весь народ. Следует помнить еще одно обстоятельство, когда Израиль, Северное Царство, морально и духовно низко пал, отступая от живого Бога, то многие богобоязненные люди переходили на жительство в Южное Царство Иуды. Они хотели служить Богу, который вывел их из плена египетского, не желая поклониться идолам. На это вошло в практику в Северное Царство. Читаем во второй книге Паралипоменон, 11 главе 14 стихе. «Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как оставил их Иеровоам и сыновья его от священства Господня». Когда позже Иезекия объявил празднование Пасхи, послав вестников об этом в обоих царствах, южном и северном, то многие из колен Асира, Манассии и Забилона пришли в Иерусалим на поклонение Богу. Об этом написано во второй книге Пролипоменон, 30 главе, 18 стихе. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова, Манассиена, Иссахарова и Завилонова, не очистились, но они ели Пасху не по уставу. Это указывает и на наше время, что хотя многие уходят от Господа, но есть повсюду люди, которые принимают Слово Господне и служат Ему. Мы можем радостно сказать, наш Бог совершает чудеса, поэтому мы должны уповать на Него в самые трудные времена, а также и во дни мира и тишины. Когда время исполнилось, Господь Иисус Христос пришел на землю, как маленький младенец, а позже Он умер на Голгофском кресте. Это была очень темная страница истории Израиля, но она была озарена светом славного явления Сына Божия. Это пришествие Его не было связано с мишурой земной славой, но при ангельском возвещании «Мир на земле». Возлюбленные, когда князь мира придет царствовать в праведности, мир воистину увидит настоящую славу. Возвещая грядущий суд Божий или Его милость, пророк обычно призывает небеса во свидетели. Слушайте его первые слова. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». 1 глава, 2 стих. В нежной форме Исаия продолжает. «Я воспитал и возвысил сыновей, и они возмутились против меня». Бог поступал с Израилем, как поступает отец, кормил их и заботился о них, избавлял от нечестия и поддерживал их, посылал им благословения, делая их народом великим, но они восстали против него. Израиль был воистину блудным сыном. Заметьте слова в книге Исход, 4 главе, 22 стихе. Там находится указание в отношении всего этого народа. «Израиль, сын мой, первородный мой». Обратите внимание также на слова Второзакония 14 главы 1 стиха. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святый у Господа, и тебе избрал Господь, чтобы ты был особенным Его народом. Сегодня мы являемся драгоценным народом в глазах Господних, мы с радостью называем Его Отцом, потому что мы воистину Его дети». Если родились духовно от Святого Духа. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио BBN. Ведущим этого цикла передачи является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы настроены на волну BBN. Используй то, что Бог дает. Ничтожным дар свой не считай. Все, на что Бог тебя пошлет, сумеешь с верой, так и знай. В этом мире очень много людей, которые в основном для себя ищут славы, власти, роскоши. Но они абсолютно не задумываются над тем, что когда-то им придется предстать пред Богом, чтобы дать Ему отчет. Нам всем поздно или рано придется отчитываться за то, как мы жили. Давайте же выполнять те обязанности, которые на нас возложил Бог, помня о том, что от всякого, кому дано много, много и потребуется. Луки 12:48. Подумайте над этим, а пока оставайтесь с нами.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:6.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Четвертая книга Царств. Глава 11. Гафолия, мать Ахозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Ахозии, взяла Иоаса, сына Ахозии, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских, его и кормилицу его, в постельную комнату. И скрыли его от Гафолии, и он не умерщвлен. И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет, между тем, как Гафолия царствовала над землей. В 7-й год послал Иодай и взял сотников из телохранителей и скороходов и привел их к себе в дом Господен и сделал с ними договор и взял с них клятву в доме Господнем и показал им царского сына. И дал им приказание, сказав: «Вот что вы сделаете. Третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме, третья часть — у ворот Сур, и третья часть — у ворот сзади телохранителей, и содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. И 2 части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя. И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей, и кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщвлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит». И сделали советники все, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю священнику. И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем. И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшения, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали: «Да живет царь!» И услышала Гафолия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господен. И видит, и вот царь стоит на возвышении по обычаю, и князья и трубы подле царя, и весь народ земли веселится и трубят трубами. И разодрала Гафолия одежды свои и закричала: «Заговор, заговор!» И дал приказание Иодай, священник, сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: «Выведите ее за ряды, а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом», так как думал священник, чтобы не умертвили ее в доме Господнем. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому, и умерщвлена там». И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом, чтобы он был народом Господним и между царем и народом. И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его, и изображения его совершенно разбили, и Матфана, жреца Ваала, убили перед жертвенниками. И учредил священник наблюдение над домом Господним. И взял сотников и телохранителей и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господнего, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский. И он воссел на престоле царей. И веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гафолию умертвили мечом в царском доме. 7 лет был Иоас, когда воцарился. Глава 12. В 7-й год Иеуя воцарился Иоас, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. и делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курение на высотах. И сказал Иоас священникам: «Все серебро посвящаемое, которое приносит в дом Господен, серебро от приходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце принести в дом Господен, пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме везде, где найдется повреждение». Но когда 23-го года царя Иоаса священники не исправляли повреждений в храме, то царь Иоас позвал священника Иодая и священников и сказал им: «Почему вы не исправляете повреждений в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждений в храме отдайте его». И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. И взял священник Иодай один ящик, и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господен, и полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господен. И когда видели, что много серебра в ящике, приходили писец царский и первосвященник, и завязывали в мешки, и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем, и отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему, а эти издерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем, и на делателей стен, и на каменотесов, также на покупку деревьев и тесаных камней для починки повреждений в доме Господнем и на все, что расходовалось для поддержания храма. Но не сделано было для дома Господнего серебряных блюд, ножей, чаш для окропления, труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в дом Господен, а производителям работ отдавали его и починили им дом Господен. И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно». Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господен, священникам оно принадлежало. Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский, и пошел войной на Геф и взял его, и вознамерился Азаил идти на Иерусалим, но Иоас, царь иудейский, взял все пожертвованное, что пожертвовали храму Иосафат, и Иорам, и Ахозия, и отцы его цари иудейские, что он сам пожертвовал, и все золото, найденное в сокровищницах дома Господнего и дома царского, и послал Азаилу, царю сирийскому. И он отступил от Иерусалима. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И восстали слуги его, и составили заговор, и убили Иоаса в доме Милла на дороге к Силле. Его убили слуги его, Иозакар, сын Шимеаты, и Иегозавад, сын Шомеры. И он умер, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Амасия, сын его, вместо него. Глава 13. В 23-й год Иоаса, сына Ахозии, царя Иудейского, воцарился Иоахаз, сын Иуя, над Израилем в Самарии. И царствовал 17 лет, и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех и не отставал от них. И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руку Азаила, царя сирийского, и в руку Венадада, сына Азаила, во все дни. И помолился Иоахаз лицу Господнему, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сирийцев, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Однако же не отступали от грехов дома Иеровоама, который ввел Израиля в грех. Ходили в них, и дубрава стояла в Самарии. У Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших, от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочее об Иоахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иоахаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоас, сын его, вместо него. 37-й год Иоаса, царя иудейского, воцарился Иоас, сын Иоахаза, над Израилем в Самарии, и царствовал 16 лет, и делал неугодное в очах Господних. Не отставал от всех грехов Иеровоама, сына Навата, который вел Израиля в грех, но ходил в них. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, а Иеровоам сел на престоле его. И погребен Иоас в Самарии с царями израильскими. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей: «Возьми луки стрелы». И взял он луки стрелы. И сказал царю израильскому: «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя и сказал: «Отвори окно на восток». И он отворил. И сказал Елисей: «Выстрели». И он выстрелил. И сказал: «Это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сирийцев в Афеке в конец». И сказал Елисей: «Возьми стрелы». И он взял. И сказал царю израильскому: «Бей по земле». И ударил он 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: «Надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сирийцев совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сирийцев». И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисея. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Венедад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Венедада, сына Азаила, города, которые он взял войной из руки отца его Иоахаза. 3 раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Господь, благодарность Тебе за дар жизни, за белые одежды спасения и за мечту о

В эфире библейское вещание ББН. Если мы христиане, то мы называемся именем того, в ком мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, именем нашего Господа Иисуса Христа. Нашего — это не значит, что это лично моего, но и вашего также, если вы его приняли, как своего Спасителя. Если еще нет, мы предлагаем вам решить этот вопрос сегодня. А для этого оставайтесь на нашей программе, слушайте прекрасные христианские песни и размышления над Словом Божьим. С вами ведущий Сергей Мараров.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения.

Сегодня мы вновь возвратимся в 26 главу Евангелия от Матфея и будем читать из нее, начиная с 23 стиха и до конца главы. Здесь говорится о событиях, предшествующих распятию Иисуса Христа. Посмотрим на эти последние события в жизни Иисуса перед тем, как Он умрет за ваши и за мои грехи. Его враги готовили Ему смерть не во время праздника, а в более подходящее время. Но в плане Божьем было, чтобы Он умер на праздник Пасхи, так как Он есть пасхальный агнец, берущий грехи мира на Себя. И Он умер в назначенное для этого время. В Его руках находится течение событий, друзья, а не в человеческих руках. Невзирая ни на что, Он царь, хотя и отвергнутый народом, хотя Ему и предстоит быть распятому на кресте, но Он воскреснет и придет вновь на землю в силе и славе установить здесь свое царство. Но сейчас мы находим Его в горнице, совершающем Пасху со своими учениками. И здесь мы из Его уст слышим, что один из них предаст Его. Мы читаем, начиная стихом 21 по 25. «И когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опечалились и начали говорить Ему, каждый из них: не Я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При сём и Иуда, предающий Его, сказал: не Я ли, Рави? Иисус говорит ему: ты сказал. События, друзья, события сгущаются. Ко всей интенсивности событий добавляется еще и предательство Иуды. Алчность тленной наживы ослепила сердце и ум этого человека, и Иуда с холодной расчетливостью осуществляет свой преступный предательский план. И когда другие ученики спрашивают Господа: «Не Я ли предам Тебя?», Иуда также ставит подобный вопрос и в скором времени оставляет их. Мы прочитаем стихи дальнейшие от 26 по 28, где говорится: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, едите, это есть тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сия есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Здесь Иисус устанавливает вечерю Господню над остывающим пеплом исчезающего праздника ветхозаветной Пасхи, дорогие слушатели. В 29 стихе мы читаем: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». Как вы видите, ветхозаветная Пасха будет восстановлена в тысячелетнем царстве. Она уже не будет воспоминанием о выходе сынов Израиля из рабства египетского, но будет праздноваться воспоминание выхода наших тел из рабства тления, из рабства этого мира в свободу вечной жизни, из рабства греха в рабство Богу, живому и вечному. Будем читать теперь от стиха 30 до 35, где говорится: «И воспевшие пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же Моем предварю вас в Галилее». Петр сказал Ему в ответ: «Если и все

соблазняться о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Друзья дорогие, Иисус говорит о том, что с учениками, естественно, произойдет что-то очень важное, когда Он оставит их. Но Петр в своей самоуверенности отрицает, что он соблазнится об Иисусе. Он утверждает, что не отречется от Христа никогда, ни при каких условиях. Но Господь знал его лучше. И что Иисус сказал Петру, то и случилось. Никто из нас в духовных вопросах не может возлагать надежды на свои силы, дорогие слушатели. Наша сила должна быть всегда в Господе.

0: Дальше мы читаем стихи от 36 по 39, где говорится следующее. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду помолюсь там“. И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодствуйте со мною“. И отошел немного, пал на лицо свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты“». Здесь Иисус переживает смертельную скорбь. Его угнетала не предстоящая смерть, но мысль сделаться грехом за нас. Он, слушатели, он чистый, святой, без порока, должен будет вкусить все бесчестие греха, оскверниться низостью человеческих злодеяний, платить собой за наши грехи. Для нас, грешников, трудно понять весь ужас Гефсимании, всю тяжесть его моления, всю нечистоту греха, которую Иисус брал в тот момент на себя. Но мы читаем далее, от 40 по 46 стих, где говорится: «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодствовать со мною? Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. Еще отошед в другой раз молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя“. И пришел снова и находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и молился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: „Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня“. Ученики были далеки от всех переживаний своего учителя. Они устали, они спали. Иисус один был в борении. Он не старался уклониться от креста, но перед ним стоял весь ужас реакции его человеческой природы и ее сопротивление против принятия этой чаши и против питья грехов мира, которые будут возложены на него там, на кресте, который стал проклятием, который был и есть проклятием для всех. Учеников же это переживание их учителя мало в тот момент интересовало, и они спали. Дальше мы читаем стихи от 47 до 50 и видим следующее. «И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак и сказал: „Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его“. Тотчас подошел к Иисусу, сказал: „Радуйся, Рави“, и поцеловал его. Иисус же сказал ему: „Друг, для чего ты пришел?“ Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Иуда, друзья, Иуда сделал свое предательское дело. И вот пришел народ в сопровождении религиозного начальства. Иуда впереди всех. Он подходит к своему учителю и целованием предает его в руки врагов, дорогие друзья. Мы читаем далее от 51 до 57 стиха. «И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой и ударил раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: „Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут“. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего Ион представить мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» «В тот час, — сказал Иисус народу, — как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день я с вами сидел, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же было, да сбудется писание пророков». Тогда все ученики, оставившие его, бежали. А взявшие Иисуса, отвели его в Каяфе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Слушатели, Иисуса не нужно защищать физической силой. Он отдал себя на поругание ради нас по Писанию. Слушатели, все произошло по Писанию. Это все должно было совершиться. Человек не может отклонить то, что предусмотрено Богом. Дальше мы читаем от 58 до 75 стиха следующее. «Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященника. И вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион, то есть Верховное Судилище, искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его. И, встав, первосвященник сказал ему, что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему, ты сказал, даже сказываю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется? Они же сказали в ответ, «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его по ланитам и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Он же отрекся пред всеми, сказав, «Не знаю, что говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, «Этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И вышед вон, плакал горько. Здесь, дорогие слушатели, здесь еще раз подтверждается факт, что мы не можем полагаться на свои силы, дорогие друзья. Тот же самый Петр, после крещения Духом Святым, исполненный высшей божественной силой, уже безбоязненно проповедовал, не боясь врагов, и великие дела совершались через него. Дорогие слушатели, когда человек принимает Господа в свое сердце, когда Господь становится центром его жизни и руководителем, и вождем, и Господом Богом жизни, тогда все становится на свое место. Петр понял это, конечно, немного позже. Но в тот момент, как вы видите, совершились даже те малейшие детали, о которых сам Иисус предсказал Петру. До того, как пропел петух, апостол Петр три раза отрекся, но тогда он еще не знал живого истинного Бога в своем сердце. Чуть позже он уже познает его лично, как Спасителя, как воскресшего Господа Бога и как грядущего Господа на небесах, и он примет его и будет служить ему до конца своей жизни. Дорогие друзья, сегодня я подхожу к концу. Желаю, конечно, вам самого прекрасного. И если у вас появятся вопросы или же какие-то другие вопросы на тему из Библии, или вообще, если вы хотите нам написать по любым предметам, пожалуйста, пишите на адрес радиостанции или же лично мне. И мы с удовольствием вам поможем в этих вопросах и также с литературой и с Библией, которые так важно иметь для исследования Писания. До свидания, друзья.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Когда мой лучший друг меня не понял вдруг, и рана глубока, и ноша нелегка, и нету никого, чтоб стало мне легко, тогда к Христу спешу и все ему скажу. Он рану исцелит и ношу облегчит, мне нужный даст совет, да лучше друга нет, как мой Господь Иисус. И яд греха укус с ним можно победить, чтоб вечно с Богом жить. Ведь скоро он придет, меня к себе возьмет, с ним буду обитать, не буду горя знать. Там вечный мир, покой и радость льет рекой. Давно стремлюсь туда, в лазурный край Христа.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Наша сегодняшняя история описана в Святой Библии, в Евангелии от Луки, 6 главе, с 12 по 16 стихи, а также в Евангелии от Иоанна, в 20 главе с 24 по 29 стихи. Есть старая пословица, в которой говорится, что если согнуть молодой побег, то и взрослое дерево будет склоняться в ту же сторону. Мудрец Соломон написал: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Семейное окружение и события, происходящие с человеком в детстве, влияют на формирование его характера гораздо больше, чем нам может показаться. Если методы воспитания и события, сопряженные с нашим детством, несут положительный эмоциональный заряд, то в дальнейшем они помогут нам принимать разумные решения. Если же в раннем возрасте мы научились бояться, быть подозрительными и критичными, то, повзрослев, мы едва ли сможем доверять людям, которые нас окружают. Наш сегодняшний рассказчик – Фома, скептик по натуре. Воспитание и жизненный опыт привели его к тому, что он стал верить словам других людей только в том случае, если они подкреплены вескими доказательствами. Послушайте историю Фомы о том, как Иисус изменил его жизнь, превратив из скептика в верующего ученика.

0: Меня зовут Фома. Я один из 12 человек, которым выпала честь быть учеником Иисуса. Мой отец был преуспевающим купцом и человеком с глубокими убеждениями. Тем не менее, он искренне верил, что в этом мире доверять нельзя практически никому. Моя мама была кроткая, добрая женщина, но она всегда чего-то боялась и волновалась из-за любой мелочи. В нашей семье было 3 сына. Мой брат-близнец Иосия, мой старший брат Иисей и я. Как большинство братьев, мы были очень разными, и из-за этого нередко ссорились.
1: Наконец-то ты дома, дорогой. Как прошел твой день?
2: Не очень хорошо. Я уличил в воровстве еще 2 работников. Мне казалось, что на этих 2 можно положиться. А теперь я начинаю думать, что в наше время доверять нельзя никому.
1: Скольких работников ты уличил в воровстве за последние 3 месяца?
2: 6. И я подозреваю, что это еще не все. Те 2, которых я поймал сегодня, работали на меня уже много лет. Если бы они не потеряли бдительность, я бы даже не догадался, что они могут красть.
1: Как же ты будешь работать? У тебя осталось так мало помощников.
2: Видимо, мне придется немного сбавить обороты и работать с теми, кто остался.
1: Наш сын Исей через месяц закончит школу. Может быть, ты мог бы научить его ремеслу? Да и Фома с Иосией могли бы помогать тебе после школы с уборкой.
2: Мне неприятно об этом говорить, дорогая. Но наш Исей лентяй. Да и Иосия недалеко от него ушел. Фома... прилежный мальчуган, но он не так силен, как его братья. В последнее время они обманом заставляли его делать всю работу по дому, но я все же подумаю об этом.
1: Возможно, мы слишком их избаловали. Или правильнее было бы сказать, я их избаловала. Исей и Осия обожают подшучивать над Фомой. Я заметила, что он начал ставить под сомнение даже мои слова.
2: О чем ты говоришь?
1: Вчера, например. Они сказали Фоме подождать их после школы возле дома Нафанаила, где его будет ожидать сюрприз.
2: Но Нафанаил и его родители уехали в Иерусалим.
1: А Фома об этом не знал и ждал там, пока на улице не стемнело. А когда же он наконец вернулся домой, Исей и Осия над ним посмеялись.
2: Я поговорю с ними сегодня.
0: Я был очень удивлен, увидев злость в глазах отца, вошедшего в нашу комнату. Он сказал нам сидеть тихо и внимательно слушать каждое его слово.
2: Сегодня мне пришлось уволить еще 2 работников за то, что они воровали и лгали. Только что я узнал, что 2 моих сыновей точно так же обманывают и подрывают доверие моего 3 сына. Исей и Осия, вам может казаться, что обманывая брата, вы лишь развлекаетесь и веселитесь. Но это совсем не так. Это очень жестоко. Точно так же, как я хотел бы доверять своим работникам, ваш брат должен быть уверен в том, что может положиться на вас. Я не потерплю ложь в этом доме. Что же касается тебя, Фома, если братья не докажут тебе, что им можно доверять, не верь ни одному их слову. Что бы они тебе ни говорили, относись к их словам с подозрением. Запомни одно мудрое выражение. Если вы меня обманули 1, вам должно быть стыдно. Если вы обманули меня 2, стыдно должно быть мне. Как бы тебе ни хотелось верить людям, сначала убедись в том, что их слова основаны на веских доказательствах.
0: Мои братья не поверили, когда я попытался заверить их в том, что не жаловался отцу. Но с того самого момента они практически перестали со мной общаться. Так я вынес для себя жизненно важный урок и стал крайне скептически относиться к тому, что говорили мне люди. Вскоре я понял, что люди, которые часто обманывают других, никогда не верят обещаниям. Работая с отцом, я запомнил это на всю жизнь. Отец, ты хотел меня видеть?
2: Да, я сейчас к тебе подойду. Извини, Мордахей.
3: Да.
2: Но ты знаешь мою политику. Я начну делать твою телегу после того, как ты внесешь предоплату.
3: Это еще почему?
2: Чтобы я мог окупить стоимость материалов.
3: Ну тогда я лучше пойду к твоему конкуренту.
2: Делай то, что считаешь нужным. Но я буду настаивать на своих условиях.
3: Делай, как знаешь.
2: Фома, лидер синагоги заказал нам новые скамейки и стол. Ты не мог бы отнести ему контракт и расписку? После того, как он отдаст тебе сумму денег и подпишет контракт, ты можешь отдать расписку. А деньги и подписанный контракт принесешь мне?
0: Хорошо, отец.
2: Если сумма, которую он тебе предложит, будет меньше той, что указано в расписке, не соглашайся и не предлагай ему подписывать контракт. Ты все понял?
0: Да, я все понял. Когда я вернулся из синагоги, у меня в руках был подписанный контракт и указанная сумма денег. Отец был очень доволен. Зато раввин в синагоге расстроился, и когда я уходил, он бормотал себе под нос, что религиозные лидеры заслуживают более уважительного отношения, чем обычные люди. Хотя мой отец вел свой бизнес очень жестко, у него никогда не было недостатка в клиентах. Я восхищался отцом, а мои братья часто обижались на него.
4: Иосия, я не знаю, как долго смогу все это выдерживать. Буквально вчера Мордахей остановил меня на улице и пожаловался на то, как с ним обошлись, когда он пытался заказать телегу в нашей мастерской.
5: Я представляю, что ты чувствуешь. И что ты собираешься с этим делать?
4: На прошлой неделе Хирам предложил мне работу в своей мастерской.
5: Я видел его изделия. Они оставляют желать лучшего.
4: Он сам первым готов признать, что его продукция во многом уступает нашей. Он сказал, что я получу премию, если принесу наши чертежи и научу его работников строить так, как мы.
5: Я не думаю, что у нас все настолько плохо, Есей. Неужели ты сможешь украсть у родного отца? Может быть, нам следует потерпеть еще немного, ведь отец не вечен, и тогда мы сможем вести дело так, как захотим?
4: Не знаю.
0: Мои братья не знали, что я слышал их разговор. Несколько ночей напролет я не мог уснуть, размышляя о том, как мне следует поступить. Я отдавал себе отчет в том, что такая новость причинит нестерпимую боль нашему отцу, и поэтому решил промолчать. И Есею, и Иосии не пришлось долго ждать. Вскоре они стали полноправными владельцами нашего семейного дела. Всего 4 месяца спустя наш уже немолодой отец умер во сне. Мой мир рухнул в одночасье. Я больше даже не помышлял о том, чтобы стать совладельцем нашей семейной мастерской.

0: Фома, Есей хочет поговорить с тобой. Он ждет в своей комнате.
1: Я подойду, как только доделаю эту скамейку.
0: Он хочет поговорить с тобой немедленно.
1: Я уже почти закончил. Скажи нашему возомнившему себя начальником брату, что я подойду к нему, как только все доделаю.
0: Он уже послал сюда Иону, чтоб тот закончил твою работу.
1: Иону никто не учил этому ремеслу. Он понятия не имеет, как сделать подобную работу. Видимо, ты хочешь сказать мне что-то очень важное, Есей, раз ты даже не дал мне закончить работу.
2: Ты больше не будешь работать здесь, братишка.
1: О чем ты говоришь?
2: Мы решили, что ты здесь больше не нужен.
1: Ты не можешь вот так взять и выгнать меня отсюда. Согласно завещанию отца, мне принадлежит часть семейного бизнеса.
2: О, ты прав. Тебе принадлежит часть дела. Малая его часть. Вот возьми эти деньги и уходи.
1: Я был зол. Мое сердце переполняло горечь. Мне очень хотелось сделать все возможное, чтобы отомстить моим эгоистичным братьям. И тогда я решил тщательно продумать план мести, чтобы мои братья испытали точно такую же боль, которую испытал я. Чем больше я думал над своим планом, тем более озлобленным становился. Я полностью ушел в себя и начал сторониться людей. Я мог целыми днями бесцельно бродить из деревни в деревню. Однажды я оказался в Капернауме и увидел там какого-то человека, обращающегося к толпе людей. Я понятия не имел о том, кто это, но его слова привлекли мое внимание. Он призывал людей к тому, чтобы они покаялись в грехах и простили тех, кто причинил им боль. У меня не возникло ни малейшего желания ни каяться, ни прощать своих братьев. В конце концов, не я, а они крали и обманывали. А его обетования о Царстве Небесном казались мне пустыми словами. Но вообще у меня все же возникло желание вновь найти этого человека и послушать его. Вот тогда-то я увидел то, что стало превращать мои сомнения в веру в этого человека. Люди со всей округи начали приводить к нему больных. И он всех их исцелил. Его звали Иисус. Его слова подкреплялись поступками. У меня в ушах звенели слова отца: «Верь людям только тогда, когда их слова подкрепляются вескими доказательствами».
3: Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Не судите других, потому что каким судом судите, таким сами будете судимы».
1: В тот день слова Иисуса коснулись моего сердца. Бушующая ненависть и злоба, которые я испытывал по отношению к братьям, стали меркнуть. Постепенно вместо озлобленности в моем сердце поселились любовь и забота. Я вернулся домой, чтобы попросить у них прощения за то, что замышлял против них зло.
2: Только посмотрите, кто вернулся домой.
0: Я рад видеть тебя, Фома. Как твои дела?
1: У меня все в порядке. Спасибо, Иосиф.
2: Если ты ищешь работу, то тебе придется поискать ее в другом месте. Наше дело идет на спад.
1: Мне не нужна работа. Я пришел, чтобы попросить у вас прощения за то, что злился на вас.
0: Ты просишь у нас прощения? Это мы должны извиниться перед тобой.
2: Значит, ты думал, что если тебе удастся разбудить во мне чувство вины, это принесет тебе какую-то выгоду? Ты глупец, Фома.
1: Сколько бы я ни пытался объяснить Иисею, что не собирался возвращать себе часть семейного дела, он не хотел меня слушать. А Иосия, мой брат-близнец, захотел побольше узнать об Иисусе и его учении. Перед тем, как вернуться к Иисусу, мы с Иосией очень сблизились, как и полагается родным братьям. Вскоре после того, как я вернулся к Иисусу, Он избрал 12 учеников. Когда он назвал мое имя, я подумал, что речь идет о другом Фоме. Но Иисус обращался именно ко мне. В течение 3 лет я помогал Иисусу в его служении людям. Я видел свидетельство его силы и власти, восхищался мудростью его учения и был глубоко убежден, что моя вера в него непоколебима. До того дня, пока Иисуса не распяли. Мой мир вновь рухнул, похоронив под руинами мою веру. И хотя я слышал, как он говорил о том, что воскреснет из мертвых, моя склонность ставить все под сомнение одержала надо мной верх. Через 3 дня и 3 ночи горя и печали я, наконец, вернулся туда, где мы в последний раз собирались все вместе. Поднимаясь по лестнице в горницу, я услышал радостные голоса и смех. Мне стало неприятно от того, что эти люди могли радоваться, несмотря на смерть нашего Господа. Прокручивая в голове множество возникших у меня вопросов, я вошел в горницу.
4: Ты видел воскресшего Иисуса?
5: Да, я видел его вот так же, как вижу тебя.
4: Я был грубо. Да. Ой, посмотрите, это Фома. Фома, мы волновались за тебя.
6: А что вы здесь так радостно обсуждаете?
4: Иисус жив, Фома. Он был здесь, мы видели его. Собственными глазами, Иисус жив.
6: Я вам не верю.
4: Я говорю правду. Иисус воскрес из мертвых.
6: Если я не увижу шрамы от гвоздей на его руках и ногах, если не прикоснусь к ране от копья, то не смогу в это поверить. Я хочу видеть доказательства ваших слов.
1: Боязнь оказаться обманутым вернулась в мое сердце. Прошла неделя, и я вновь вернулся в горницу. Вскоре там появился Иисус.
5: Это Иисус? Это наш Господь.
4: Это Иисус.
5: Это Он.
4: Иисус.
5: Господи.
7: Фома, не бойся. Подойди ко мне и дотронься до шрамов на моих руках. Прикоснись к ране, которая осталась после того, как мои ребра пронзили копьем.
1: Мой Господь и мой Бог, прости меня.
7: Ты увидел меня и уверовал. Блаженны же те, кто не видел, но поверил в меня.
1: Иисус не ругал меня и не осуждал. Он понимал мою сущность и мою потребность в доказательствах. Я часто задавал себе вопрос, почему Иисус призвал меня стать своим учеником? Меня, человека, который все ставит под сомнение. И получил ответ на свой вопрос во время молитвы. В мире множество людей, которые, подобно мне, нуждаются в утешении и убеждении Спасителя.
8: Фома прав. Очень многим обычным людям часто приходится бороться с искренними сомнениями. Это связано с тем, что жизненный опыт и элементарная человеческая сущность сделали их чрезмерно осторожными, и поэтому они не могут поверить во что-либо, если не увидят вещественных доказательств. Таким людям иногда сложно сделать шаг веры даже в том случае, если доказательства бесспорны и очевидны. Иисус желает показать нам свою любовь. Нам нужно лишь довериться Ему и обратиться к Нему в вере. Он принимает нас со всеми нашими недостатками точно так же, как Он принял Фому. Если вы не удовлетворены своей историей сердца, Иисус призывает вас к себе. Он ждет, когда вы придете к Нему. Пожалуйста, пригласите Его в свою жизнь, распахните двери своего сердца и не откладывайте. Сделайте это сегодня.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание Бибиен. Когда смотрю я в небо голубое, то хочется тебя, Господь, спросить, что есть я, Боже, грешный пред Тобою, и как Ты можешь таковых любить? Когда смотрю я в звездные просторы и на светила те, что Ты создал, тогда мне кажется, ликуют горы, хотя Ты им дыхание не дал. Когда смотрю на птицу, что порхает в полете так свободно высоко, душа моя тогда к Тебе взлетает, и сердцу так становится легко. Вот я смотрю на муравья работу, не знает он в труде своем простой, то я прошу, Господь, прости дремоту, прости меня за лень, о Боже мой! Что небо и земля пройдут, я знаю, но Твое слово вечно будет жить. Я на Тебя лишь только уповаю, Ты помоги мне свято жизнь прожить. Когда смотрю я в небо голубое, то я, Господь, прошу, прибудь со мной, и от меня все удали мирское, и в вечность сам веди своей рукой.

Бывают моменты, когда душа кажется такой опустошенной, а жизнь такой бесплодной. Привет, я Джонни Эриксон Тата. И такое произошло со мной в июне 2020 года, когда мы начали только выходить из карантинного режима. Тогда, когда большинство людей начали выходить из своих мест изоляции, все стало постепенно открываться. Сначала некоторые рестораны, потом магазины. Люди начали выходить в парки и на пляжи. Но из-за моих ограничений и слабых легких я вынуждена была продолжать оставаться в изоляции, оставаться дома. И, возможно, все именно это стало дополнительным фактором. Нудное и скучное – все то же самое. Опять я должна была оставаться дома. Я помню, как-то утром моя сиделка начала рассказывать мне, как наконец-то смогла встретиться со своими друзьями, отправиться в поход, пойти на пикник. Но в этом не было для меня ничего нового. Люди и раньше делились со мной событиями и приключениями из своей жизни. Но на этот раз, вместо того, чтобы порадоваться за нее, я почувствовала себя такой опустошенной. Мне казалось, что моя жизнь так и пройдет за этой стеклянной дверной перегородкой, выходящей в наш задний двор. То, что я сейчас описываю, не обязательно может быть связано с COVID-19. Бывают моменты, когда вам тоже кажется, что ваша жизнь не идет никуда дальше вашего порога. Вы чувствуете себя безжизненными и бесплодными. Но если вы похожи на меня, то вам не хочется оставаться в таком состоянии. Вы не хотите постоянно жить с этими мрачными мыслями и чувствами, потому что вы – дитя Божье. Вы желаете, чтобы Бог обновил вас и ободрил ваш дух. Вот почему 54 главу из книги Исаии так любят такие люди, как мы с вами, особенно, когда есть желание идти вперед. И мне очень нравится самый первый стих этой главы. Там сказано: «Ликуй, бесплодная, запевай песню, кричи и ликуй». И этот стих применим ко мне не потому, что я физически бесплодна. Вы знаете, что у меня никогда не было детей. Нет, это текст особенный, потому что он как лекарство для всех, кто чувствует себя бесплодным. Мы все подобны той женщине из Исаии 54 главы. У нас у всех бывают периоды, когда наши молитвы кажутся лишенными жизни, любовь лишенной тепла, вера кажется слабой, а жизнь бесплодной. И что нам делать, когда мы в таком состоянии? Запевать песню, взывать громко к Богу. Два элемента здесь – петь и взывать. И если вы думаете, а о чем петь? Об Иисусе. Возможно, если посмотреть на вашу жизнь, то там действительно не о чем петь. Но вы всегда можете петь о своем Спасителе. Вот почему весь июнь и июль этого 2020 года я пела «О великий Иегова, веди меня». И еще я пела «Наш Бог – скала моя». И если бы вы в тот момент находились в нашем доме, вы бы услышали, что я не просто напевала, я пела громко, от всего сердца. Я взывала к Богу: «Иисус, пожалуйста, восстанови меня, обнови мой дух, Дух Святой, освежи мою душу, Отец Небесный, помоги мне». Поэтому, друг мой, не соглашайся на эти чувства пустоты и бесплодия. Мы с тобой были созданы для чего-то большего. Бог говорит нам в 29 главе Иеремии: «Воззовите ко мне». Не просто просите, зовите, взывайте,

Вы слушаете библейское вещание BBN. Кто хоть однажды незабудку видел, тот не забудет маленький цветок. Его творец одеждой не обидел, а нам при этом показал урок. Коль Бог траву так нежно одевает, хоть очень краток у цветка расцвет, и ветер лепестки его срывает, не оставляя в жизни даже след. Ты ж человек, кто есть тебя дороже? Никто не поравняется с тобой, но я скажу, будь ты на страже все же. Доверь Иисусу путь нелегкий свой. И не забудь, что ты дороже цвета. Так сбереги же душу для Христа. Взгляни на душу, как она одета, и поспеши омыться у креста. Святая кровь с креста все омывает, одежду вычищает до бела и в праведность всю душу одевает, освобождая от греха и зла.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:6.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Сегодня, дорогие радиослушатели, в нашей радиопередаче мы попытаемся ответить на вопрос, безобидно ли верить снам, как к этому относится Священное Писание. Сны, как таинственное явление, интересовали людей издревле. Иногда они бывают неясными и по пробуждении сразу же стираются из памяти человека, в других же случаях яркими, запоминающимися во всех деталях на долгие годы, подчас невероятно фантастическими. Сны обнаруживают скрытую работу человеческого мозга, они не подвластны нашему сознанию, всплывают из его глубины и гаснут, как бы неся нам вести из другого мира». Есть немало людей, которые пытаются расшифровать видение головы своей, так сказать. Существуют даже книги, толкующие значение снов, так называемые сонники. При этом очень часто люди не отдают себе отчета в том, что, веря снам и их толкованиям, они становятся заложниками оккультных сил. В связи с этим я хотел бы привести слова из личного опыта одной из сестер. Она пишет: «Я приобрела этот опыт, несмотря на атеистическое воспитание. Но самое печальное, что уже будучи верующей, я по-прежнему верила предметам снов. Увижу во сне огонь, думаю, быть неприятности, гром или выстрел к известию, а если уж приснилось мясо, то это наверняка к болезни. И самое интересное, ведь очень часто это сбывалось. Но затем, — говорит она, — я решилась на критический анализ. Почему сны снятся и сбываются? Почему я должна верить толкованиям? Кто может стоять за этим?» Обратилась к Священному Писанию, к Библии, и прочла в книге пророка Экклесиаста, в 5 главе, в 6 стихе: «Во множестве сновидений, как и во множестве снов, много суеты, но ты бойся Бога». Экклесиаст ясно указывает, что бояться надо не снов, а Бога. Есть тот, кто хочет держать нас в страхе, и этот кто-то — дьявол. Приснившийся неприятный сон — подспудно давлеет над человеком, и он живет в ожидании грядущих неприятностей, и таким образом попадает в зависимость. В народе не случайно говорят: «Кто примечает, тот и отвечает». Это я осознала. Но как выйти из зависимости? Вооружившись Словом Божьим, «но ты бойся Бога», как здесь написано, я, говорит эта сестра, вступила в духовную борьбу. Было нелегко. Приснившиеся сны сбывались, предрассудки давили на меня, и все-таки я шла вперед, отвергая власть снов над собой. 2 года продолжалась эта война, пока душа моя не получила полного освобождения от власти подспудного страха и влияния снов. И что самое интересное, мне перестали сниться такие со значением, то есть сны, а если и случались, то я не обращал на них никакого внимания, и они не сбывались. Прошли десятки лет, и, говорит она, от моей зависимости от снов давно не осталось и следа. Зачем же силам тьмы зря трудиться? Свидетельство этой сестры подтверждается Словом Божьим. В послании к Ефесянам в 4 главе, в 27 стихе мы читаем: «Не давайте место дьяволу, и убежит от вас». К сожалению, мы должны признать, что сны, в особенности в нашем народе, играют огромнейшее значение. Есть множество людей, кто в большей, кто в меньшей степени доверяют им, держатся за них, и что еще хуже, некоторые склонны выдавать их за откровение от Бога. «Бог, мол, мне сказал, Бог мне открыл, вот сбылось, вот видишь, так оно и есть». И слишком велико бывает, видимо, это искушение вещать от имени самого Бога. Но он предупреждает: не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: «Господь сказал, а я не говорил». Такое серьезное предупреждение мы читаем у Иезекииля в 13 главе, в 7 стихе. Вряд ли кто-либо осмелился бы говорить от имени президента, не имея на это полномочий. Ведь за это можно и поплатиться. А вот толковать от имени Бога сны страха почему-то нет. Хотя кто из верующих не знает, что за каждое праздное слово мы должны будем дать отчет?
Слово Божье говорит, пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь? Вот, я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я их не посылал и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Так записано у Иеремии в 23 главе. Велика наша ответственность перед Богом и людьми, когда мы опрометчиво преподносим что-либо как Божье откровение. Тем самым мы даем дьяволу возможность обольщать нас, и это очень опасно. Наш слушатель вправе нас спросить, а как же быть с вещами, так называемыми снами, которые описаны в Библии? Давайте рассмотрим эти сны, о которых Писание рассказывает нам как о снах от Бога. Прежде всего обратимся к книге Иова, чтобы увидеть, для чего Бог посылает людям такие сны. Бог, написано там, говорит однажды, «если того не заметят, в другой раз». Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Вот, все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвесть душу его от могилы и просветить его светом живых. Эти слова мы найдем в книге Иова в 33 главе. Значение слов от Бога может открыть только Бог. Ни маги, ни гадатели, никакие мудрецы и тайноведцы не в состоянии открыть их смысл. А тем более сонники. Вот пример этому из Библии. Иосиф стоит перед фараоном, который требует от него истолкования снов. Ни один человек в Египте, который известен служителями тайного знания, не смог открыть их смысл владыке. Иосиф прямо говорит фараону, «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». Бытие, 41 глава, 16 стих. «Предстоят, — говорит Иосиф, — 7 лет изобилия, а затем 7 лет небывалого голода. Бог открывает Иосифу значение сна с конкретной целью, чтобы спасти жизнь народа в Египте и за его пределами, и в первую очередь дом его отца. Для этого он дает Иосифу откровение, и фараон признает, что в нем находится Дух Божий. Это 38 стих этой же 41 главы. Но для того, чтобы Иосиф мог попасть во дворец фараона, Господь еще раньше посылал сны заключенным в темнице царедворцам, а Иосифу даровал способность истолковать эти сны. Царю Вавилона Навуходоносору Бог послал сон, чтобы удалить от него гордость. Мы читаем об этом в 4 главе книги Даниила. И царь признал впоследствии, что Бог силен смирить ходящих гордо. После этого Навуходоносор видит пророческий сон, который открывает нам историю человечества до второго пришествия Христа. Открывает через пророка Даниила, который с друзьями молится Богу об открытии ему этой тайны и получает просимое. «Есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Читаем мы в этой книге во 2 главе в 38 стихе. И в результате царь-язычник признает сам в 47 стихе этой же главы «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей». В приведенных примерах мы видим подтверждение тому, что вещи и сны, которые от Бога, открываются только Богом и не подвластны бытующим в народе толкованиям. Эти сны имеют цель и смысл. Так как сон от Господа и его толкования были однажды даны одному воину из стана врагов, напавших на Израиль. Гидеон услышал это толкование, говорившее о поражении армии противника, укрепился духом и повел своих немногочисленных воинов на победный штурм. Но еще раньше Господь предупредил его об этом. Книга Судей, 7 глава. Есть же вещи и сны другого, так сказать, порядка, которые могут быть от сатаны. Слава Дельфийского оракула дошла до наших дней из Древней Греции. Даже римские императоры искали у него предсказания своей судьбы. Делалось это так. Соискатель спал в храме, и ему снился сон, или он слышал голос. Утром главная жрица Пифия толковала сон, и он сбывался.
толпы паломников текли к этому храму, обогащая его казну. Так что толкование снов имеет глубокие корни. Оно передавалось из поколения в поколение и нашло свое выражение в сонниках. Люди, отдающие снам и их толкованиям свой разум и свое сердце, вне всякого сомнения становятся зависимыми и обольщенными. Надо признать, что Господь в исключительных случаях может послать нам вещие сны. Но явление это крайне редкое и случается, как сказано в книге Иова, буквально несколько раз за всю человеческую жизнь. А те сны, которые, так скажем, толкуются, напротив, случаются очень часто. Пустопорожние эти сны не только держат людей в страхе, но могут даже в зависимости от толкования определять поведение людей. Сон начинает вести, так сказать, человека. На моей памяти сны приводили людей к подозрительности, разрыву дружеских отношений, толкали их к безрассудным поступкам. Для христиан это особенно опасно. И вот когда христианин ожидает, что скажет ему сон, а не разум в Духе Святом, не Слово Божье, да еще когда сон воспринимается как от Бога, это чревато плохими последствиями. Ни Христос, ни апостолы, ни первоапостольская церковь не имели практики толкования снов. В книге «Деяний святых апостолов» и их посланиях мы встречаемся с откровением, духовным видением, но не со снами. «Видел сон и рассказывай его как сон». Вот позиция христианина. Верное пророческое слово – это Библия. Свет Божьей истины ведет нас не к зависимости, а к свободе от власти тьмы. И кровь нашего Господа Иисуса Христа сильна дать нам победу и освобождение.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Я знаю, ты Христа не распинал, и я его, поверь, не распинал. В толпе распни его, ты не кричал, и я участия в том не принимал. И все равно виновен ты и я, что грех творя, мы снова распинаем Христа в поступках и делах, друзья. Кровь примирения снова проливаем. Да хранит Господь нас от того, чтобы мы своими делами или своей жизнью распинали нашего Господа. Придите к Нему, Он дает спасение вечное. Сегодня день примирения с Ним.

0: Конец этому истреблению евреев бы на земле не было. В зверствах нацистов мы не можем обвинять Бога, потому что нацизм является порождением человеческого неверия. Нацизм является порождением богоотступничества. Наоборот, Бог стоял на защите евреев, и старания Гитлера уничтожить нацию оказались тщетными. Нужно отметить, что над еврейским народом тяготеет то, что люди называют роком. Это результат того, что евреи сказали сами о себе пред лицом Христа и Пилатом. Жестокий римлянин Пилат всеми мерами старался освободить Иисуса, потому что не находил в нем вины, достойной распятия. Перед толпой еврейского народа Пилат омыл руки и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». Однако, продолжает далее честный еврей, бывший мытарь, евангелист Матвей, он говорит так: «И отвечая, весь народ сказал: кровь его на нас и на детях наших». Матвея, 27 глава, стихи 24 и 25. Правоверные евреи в один голос утверждают, что все преследования и гонения Господь допускает за отступление от Бога, за отступление от истины. Это, конечно, нисколько не оправдывает зверств нацистов. Теперь Германия несет возмездие или расплату за свои преступления и будет еще нести их. Бог милостив, Бог верен своим обетованиям. Библия говорит, что хотя евреи и не приняли Мессию, но остаток спасется. Так говорится в Римлянам, послании Римлянам, 9 глава, стих 27. «Близок тот день, когда узрит Христа всякое око, и даже те, которые его пронзили». Те богоотступники, которые истребляли евреев, будут сами истреблены, каждый в свое время. Только покаяние может спасти этих людей от вечной погибели, от грядущего суда.
1: Я не раз уже слышал такое суждение, что как для смерти, так и для покаяния человека существует назначенный Богом день. Пока этот день не пришел, можно сколько угодно говорить человеку о покаянии, пользы не будет. А придет его пора сам обратиться к Богу. Если бы вы это знали, то давно бы уже бросили свое бесполезное занятие.
0: Дорогой друг радиослушатель, мне не хочется ничем вас оскорбить, но я должен вам откровенно сказать, что такой совет, ваш совет, прекратить возвещать людям Евангелие, возвещать его по радио или письменным путем, такой совет может дать только сам сатана. Иногда он говорит устами хороших, милых, доброжелателей. Ни в Ветхом, ни в Новом Заветах нет подтверждения такой теории, что для покаяния Бог назначает человеку определенный день, определенный час. Слово Божье говорит как раз наоборот. Вот что говорит Слово Божье: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне, подчеркиваю, ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Деяния апостолов, 17 глава, стих 30. И еще говорит Писание так: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, стих 2. Слова «ныне», «теперь» не могут иметь другого значения, как «сегодня», сразу же, немедленно, вот теперь, когда вы слушаете эту радиопередачу. Кто откладывает вопрос примирения с Богом на будущее, ожидая какого-то особого дня или особенного дня, будто Богом определенного дня, тот уйдет в вечность, не примирившись с Богом, без покаяния. И таких людей миллионы. Люди, которые не спешат, часто опаздывают. Да не будет этого с вами, дорогой радиослушатель.
2: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы», ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Благодарим вас, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы на волне библейского радио BBN. Вечер. Как прекрасно с Богом съединиться, как в душе приятно, как она стремится рассказать про радость, поделиться с горем, чтоб вкусить в нем сладость, чтоб сравниться с морем. Ветер, как приятен ты в своем ласканье, цвет так ароматен ты в благоуханье. Щебет птиц не слышно вечером порою, погрустить привычно в тишине не скрою. Но мне в сердце радость сам Христос вселяет, и общенье сладость душу наполняет. Грусть моя большая, что не всякий знает, что Христос, спасая, милость предлагает. Дорогие друзья, вы-то знаете о Христовом спасении? Почему же еще вы не пришли к Нему? Склонитесь пред Ним, и Он хочет войти в ваше сердце сегодня.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146, 5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина, пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Воскрешение сына вдовы. В Наине жила одна женщина. Ее муж давно умер, и она жила вместе со своим единственным сыном. Но новое горе обрушилось на бедную женщину. Сын ее заболел и умер.

Юношу должны были хоронить недалеко от города. Много людей пришло на похороны единственного сына вдовы. Мужчины положили мертвого юношу на носилки, подняли их и понесли на своих плечах. Когда процессия выходила из города, все увидели, что им навстречу идет толпа народа. Среди людей, шедших в город, был Иисус со своими учениками. Остальные люди шли за Иисусом и слушали, что Он говорит. Иисус, увидев похоронную процессию, подошел ближе. Он посмотрел на мертвого юношу, на плачущую мать и сказал женщине: «Не плачь». Затем Иисус подошел к носилкам, на которых лежал юноша, и произнес: «Юноша, тебе говорю, встань!» И юноша тут же ожил. Иисус вернул матери сына. Счастливая женщина не могла прийти в себя от радости. Ее любимый сын был жив. Все люди видели это чудо. Они стали говорить друг другу: «Иисус – великий пророк. Он – слуга Господа. Бог послал нам своего пророка». Они еще не знали, что Иисус – Спаситель наш, что Он – Сын Божий.

0: Много разных дел предстояло сделать Иисусу на земле. Многих людей сделает Он счастливыми. Иисус взял на Себя грехи всех людей. Тем, кто верит в Него и любит Его, Он дарует жизнь вечную. Исцеление слуги римского военачальника. Все люди, видевшие, как Иисус воскресил юношу, пошли за ним в город Капернаум. В это время в Капернауме жил один римский военачальник. Он командовал сотней солдат римской армии. У этого военачальника был слуга, которого римлянин очень любил. Но вдруг этот слуга заболел, и военачальник очень боялся, что его слуга умрет. Узнав, что Иисус пришел в Капернаум, римлянин пошел к своим еврейским друзьям и попросил их: «Не могли бы вы пойти к Иисусу и привести его ко мне в дом, чтобы он исцелил моего слугу?» Евреи очень любили и уважали этого римлянина, особенно после того, как он построил в городе новую синагогу. Поэтому они сразу же пошли к Иисусу и стали просить его: «Исцели, пожалуйста, слугу римского военачальника. Он достоин этого. Он любит наш народ и построил нам синагогу». Иисус согласился и пошел с людьми к дому римлянина. Но недалеко от его дома Иисус встретил людей, которых римлянин послал навстречу ему. Эти люди сказали Иисусу: «Наш господин велел сказать тебе: не трудись, Господи, я не достоин того, чтобы ты вошел в мой дом, и считаю себя недостойным самому прийти к тебе. Но скажи слово, и слуга мой выздоровеет». Иисус удивился, услышав эти слова. Римский военачальник верил в него. Он верил в то, что Иисус – Сын Господа. Иисус сказал окружающим его людям: «Такой большой веры я не встречал даже в Израиле». Когда посланные военачальником люди вернулись домой, они увидели, что любимый слуга римлянина совершенно здоров. И Иисус исцелил его. Он сделал это потому, что римлянин верил в него.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

бойся, я назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь через огонь ли, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Не бойся, ибо я с тобой, я с тобой.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Что радует Бога, что огорчает Его? Библия начинается с описания сотворения мира. Видя все сотворенное, Бог радовался. В Библии написано: «И увидел Бог, что это хорошо». Грехопадение первых людей очень и очень огорчило и опечалило Бога. Почему это Его так огорчило? Не только потому, что первые люди не послушались Бога, но еще больше потому, что они послушались самого злого врага Бога и людей – дьявола. Последствия их грехопадения мы ощущаем и по сей день. «Надо же, вместо Бога люди решили слушаться дьявола», – возмущаемся мы иногда. «Мы бы так не поступили». Действительно? А на что ты обращаешь внимание в первую очередь, если стоишь у газетного киоска? Или тебя никогда не водили к бабке заговорить бородавку или к экстрасенсу еще по какому-нибудь поводу? А не приходилось ли тебе с любопытством заглядывать в гороскоп? Все это и еще многое другое – ничто иное, как прямое обращение к дьяволу. Точно такое же, как у первых людей. И последствия не менее ужасны. И Бога очень и очень огорчает, если мы или родители наши когда-нибудь что-либо подобное делали или делаем. Точно так, как первые люди, мы попадаем в зависимость от сатаны и берем на себя последствия нашего греха, каким бы безобидным он нам ни казался. Но Бог не остался равнодушным наблюдателем нашего печального положения. Он так любит нас, что в лице Иисуса Христа пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи и освободить нас от власти сатаны. Всякий, верующий в Иисуса Христа и отрекающийся в молитве Богу от власти дьявола, получает от Господа прощение, дар вечной жизни и свободу. Если кто-нибудь, читая Библию или наш журнал «Тропинка», или слушая эту проповедь, верит Богу и принимает Иисуса Христа своим Спасителем, то все небо радуется. Ангелы на небесах радуются, и Отец наш Небесный радуется, что еще один заблудившийся вернулся в дом Отца. Бог любит всех людей и не хочет, чтобы они оставались в рабстве греха и смерти. Для Него нет большей радости, чем прощать и спасать грешников, ради которых Он умер на кресте и для оправдания которых Он воскрес. Наше послушание Господу и Его Слову радует Отца Небесного, а непослушание очень огорчает, потому что оно нарушает наше общение с Ним, что очень опасно для нас».
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете детскую передачу «Живой родник».
1: В эти минуты мы приглашаем всех-всех к радиоприемникам. Для вас звучат песни, стихи и рассказы об Иисусе Христе, а также библейские истории.

Когда я вырасту большой и долго буду жить, я буду радостной душой Спасителю служить. Я как Христов миссионер поеду за моря, чтобы открыть спасенье дверь забытым дикарям. Я понесу Господень свет туда, где тьма, где ночь. Хочу сначала юных лет страдающим помочь.

0: перед тем, как вознестись на небо, Иисус сказал своим ученикам идти по всему миру и проповедовать о нем всем людям. Детки, вы, наверное, знаете, что одной из самых главных задач христиан последнего времени – проповедь о Христе неверующим людям. Если мы любим Иисуса и счастливы с Ним, мы будем иметь огромное желание рассказывать другим об Иисусе, о Его любви ко всем людям. Мы захотим, чтобы и другие люди могли испытывать счастье в служении Богу. Андрей был одним из первых учеников Христа. В один день Андрей и Иоанн следовали за Иисусом. Они хотели увидеть, где Он живет. Иисус пригласил их к себе в дом. Там они пробыли целый день. Иисус рассказывал им о Боге, о Царстве Небесном, о вечной жизни. Они так были восхищены Его словами, они никогда не слышали таких замечательных слов. Когда Иисус окончил свою беседу, Андрей, находясь под впечатлением всего услышанного, решил поскорее найти своего брата Симона и рассказать ему об Иисусе.
1: Симон, где ты был? Мы нашли Христа.
2: Кого? Христа?
0: Симон не мог поверить в то, что Андрей нашел Иисуса Христа. Люди Израиля ожидали так много лет, когда же придет наконец Христос, Мессия. И вот вдруг Андрей говорит, что нашел его.
2: Я не могу поверить в это. Ты говоришь, что ты нашел Христа, то есть Мессию?
1: Да-да, идем скорее со мной. Я проведу тебя к Нему.
0: И вот вскоре они оба вместе нашли Иисуса. Симон слышал, как Иисус рассказывал о Боге и Его Царстве, и он искренне поверил в то, что Иисус есть Сын Божий. О, как Симон был рад и благодарен брату своему за то, что он привел его к Иисусу. Они оба стали учениками Христа. Если мы познали Иисуса как своего личного Спасителя, если мы познали, как велика и безмерна Его любовь, если мы любим Его, у нас будет огромное желание поделиться этим с другими людьми. Мы будем рассказывать им о том, как мы счастливы с Иисусом, как Он отдал жизнь свою на Голгофском кресте за нас и за людей всего мира. Детки, знаете ли вы, для чего был создан человек? Бог создал человека для своей славы. Мы все были созданы для того, чтобы прославлять нашего Создателя. Он достоин этого, и если мы любим Его, мы будем всегда прославлять Его и дома, и на богослужениях. Вы можете рассказывать об Иисусе своим соседям, своим одноклассникам или своим друзьям. Вы должны убедить их прийти на богослужение и послушать чудесные гимны, восхваляющие Творца Вселенной. Но вы должны молиться о них, чтобы Святой Дух работал в их сердцах. Подумайте серьезно об этом, и вы узнаете, какое счастье приводить ко Христу тех, кто не знает Его. Да поможет вам в этом Бог. Отец наш Небесный, все люди земного шара должны любить Тебя и служить Тебе, потому что Ты так велик и свят. Ты сотворил всех нас для Своей славы, но очень многие люди не знают Тебя. Благослови всех миссионеров, которые уезжают далеко от дома для того, чтобы нести Твое благое слово людям, не знающим Тебя. Покажи нам, как мы можем приводить к Тебе других людей, чтобы они могли изучать о Тебе.

0: После смерти матери один китайский мальчик, оставшийся сиротой, был принят в школу миссии. Там он пробыл 7 лет и принял истину Божьего Слова не только умом, но и сердцем. Когда ему было 14 лет, он провел 1 лето у своих родных и посетил там языческий храм. В то время, когда он просматривал идолы, вошел туда старик и, преклоняясь перед идолами, молился. Он долго лежал на коленях перед одним, потом обратился к следующему идолу и таким образом продолжал, пока не воздал честь всем идолам. Увидев все это, мальчик думал про себя.
1: «Ах, это бедный старик! Ему недолго придется жить! И все же он не знает путь к небесам, но я не смею сказать ему это, так как я только мальчик. Что мне делать?»
0: Подумал верующий мальчик, увидя старика, проливающего много слез перед этими мертвыми кумирами. Он был сильно тронут слезами старика и не мог более воздержаться. Он подошел к нему и спросил.
1: «Позволите мне говорить с вами, хотя я молод, а вы стары».
2: «Почему ты плачешь? Чем могу помочь тебе?»
1: «Господин, я плачу, потому что мне жаль вас».
2: «Жалеешь меня? Почему?»
1: «Потому что вы уже старые и недолго вам жить, а все же еще не знаете путь к небесам».
2: «Разве ты знаешь путь к небесам?»
1: «Да, я знаю, что Господь Иисус, Сын Божий, пришел с неба, чтобы взять нас туда, и что Он спас меня и может спасти также и вас».
2: «Мальчик, мне 65 лет, но я еще никогда не слышал такие слова. Ты еще не обедал?»
0: Мальчик сказал, что он еще не обедал, и старик пригласил его к себе. Там он попросил его рассказать то же самое и его жене. Молодой христианин с радостью исполнил эту просьбу. О, с каким вниманием слушали они радостную весть спасения через драгоценную кровь Иисуса Христа! По их просьбе мальчик ходил к ним каждый день и почти все остальное время лета проводил у них. Бог благословил те часы и труды верующего мальчика для спасения этих душ. Они познали Спасителя и приняли его в сердца свои. Спустя 4 года юноша привел к ним английского миссионера Тейлора. Он очень обрадовался, увидя искреннюю веру старика и старушки. Они были очень привязаны к этому юноше, и благодарный старик говорил:
2: «Если бы не этот мальчик, то я и жена моя умерли бы во тьме греховной и погибли бы вечно».
0: Ребята, вы не должны упускать ни одной возможности, чтобы рассказать неверующим людям об Иисусе Христе.
3: Шире шаг, смелее, ребята, дела много впереди. Не страшить пусть нас утрата на евангельском пути. Понесем святое слово по деревням, городам. Пусть небесная обнова просияет тут и там. Будем сеять слово Божье на распаханных полях. На борьбу с грехом и ложью мы пойдем, забывший страх. Чтоб над Родиной земною пролился обильный дождь. Все вы можете со мною, говорит небесный вождь.

ребята, наша передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Слушайте нас на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Пишите нам по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Диана Моргунова, Люба Костенко, Женя и Славик Корниенко и Михаил Локти. Песни исполняла детская вокальная группа города Брайта. Вела передачу Ирина Чернецкая.

Вы слушаете радио BBN, радио для всей семьи, 24 часа в сутки. Вы знаете историю Закхея, библейского мытаря, вернее, даже начальника мытарей, который пришел ко Христу, и давайте вспомним его слова, которые он сказал после того, как он понял, что Иисус Христос единственный, кто может исправить, изменить, настроить его жизнь на верную волну. «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Ошеломляющая щедрость Закхея была явным подтверждением того, что его жизнь изменилась. Вот почему Иисус Христос сказал: «Ныне пришло спасение дому сему». Это мы читаем в Евангелии от Луки в 19 главе. Конечно же, спасение за деньги не купишь, но узнать, доверился ли человек Христу, можно среди всего прочего потому, насколько он доверил Богу то, что у него есть. Вопрос для нас сегодня. Проявляем ли мы любовь и щедрость, которая свидетельствует о неизмеримой Божьей любви к нам? Задумаемся над этим.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Римлянам 8:6. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:6.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Ясько Даниилом Александровичем. Этот цикл передач посвящен изучению таких доктрин, как доктрина о Боге, Иисусе Христе, Святом Духе, человеке, спасении и Церкви. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Поэтому мы постоянно должны систематически изучать Писание. Единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Заветов для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Добро пожаловать на нашу очередную беседу из серии «Основы библейской доктрины». Сегодня мы будем говорить о суде над нераскаявшимися грешниками, который называется судом Великого Белого Престола, а также о судьбе этих грешников в вечности. В нашей предыдущей беседе мы говорили о том, что христиане предстанут на суд, когда Иисус Христос вернется на землю. Христос будет судить их верность в служении Ему. Они либо получат награды, либо останутся ни с чем, и решение будет зависеть от того, насколько верно они послужили Христу. Мы не вдавались в подробности относительно истины возвращения Христа на землю. Библия учит, что Он установит в самом буквальном смысле этого слова свое тысячелетнее царство, которым Он будет править в мире и правде на протяжении тысячи лет. Библия также говорит, что Его царство будет вечным. Разница между тысячелетним и вечным царством Христа заключается в том, что в Его тысячелетнем царстве все еще будут неспасенные грешники. Если у вас есть Библия, вы можете найти упоминание о грядущем правлении Христа в книгах Откровений 21.10 и Захарии 14.16.21. После тысячелетнего царства будет воскресение неспасенных грешников. Они будут воскрешены для того, чтобы предстать перед великим Божьим судом. В книге Откровений, 20 глава, с 11 по 15 стих, этот суд назван